0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 11 августа 1973 года по личному разрешению генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева по центральному телевидению начался показ сериала «17 мгновений весны», поставленного режиссером Татьяной Леозновой по повести Юлиана Семенова. Столь высокий ранг разрешения был связан с тем, что у многих чинуш от культуры и партийных лидеров гнездилось сомнение, а можно ли показывать фильм, где противник, да еще какой, бонзы Третьего Рейха, показаны умными людьми, не лишенными, будем откровенны, некоторых привлекательных черт. Фильм стал воистину культовым, а его герои вошли в народный фольклор. Но вот какая тайна не дает мне покоя. Почему консультанты фильма из разведки настояли, чтобы Мюллера играл Броневой? Дело ведь все в том, что настоящий Мюллер больше всего походил на Штирлица, то есть на Тихонова. И еще, это отличный пример того, когда любой чиновник святее Папы Римского. Брежневу-то фильм очень и очень понравился. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «Умея вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Теплое охраняемое помещение с камерами. Надеемся, что все у нас сложится и сможем уже запуститься. Так что, кому актуально, приезжайте. Это Колтуши. Сколько там? 10-15 минут, по-моему, до метро буквально.
2: Некоторые тоже предлагают, ну, на севере города тоже хранение, но у них оно круглогодичное. И летнее в том числе. Они акцентируют внимание на том, что летом тоже эта услуга нужна бывает. Потому что человек может уехать там куда-то, улететь, не знаю, в другую страну, правильно?
1: Да, все верно. У нас оно тоже будет круглогодичное, просто поскольку мы сейчас застраиваемся, да, мы стартанем с сентября и начнем с зимнего хранения. Текущий перетекая, плавно перетекая в круглогодичное. Вот просто сейчас, если я объявлю, что у нас в принципе есть хранение, да, люди-то подумают, что мы уже можем брать на хранение, а пока нет. Угу. Скорее всего, с августа уже. Ну, там, чтобы точно...
2: А вы проверите, чтобы подкопа не было, чтобы никто там...
1: Там невозможно подкопать.
2: Знаю,
1: у нас тут две злые овчарки бегают, со всеми облизываются, целуются, но чужих гоняют прям.
2: Мотоциклы любят и никого не подпускают.
1: Да, все верно.
2: Ясно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Жизнь в движении.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

Trust. Can't face my head.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. И, кстати, снова я записываю анонс из прекрасной Осетии, а именно из Владикавказа. Погода здесь просто замечательная. Надеюсь, в Петербурге сейчас тоже тепло и нет дождя. Ну а если вам представится шанс побывать в Осетии, обязательно загляните на курорт Мамисон. Здесь просто невероятные виды на горы и великолепный горнолыжный склон. К слову, сегодня мне довелось поиграть в снежки, и я вам так скажу, в августе я этого еще никогда не делал. В общем, счастье – это состояние человека. Оно зависит именно от вас. Все в ваших руках. Ну а что касается того, что не зависит от вас, а именно погоды, то по прогнозам синоптиков, неделя в Санкт-Петербурге ожидается преимущественно теплой. Самым солнечным будет четверг, а вот в выходные ожидаются кратковременные дожди. При средней температуре около 20 градусов тепла. Но, как я сказал, самое главное – это состояние души. И я вам всем искренне желаю ощутить то, что чувствую здесь я. Состояние умиротворения и радости от того, что природа может быть настолько прекрасной. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 12 августа в среду состоится очередная встреча прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20.00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21.00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 15 августа в субботу в мотоцентре МС-38 по адресу Рощинская улица, дом 38, состоится хип-ап-фест. Улица говорит на разных языках. Музыка, движение, скорость, цвет. Организаторы собрали их все в одном месте. И в этом году подготовили кое-что новое. Но что же будет входить в состав фестиваля? Давайте остановимся на этом поподробнее. Street Music Stage. Underground рэп-артисты и топовые диджеи Санкт-Петербурга. Хип-хоп контест. Батлы и шоу-кейсы от известных танцоров. Street Basket Champ. Турнир по стритболу плюс данк-шоу от спортсменов. Drive Zone. Выставка кастомных тачек и мотоциклов. Extreme Moto Show. Стантрайдеры и легендарный шар смелости. Мотоциклисты внутри сферы. Стрит двор, чилл зона для всех, стрит фуд, еда и напитки. Клуб МС-38, клуб с баром и сценой. И впервые стрит арт зон. Конкурс граффити в прямом эфире. 6 стен и приглашенные граффитисты. Ну, также на фестивале будет, конечно, стрит-маркет, локальные бренды, мерч и независимые марки. Ну а начало фестиваля запланировано на 11.00. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 14 августа в пятницу в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится концерт AC/DC Tribute. Концерт «Viva Bon Scott» — это трибют AC/DC, исполняемый группой Sweat. Этот проект, зародившийся чуть больше года назад, даст возможность окунуться в атмосферу 70-х, эпохи Бон Скотта, и услышать любимые хиты в новой яркой интерпретации. Группа Sweat, известная своими авторскими англоязычными материалами, презентовавшая недавно дебютный альбом Chicks, Bikes and Guns, не смогла удержаться от страсти к музыке AC/DC, которая стала источником вдохновения для всех участников коллектива. Желание отдать дань уважения группе и ее первому вокалисту, который оказал огромное влияние на их музыкальное развитие, привело к созданию этого колоритного трибьют-проекта. Ну а начало концерта запланировано на 20.00. 15 августа в субботу во дворе гостинки по адресу Невский проспект, дом 35, состоится концерт кинофорум «Цой жив» рок-фестиваль. В этом году исполнилось 64 года со дня рождения легенды советского рока Виктора Цоя. Проходит время, а поклонников группы кино становится только больше. Любовь к песням, к стилю и самому образу Цоя не иссякает. Ему подражают, его музыка звучит из окон домов, автомобилей и на стадионных концертах. 36 лет, как легенда, навсегда осталась в наших сердцах. Он всегда где-то рядом с пачкой сигарет и говорит нам «будь осторожен». До сих пор на стенах пишут «Цой жив», и никто это не сотрет. Первая и лучшая трибьют-группа «Виктор» снова собирает друзей и поклонников почтить память легенды. Ну а начало концерта запланировано на 18.00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что «Мото Россия Санкт-Петербург» зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. На этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. А услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
4: Tous les amateurs de podcasts.
5: Podcasts de Motorradio.
4: Radio Populaire.
5: Motoradio Station.
6: You can listen in our podcasts on Podster FM and Motoradio Online official website.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а это как-то страхуется? Я понимаю, что смешно вроде бы как страховать перевозку, которая там час всего длится, но с другой стороны фиг знает.
2: Нет, на самом деле очень правильный вопрос, и мы его с вами уже поднимали, и абсолютно не смешно, да, потому что, ну, так сказать, и не глупо, потому что ситуации на дорогах бывают разные, да, то, что мы там условно ездим и чувствуем себя уверенными на дороге, совершенно не значит, что никто там в бок нам не въедет.
1: А тут вообще какая юридически получается картина? Если, не дай бог, ваш автобус, кто-то там ударил его, и внутри стоящий мотоцикл тоже, кстати, завалился от удара, например, и там что-то у него сломалось. То есть получается, что он как бы внутри вашего транспорта, ваш автобус, понятное дело, застрахован, там каски, ОСАГИ, там, я не знаю, там расскажете. А как, так сказать, юридически выглядит вот это то, что вы перевозите?
2: Хороший вопрос. Вот вы прямо в больную точку нажали, надо себе записать его и проработать, потому что вот у меня логика такая, что, ну, наверное, если авария не по нашей вине, то, соответственно, виновник должен нести ответственность, в том числе за груз, который он повредил. Как на самом деле это в правовом поле, я пока не знаю. Вот. Что касается самого страхования нашего, пока у нас страховка не реализована, но мы к этому движемся, чтобы грузы были, ну, в данном случае техника, да, условно называя ее грузом, тоже были застрахованы даже внутри городских перевозок. Первое приближение, это первое общение со страховой, пока было неудачным с точки зрения того, что тарифы, которые нам озвучила страховая, они какие-то, ну, нереальные. То есть, чтобы застраховать одну перевозку, ну, условно, мотоцикла, за этот рейс нужно заплатить столько же, сколько за саму перевозку. Угу. Понятно, что там озвучивать человеку 10 тысяч за перевозку по городу, но я боюсь, что, наверное, там обычного мотоцикла.
1: С бизнесом могут быть проблемы.
2: Да, да, да, поэтому это еще в проработке.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете.
4: Your lifestyle.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 323 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. По мототранспорту за сутки произошло 18 ДТП. ДТП с пострадавшими 5, ранения получили 5 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга Ленинградской области сотрудниками госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Цель данного мероприятия – сокращение и профилактика количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за выезда на встречную полосу. Часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям, вплоть до смертельного исхода. Мы надеемся, что подобная работа сделает наши дороги более безопасными. Данное мероприятие будет проводиться до 16 августа 2026 года. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если как-то.
5: Если там аккуратно пройти, то...
6: Хроники путешествий.
7: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня, и я Наталья Луковникова. Я продолжаю рассказ о небольшой прогулке по Тверской области, мало того, о той же усадьбе Ладьино, что и в прошлый раз, но только о церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая, как вы помните, находится прямо напротив господского дома. Церковь является самой древней постройкой усадьбы Ладьино и выстроена в 1683-1692 годах на средства предыдущего владельца села Ладьино, боярина-стольника Сергея Федоровича Аксакова, который, как вы помните, получил ее за верную службу. Архитектурный стиль церкви – нарышкинская барокко, что для Тверской области является редкостью. И у церкви три престола – Покрова Пресвятой Богородицы, Сергия Радонежского и Казанской иконы Божией Матери. При этом предел во имя Казанской иконы Божией Матери в существующем храме уже устроен семьей Казнаковых. В 1793 году на средства Петра Никитича и Анастасии Петровны Казнаковых была построена каменная кладбищенская церковь во имя сошествия Святого Духа рядом с прежней церковью, но до наших дней она не сохранилась. Но если говорить немножечко про церковь, которая сохранилась, в 1828 году прихожан было 161 двор, 624 мужчины и 665 женщин, а в 1901 году уже 157 дворов, несколько меньше, 638 мужчин и 796 женщин, по числу душ больше. Сейчас состояние церкви таково, что историческое здание сохранилось, хотя, безусловно, оно обрушено, потому что церковь закрыта в 1939 году, как и многие другие, и, естественно, много разорялось. В последние годы ее взял под патронаж местный православный приход, и как-то она восстанавливается. Даже там идут службы, и подробности также публикуются на сайте Тверской епархии. Поэтому, если вы поедете в Ладьино смотреть усадьбу, то можно увидеть и эту самую древнюю постройку усадьбы, которую тоже восстанавливают потихоньку, помаленьку. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио.
4: Его никак, прямо несусь сбоку, если как-то.
5: Если там аккуратно пройдите.
6: Хроники путешествий.
8: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
9: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 11 августа 1973 года по личному разрешению генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева по центральному телевидению начался показ сериала «17 мгновений весны», поставленного режиссером Татьяной Леозновой по повести Юлиана Семенова. Столь высокий ранг разрешения был связан с тем, что у многих чинуш от культуры и партийных лидеров гнездилось сомнение, а можно ли показывать фильм, где противник, да еще какой, бонзы Третьего Рейха, показаны умными людьми, не лишенными, будем откровенны, некоторых привлекательных черт. Фильм стал воистину культовым, а его герои вошли в народный фольклор. А вот какая тайна не дает мне покоя. Почему консультанты фильма из разведки настояли, чтобы Мюллера играл Броневой? Делают все в том, что настоящий Мюллер больше всего походил на Штирлица, то есть на Тихонова. И еще, это отличный пример того, когда любой чиновник святее Папы Римского. Брежневу-то фильм очень и очень понравился. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Это Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхайлов.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это и
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
17: если
18: посмотри.
17: Там аккуратно пройти, посмотришь, там
18: 15
17: метров.
18: Ага.
17: Вот, там дорога,
18: а дальше не
3: вертает. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Москва. Мото Москва представляет
19: новости автомото мира.
20: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Москву наконец-то пришла жаркая летняя погода. Мы привыкли к этой жаре за несколько последних лет. А ведь на самом деле раньше так не было. Сейчас даже мотосезончик сдвигается уже даже не на конец октября, а на середину ноября, как показывает опыт прошлого года. А сейчас в Москве, уже ставшие привычными, августовские, концы июльские, не боюсь этого слова, температуры в over 30 градусов. Мотоциклисты разоблачились. Мотоциклисты сняли с себя экипировку, а многие компании, уже памятуя опыт прошлого года, привезли экипировку в сеточку. Например, если раньше существовала экипировка, ну, таких брендов, которые как бы нельзя называть, чтобы это не было рекламой, но я все-таки перечислю. Были и Icon, и Alpenstars, и Dynes. У них были достаточно дорогие мотобрюки, например, а вообще в сетку. То есть закрыты только зоны истирания, а по факту сами брюки состоят из двух или там трех слоев сетки, которые продуваются даже во время обычной ходьбы. Не сказать, что это пользовалось популярностью. У меня такие тоже были от одного из этих брендов. Я кайфовал, ездил, но не так, чтобы активно, потому что действительно оптимальным временем для катания в таких вот специальных штанишках было не так много, может быть, неделя за весь год. Сейчас же в Москве уже второй год подряд наблюдаются действительно жесткие плюсовые температуры. Я имею в виду не просто плюс, а плюс там 35. Я на своем мотоцикле встретил температуру плюс 42, хотя люди говорят, что это все ошибка измерения. Я подозреваю, что если мотоцикл стоит на солнце, ты его заводишь, едешь на нем немножко, и он все еще эту температуру показывает, возможно, температура от асфальта, от солнца, от всего остального, она именно такова. Очень жарко, друзья. И каюсь, я ездил в обычных джинсах. Хотя всячески это всегда осуждал и подчеркиваю, что так делать нельзя. Так вот, наши отечественные производители, такие как Hyperlook, MCP, Inflame, все поизобретали куртки-сеточки и штанишки-сеточки. Все это очень дешево стоит. Я непременно решил, что мне тоже нужно встрять в эту мейнстримовую историю и пошел купил себе большие штаники. Ну, а сетчатая курточка у меня уже была. Из хороших новостей у нас состоялся очередной мото-четверг. Мото-четверг номер 7. Это уже седьмое огромное мероприятие, которое устраиваем мы вместе с Формулой X. Это проходит на территории ТЦ Формулы X на парковке по четвергам. Начало в 17:00 и окончание аж за полночь. Мы не только катаем Джимхану, но и, сами знаете, показываем кино, тренируем всякие навыки и все вот это вот. Что для меня примечательно? Количество участников. Начали наконец-то приезжать мотоциклисты, которые раньше на наши мото-четверги носу не казали. Это мы узнаем каким образом. Ведущий опрашивает тех, кто впервые на мото-четверге. Ребятки поднимают руки, получают небольшие призы, ну, как бы такой приветственный маленький подарочек, наклеечки и так далее. Так вот, несмотря на то, что мото-четверги мы проводим с 2019 года, новички регулярно появляются, причем далеко не все они сели на мотоцикл недавно. Просто люди по какой-то причине раньше никаким образом не имели отношения, не могли заехать, не хотели и так далее. А между тем мы 7 лет проводим четверги, а нумеровать мы их начали с прошлого года. Ведь классно знать, что в этом году это уже седьмой мото-четверг, например. Думали еще сделать их набегающим итогом. Знаете, там 25-й мото-четверг. Ну, это не очень понятно, потому что а сколько, а с какого числа мы это дело начали анонсировать, а вообще почему именно 25-й? Поэтому в каждом году у нас вот они нумерованы. Ну, соответственно, с четвергами все понятно. Либо ждите анонса, либо высуньте в четверг нос на улицу за окно. Если там идет прям дождик или обещают дождь вечером, то мод четверга не будет, потому что мы проводим только в хорошую погоду. А если вы смотрите, что солнышко, тепло и погода приемлемая, то, скорее всего, мод четверг будет. А если температура еще и сильный плюс, то у нас будет традиционный и бассейн, и будем брызгаться из водных пистолетов. Причем их там в ассортименте на сцене лежит бесплатно совершенно. Подходи, бери, главное вернуть после того, как поигрался. А еще там всякие разные стенды наших партнеров, друзья, всякие едальни, зона приготовления шашлыков. Вот планируем татуировки поставить. Было уже несколько лет назад. Вот думаем в этом году все дело возобновить. Конечно же, у нас тир, у нас там всякие конкурсы с призами, но не классические байкерские, а скорее наши веселенькие, которые мы придумываем каждый раз. Они больше походят на конкурсы на каком-нибудь побережье, на Черноморском, на нашем, всякие там крутящиеся турники и так далее. В общем, это просто веселое времяпрепровождение. Можно приехать раз в неделю и оттянуться. Ну, а теперь к новостям не таким большим. Мотоциклист в Подмосковье встретился с вороной. Причем словил он ее прям своим шлемом. Я вам хочу сказать, что эту новость протащили вообще по всем пабликам без исключения. Все обсудили. И, может быть, даже до кого-то там и дошло, что мотошлем – это классная штука. Потому что от встречи с вороной или с какой-либо другой птицей вы вообще никак не застрахованы. Я в свою карьеру встречался несколько раз с птицами. Самое запоминающееся, наверное, это все-таки чайка. Взлетели чайки где-то в Италии, в Испании. В Испании взлетели чайки и начали перелетать дорогу, а они там, ну, такие же, как у нас на морях, знаете, такие жирные, как курицы. И вот одна из них замешкалась. Я был, кстати, на голдвинге и ударилась мне в мотоцикл в лобовое стекло. Если вы знаете, у голдвингов лобовые стекла прям такие большие, широкие. Так вот, она согнула мне это стекло пополам. Кстати, следов не осталось совсем. Согнула стекло пополам и попала в меня полностью. То есть ударила очень сильно мне в шлем, ударила мне в грудь. Я даже не ожидал, что такой сильный удар отказалась бы чайки. Не то чтобы я быстро ехал, я километров, наверное, до 60 замедлился, потому что я видел эту взлетающую толпу этих чаек. Господи, да лучше бы я остановился. Так вот, на скорости примерно около 60, врезаясь в поперечно летящих чаек, вы рискуете не только попортить свой мотоцикл, но и получить очень серьезные повреждения. Я в шлем получил удар, как будто это была кувалда. И у парня, который врезался в ворону, вот абсолютно такие же истории. Он даже контузию получил, и несколько дней у него в ушах был звон. Представляете? Это помимо всего прочего, что очень сильно пострадал шлем, что очень сильно пострадал визор. Поэтому, коллеги, я вам всем желаю носить хороший шлем, закрытый. Он может быть флипбэк, флипап, но помните, что в открытом шлеме с открытой челюстью желательно ходить на стоянке, или если вы стоите на светофоре, открыли, но во время движения нужно закрывать. Мало ли что прилетит. Вот такая вот ворона шальная. Не было бы закрытого шлема у парня, и я думаю, что нужен был бы ему ортодонт и пластический хирург. И под занавес расскажу вам хорошую, интересную новость. В нашей жизни не очень много доброты, вот такой вот совершенно беспричинной. Ну, поэтому мы решили поздравить ребенка одного из наших друзей. Значит, один друг говорит мне: слушай, там ребенок, вот давайте его поздравим. Он так мечтает о мотоциклах, такой он весь воодушевленный, на все подписан, все лайкает. Ему, говорит, было бы очень круто, если бы мотоциклисты, несколько человек, ну, пара, там, человек, тройка, приехали бы, просто поздравили его с днем рождения. Парню 11 лет. То есть, естественно, он об этом и не знает, а мы такие: а, ё-моё, делов-то. Я пишу, говорю: ребята, а кто хочет со мной поехать? Вот, вот такая штука. Рабочий день, посреди дня, там, в 12, по-моему, утра мы собираемся. Давайте соберемся и парня поздравим. Слушайте, я даже не ожидал. такая толпа, столько мотоциклистов, народу приехало, ну, больше 10 человек совершенно точно. Мы приехали в эту застройку, обычный двор, тут жужжим, гудим, парня вывели на улицу, он весь там растрогался от мотоциклистов, подарили ему конструктор в виде мотоцикла, счастливый, довольный. И знаете, мне показалось, что это... даже не столько для него подарок. Это для нас, для самих, вот заряд, бодрость, вот этим, там была мама, бабушка, все такие классные, такие улыбаются. Мы же ездим и в детские дома, и в разные учреждения, где дети содержатся, включая даже колонии. Но вот иногда спонтанное вот такое проявление доброты, даже просто приехать к одному ребенку толпой мотоциклистов, это очень классно, очень правильно, и, наверное, тоже про мотобратство. Так что хороших вам эмоций, впечатлений, всего вам самого замечательного. Ну и встретимся на следующей неделе. На волнах Моторадио был Андрей Проректор.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Tous les amateurs de musique.
7: Podcasts de Motorradio.
3: Radio Populaire.
7: Motorradio Station.
8: You can listen in our podcasts on Podster FM and Motorradio Online official website.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вот ты, ну, долгие годы уже в этом бизнесе, и вот эти разговоры, которые столь любят люди у стрелки Васильевского острова, там сколько прет, вот эти стандартные такие, а у вас какой объем, а у вас там вот сколько килоньютонов там и прочее, тебя вообще не подташнивают уже, потому что ты каждый день встречаешься с клиентами, многие из которых тоже пытаются поговорить на какие-то такие мототемы, а для тебя это уже это ежедневная мука. Нет?
2: Слушай, а мы сделали очень просто. К нам не заходят практически никогда люди со стороны, потому что у нас нет вывески, она мне нужна как раз. Да? Изначально мы, когда ее повесили, начали заходить просто обычные люди, как раз вот именно как на стрелке. Сколько жрет, сколько прет, сколько стоит, а у меня там в детстве в деревне Ява есть. Да, здорово, мне это всем не интересно. Вот у меня есть тут от литра и выше мотоциклы. Твоя Ява там или что там у тебя было? Ну, блин. Поэтому у нас нет вот таких людей. А если новички заезжают, ну, такое тоже бывает, тоже пытаются иногда делать вид, что понимают мотоциклы. Здорово. Я столько занимаюсь, я до сих пор в них не понимаю. Ну, поэтому просто понять, простить. Ну, иногда покерфейс бывает. Ну, иногда люди тебе рассказывают, да там все просто, надо ту вот эту гайку открутить, все получится. Я говорю, хорошо, что ты к нам приехал тогда?
1: Да.
2: Наверное, если так было бы просто, ты бы сам это сделал. Или у меня просто времени нету. Бывают такие трудные люди. По большей части мы стараемся просто работать с людьми, которые близкие по духу или наши по духу.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера. Music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Автоклуб на Моторадио.
2: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио, передачи для любителей полноприводной жизни вне дорог, оффроуд для всех. А в студии автор и ведущий Роман Герасимов. Сегодня у нас в эфире герой, который выглядит как мирный семейный минивэн, а на самом деле может вывести половину офиса на рыбалку, проехать там, где многие внедорожники сдаются, и вообще стать настоящим домом на колесах. Машина, которая живет на конвейере уже почти 60 лет. Это Mitsubishi Delica. Японский многоцелевой автомобиль, который за свою жизнь успел побывать и развозным фургоном, и экспедиционником, и культовым кемпером. Давайте договоримся на берегу, как произносить название компании. По-японски, по правилам русской практической транскрипции, так и будет Mitsubishi. Однако, сама компания для русскоязычной коммуникации использовала вариант Mitsubishi. То есть, фактически, корректно будет и другой вариант использовать. Но я все-таки склоняюсь к первому, так что буду говорить Mitsubishi. Ну, с мелочами разобрались, переходим к основному. Чтобы понять, откуда вообще взялась Delica, нужно вернуться в конец 1960-х годов. Япония бурно развивается, города растут, торговля, сервисы. Все это требует легкого коммерческого транспорта. И вот Mitsubishi в 1968 году запускает новый автомобиль на базе своего же компактного пикапа. Модель получает имя Delica. Часто говорят, что это игра слов от Delivery Car, то есть машина доставки. И, по сути, так оно и было. Трехдверный минивэн и двухдверный пикап, грузоподъемность примерно 600 кг, маленький бензиновый мотор объемом 1,1 и 1,4 литра, максимальная скорость около 115 км в час. В общем, для развозной техники тех лет этого более чем достаточно. Первая Delica – классический кабовер, то есть водитель сидит практически над передней осью, мотор под сиденьями, спереди минимальный срез. По сути, такая комбановка позволяла выжать максимум полезного объема из короткой базы. В условиях узких японских улочек это было идеально. Автомобиль короткий, маневренный, но при этом внутри приличный объем для груза или для пассажиров. Первые годы Delica была, по сути, ну, чистым трудягой. Фургоны, пикапы, никаких изысков, простая заднеприводная техника. Но уже тогда заложился ключевой принцип. Одна платформа, множество вариантов кузова от голого грузовика до остекленного микроавтобуса. И эта идея модульности и, так сказать, на все случаи жизни потом станет фирменной чертой Delica на десятилетия вперед. Второе поколение появляется в 1979 году. Японцы продолжают развивать концепцию.

0: концепцию многоцелевого автомобиля. К двухдверным пикапам добавляются полноценные четырехдверные минивены. Линейка двигателей расширяется. Появляются бензиновые 1.4, 1.6, 1.8, даже 2 литра. И два дизельных двигателя 2.3 и 2.5 литра. Появляются варианты как с четырех, так и с пятиступенчатыми механическими коробками. Ну а чуть позже появляется трехступенчатый автомат. И это уже не просто развозной фургон для бизнеса. Делика постепенно превращается в семейный автобус. Нормальные сиденья, остекление, более приличная отделка салона. Для внутреннего рынка и экспорта она начинает играть роль, ну, такого универсального транспорта. Одна машина на все. И работа, и поездки с семьей, и, как водится, дача. Настоящий перелом в судьбе модели происходит в середине 80-х. В 1986 году выходит третье поколение, известное как Delica Star Wagon или L300. Именно эти квадратные кирпичи большинство из нас и представляет, когда слышит слово Delica. Здесь автомобиль делает серьезный шаг в сторону бездорожья. Delica Star Wagon получает варианты с полным приводом, причем не с формальным для галочки, а полноценной трансмиссии с понижайкой, а в ряде исполнений с фирменной системой Super Select, знакомой нам по Pajero. Задний привод, подключаемый полный, блокировки, все как мы любим. Под двигателем третье поколение тоже, по сути, ключевое, потому что к бензиновым моторам около 2 литров добавляются более крупные 2.4, а в дизельной линейке появляются легендарные 2-литровые и 2.5-литровые дизели. В том числе знаменитый 4D56. Простой, тяговитый, с огромным ресурсом, ну, конечно, при правильном уходе. Коробки пятиступенчатой механики и четырехступенчатые автоматы, и, по сути, Delica Star Wagon становятся не просто фургоном, а родным братом тогдашних внедорожников Mitsubishi. Рама, а сверху кузов минивэна. Отдельно стоит сказать про салон. Третье поколение Delica активно позиционируется как семейный, как туристический автомобиль. Внутри 7-8 мест. Сиденья могут складываться, разворачиваться, могут образовывать что-то вроде гостиной. Есть варианты с высокой крышей, с панорамным остеклением и даже с заводскими мини-столиками. И если добавить немного фантазии, это готовый дом на колесах. Днем микроавтобус, ночью спальня для 2-3 человек. Именно на базе этих кирпичных Delica в Японии за ее пределами начинают массово строить кемперы. Фирмы предлагают комплекты с шкафчиками, со складными кроватями, с мини-кухнями. Энтузиасты своими руками делают в салоне полноценные экспедиционные модули. Для 80-х и для 90-х годов это был очень современный, а главное, доступный способ получить дом на колесах без покупки большого автобуса. Дальше больше. В 1994 году Mitsubishi выводит четвертое поколение Delica Space Gear, в Европе известную как Mitsubishi L400. Это уже полноразмерный минивэн, тесно связанный по технике Pajero того времени. Подвеска, трансмиссии, многие узлы у них были общими. В гамме двигателей появляются бензиновые 2.4 и 3 литра, а также один из самых уважаемых дизелей этой марки – 2.8 турбодизель 4M40. Этот мотор ценит за хорошую тягу на низах и относительно высокую надежность, ну, конечно, при условии аккуратного обращения и нормальной работы системы охлаждения. С такими агрегатами Delica Space Gear превращается в по-настоящему серьезный экспедиционный аппарат. Полный привод опять ключевая тема этого поколения. Потому что Delica 4-го поколения предлагает как простые схемы с подключаемым передним мостом, так и более продвинутые версии фирменной системы Mitsubishi, позволяющие ездить как в классическом заднем приводе, так и с постоянным полным, плюс понижайка. По сути, это минивэн, который по возможностям трансмиссии вообще не уступает многим рамным внедорожникам того времени. Салон Space Gear еще более цивилизованный, мягкие кресла, возможность продольной регулировки, разворота сидений, очень много места над головой, особенно в версиях с высокой крышей. Конфигурации были разные, от простых 8-местных до почти люксовых, с богатой отделкой, двухзонным климатом, и все это на шасси, которое спокойно выдерживает поездки по грунтовкам, по колее, по лютому бездорожью, все без каких-то проблем. И неудивительно, что именно Delica Space Gear в 90-е, в 2000-е становится культовой машиной для автотуристов и любителей экспедиций. Огромный внутренний объем, возможность построить спальник, полноценный полный привод, дизель, который тянет прицеп с лодки, там снегоход, все что хочешь. Многие экспедиции по России не только прошли именно на таких квадратных Делика. В России Делики массово появляются как раз в эти годы, конечно же, через Дальний Восток, через Владивосток, через Хабаровск. На территории страны заходят буквально караваны праворульных микриков, и среди них Делик разных поколений. На Дальнем Востоке и в Сибири их быстро оценили. Машины до сих пор работают активно, развозят груз, служат семейным транспортом и одновременно становятся базой для кемперов. Праворульная Делика на больших колесах, с багажником на крыше, с лестницей на задней двери, там, с лебедкой – это до сих пор очень узнаваемый образ на трассе в глубинках России. Подготовка под бездорожье для Делика – это вообще отдельная культура. Лифт подвески, экстремальная резина, силовые бампера, лебедки, багажные системы на крыше. Внутри, конечно, самодельные спальники, ящики. И получается такой уникальный гибрид. Внешне вроде бы минивэн, а по факту полноценный экспедиционный внедорожник, в котором можно жить неделями. Тем временем, значит, завод не стоит на месте, он живет своей жизнью. И в 2007 году выходит новое, пятое поколение Делика D5. И это уже, конечно, другой подход. Это переход на современную платформу Mitsubishi GS, общую с кроссоверами вроде Outlander. Концепция, конечно, смещается уже в сторону кросс-минивэна. Больше комфорта, больше электроники, больше безопасности. По моторам вначале ставят бензин 2.4 серии 4B12 мощностью, ну, порядка 170 лошадиных сил, а позже появляется современный турбодизель 2.2, а также даже есть гибридные версии для японского рынка. Коробки, вариаторы уже есть, или автоматы, полный привод адаптирован под дорожные условия и, внимание, легкое бездорожье. Да, Делика D5 это уже не тот честный железный внедорожный минивэн 90-х. Здесь больше пластика, больше электроники и, по сути, больше асфальтовой ориентированности. Но при этом, однако, она сохраняет свой главный принцип. Это все еще многоцелевой автомобиль, который может быть и семейной машиной, и кемпером, и экспедиционником легкого класса. Клиренс остается высоким, полный привод присутствует, просторный салон, все это, в общем, никуда не делось. Если смотреть на Делика в разрезе техники, становится понятно, почему у нее такой, ну, без преувеличения, культовый статус. Во-первых, вот эта компоновка кэб-овер и близкая к ней позволяла десятилетиями делать максимум полезного пространства в минимальной базе. Это значит, что автомобиль остается удобным и в городе, и при этом внутри вмещается все, там, от какой-нибудь там стройбригады с инструментом до большой семьи с палатками. И, во-вторых, это сочетание минивэна и серьезного полного привода. У многих конкурентов было либо то, либо другое. Делика же, особенно в поколениях Star Wagon и Space Gear, предлагала по-настоящему внедорожную трансмиссию с понижайкой, с блокировками, с дизельными моторами. При этом высокий уютный кузов, раздельные сиденья и возможность трансформации салона. Ну и, в-третьих, конечно, легендарные двигатели. Тот же 4D56, атмосферный или турбированный дизель 2,5 литра, он буквально стал символом простоты и ремонтопригодности. Да, его иногда ругают за чувствительность к перегреву, качество топлива, но при грамотном обслуживании он ходит без проблем сотни тысяч километров. А 4M40 2.8 турбодизель давал еще большую уверенность, еще больше тяги. Конечно, не обошлось без слабых мест, потому что кабоверная компоновка накладывает ограничения по безопасности. Неизбежно водитель сидит слишком близко к передней части кузова. Ну и старые Делики, в общем, склонны к коррозии, требуют внимания к рамам, к силовым элементам. А если мы берем турбодизель, то они достаточно чувствительны к перегреву. Ну, в общем, для людей, которые готовы обслуживать машину сами или у грамотных мастеров, это, в общем, небольшая проблема. Вообще интересный факт, что за время существования модели Делика выпускались под разными именами в разных версиях по всему миру. В Европе четвертое поколение, как я уже говорил, продавалось как Mitsubishi L400, в некоторых странах под локальными брендами, плюс существовали специализированные версии там, для бочек, для коммунальных служб, для кемперов. Если посмотреть с высоты, Делика — это ведь не просто отдельная модель. Это целая философия. Автомобиль, который изначально задумывался как delivery car, машина доставки, со временем стал машиной для доставки людей к их мечтам, к приключениям, к точкам на карте, где заканчивается асфальт. И сегодня, когда мир заполняет кроссоверы с модным дизайном, с низкопрофильной резиной, Делика выглядит, да, немного анахронично. Однако квадратные кузова прошлых поколений, простые панели, честный шум дизеля, вот именно это все и цепляет. Это машина, которая не пытается казаться чем-то еще. Это утилитарный инструмент, который честно делает свою работу и иногда в гораздо более тяжелых условиях, чем ему изначально это планировали. И если посмотреть на Делика сухими цифрами, это просто серия фургонов, минивэнов, выпускаемых с 1968 года. Но стоит хотя бы раз провести в Делика на берегу реки, ночью проснуться утром, открыть боковую дверь и увидеть, не знаю, тайгу или море, и ты начинаешь смотреть на этот автомобиль совсем другими глазами. Делик — это про свободу движения, это про возможность взять с собой часть дома туда, где нет гостиниц и кемперов. И, возможно, именно поэтому, несмотря на смену поколений, несмотря на всякие зеленые тренды и все, что происходит сейчас с автопромом, имя Делика до сих пор остается в строю. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд для всех» на волнах Моторадио Онлайн. А с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
1: Отпускайте ее по чуть-чуть.
2: Уже такой
1: по
2: грязный,
1: чуть-чуть.
2: Смотри, весь мокрый.
1: По чуть-чуть.
3: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 11 августа 1973 года по личному разрешению генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева по центральному телевидению начался показ сериала «17 мгновений весны», поставленного режиссером Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова. Столь высокий ранг разрешения был связан с тем, что у многих чинуш от культуры и партийных лидеров гнездилось сомнение, а можно ли показывать фильм, где противник, да еще какой, бонзы Третьего Рейха, показаны умными людьми, не лишенными, будем откровенны, некоторых привлекательных черт. Фильм стал воистину культовым, а его герои вошли в народный фольклор. Но вот какая тайна не дает мне покоя. Почему консультанты фильма из разведки настояли, чтобы Мюллера играл Броневой? Делают все в том, что настоящий Мюллер больше всего походил на Штирлица, то есть на Тихонова. И еще, это отличный пример того, когда любой чиновник святее Папы Римского. Брежневу-то фильм очень и очень понравился. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: No more secrets in paradise. Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 323 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. По мототранспорту за сутки произошло 18 ДТП. ДТП с пострадавшими 5, ранения получили 5 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Новая музыка на Моторадио.

0: rock music.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Форт Винд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Всем доброе время суток, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии появляюсь я, Александр Цыпин, и наш сегодняшний гость, мотопутешественник, замечательный наш друг Александр Новиков. Александр, привет.
1: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давно не виделись, с радостью пришел.
0: Наконец-то мы можем спокойно поговорить о путешествиях планирующихся и о путешествиях уже случившихся, правильно?
1: Да. В этом году у нас яркая путешественная программа. Мы уже откатали одну поездку по Непалу. Сейчас у нас в планах поездка в сентябре в Индию. И, собственно говоря, такие поездки выходного дня по Ленобласти. Ну вот, отгуляли Балтик Ралли, прекрасный мотофестиваль.
0: А давай буквально несколько слов о нем, тем более, что сегодня сделаем анонс. К нам приедет Игорь Щербаков, надеюсь, с Алевтиной. И, ну, будет такой эфир по следам, так сказать, события. Как тебе Балтик Ралли?
1: Слушай, отлично. Они как-то очень стабильно держат каждый год очень высокую планку. И фестиваль набирает обороты. Видно, что собирает все больше и больше гостей, все больше и больше интересных всяких движений организовывается. И поэтому, в общем-то, удивляют каждый раз все больше и больше.
0: Прекрасно. А ты был все 4 дня?
1: Нет, я был 2 дня, но на Гарика попал.
0: Сочувствую.
1: Почему?
0: Но такой музыкант, дело вкуса, не моего, скажем аккуратно, но при всем уважении, конечно, да.
1: Ну, попал и попал. В байкерской среде он очень популярный, он сам байкер, поэтому мы слушаем его с радостью и с удовольствием.
0: Ну и слава богу. А остальное все, что было представлено, там, кастом-зона, еда, девушки с ногами, юноши в жилетках, ну расскажи.
1: Была прекрасная фуд-зона в этом году. Очень много было всяких вкусностей. И мясо барбекю, и шашлыки, и шавермы, и выпечка. Все-все-все было вкусно. Значит, что касаемо кастом-зоны, были очень интересные модели и варианты представлены. Красивые мотоциклы. Опять же, в этом году зона была гораздо интереснее и больше, чем в прошлом. То есть они продвинулись вперед, и это здорово. Был огромный такой вот, как это сказать, заряд энергии от всего города Выборга. Очень собралось много гостей, и были прекрасно там и экскурсии по парку Монрепо, и можно было взять прогулки по Саймонскому каналу, можно было взять прогулки по Финскому заливу. То есть движений было очень много интересных.
0: Я правильно понимаю, что вот эти все вещи, о которых ты говоришь, они как бы заложены внутри для тех, кто приезжает прямо на несколько дней, да? Кто там останавливается и кто распланировал вот это вот,
1: да,
0: все для себя,
1: да? Ну, обычно вот коллектив-то такой уже, он

0: спаяны и сбиты, и народ начинает бронировать следующий мотофестиваль уже при отъезде с этого. Вот мы, например, там уже на следующий год забронировали ту же гостиницу, в которой останавливались в этом году. Понятно, что, конечно, на этот период цены очень кусаются, это правда. Они взлетают, потому что поток туристов большой, но это тоже можно понять, но люди зарабатывают, как, знаешь, один день год кормит, но ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. При этом есть и более доступные варианты. Я знаю, у меня много знакомых снимает посуточно квартиры. И, в принципе, там нормальная цена. И даже там за 2-3 дня до фестиваля можно было найти жилье вполне себе
1: доступное.
0: Было
1: бы желание, вот так скажем.
0: Да, было бы желание. Ну и потом там же есть и палаточный лагерь. Кто более, так сказать, хочет маргинально провести время, то можно и с палаткой приехать. И там тоже обустроено и душ, и туалет, все-все-все есть.
1: Слушай, ну ты вот катаешься, наверное, или, может, катался раньше по разным фестивалям. Можно говорить, что действительно Балтик Ралли, ну, такой вот солидный прямо?
0: Прям солидный, топ-уровня. Я могу сказать, что у нас в стране это входит, ну, явно там, наверное, в тройку, а может, даже и лучших таких вот
1: мотофестивалей. Ну, а с кем соревнуется?
0: Ну, я думаю, что, конечно, с Суздалью. Такой вот очень хороший фестиваль.
1: Ну, а это... по количеству людей-то, я думаю, что Суздаль, ну, никак, даже близко не стояло, наверное.
0: Ну, выбор, конечно, больше, потому что...
1: Что город, да.
0: Да, он очень близок к Петербургу. И, конечно, во-первых, все питерское сообщество поддерживает этот фестиваль. Понятно, что туда практически все приезжают. И приезжает очень много ребят из других городов. У нас и москвичи приезжали в этом году, и иностранцы приезжали. То есть даже из нашего клуба анархистов, да, Rolling Anarchy, в этом году приезжали ребята из Эстонии, приезжали ребята из Германии. Поэтому география очень большая.
1: Можно говорить, что это место, банальный вопрос я задам, что это то место, где можно обнять друзей, может быть, не в раз в году только, вот собравшись там?
0: Ну, многие, понимаешь, сейчас же уже мотодвижение, клубное особенно такое, ну, возрастное, да, когда все это зарождалось, там, в начале 2000-х, сейчас уже люди уже... такие старички под 50, и понятно, что уже не так много двигаются по мотофестивалям, в основном где-то в своих регионах, но на такие крупные, да, приезжают, и мы с радостью принимаем тоже наших мотобратьев клубных и друзей клуба. Собственно говоря, роллинги же они такие, нам все друзья, кто нам не враг, поэтому мы...
1: Вы как алькачи, то есть
0: не надо сравнивать.
1: Они тоже универсальные.
0: Они универсальные, но роллинги всегда лучше, это понятно.
1: Нет, я вообще никого не оцениваю, просто вот философия, ну, что ли, такая вот, свободы, правильно?
0: Конечно, самое главное же здесь что? Ну, само по себе это движение анархистов, это когда нет у тебя какой-то жесткой структуры, а наоборот, то есть правит именно коллектив и выбирает лучший путь развития для людей.
1: То есть демократия, в отличие от МС, диктатуры.
0: В том-то, вот в этом-то вся и разница, да.
1: Что ну, всего есть свои минусы, свои плюсы.
0: В нашем клубе нет президента, в нашем клубе довольно-таки лояльный.
1: Как нет, а Капкаев?
0: Капкаев,
1: президент всея мотодвижения.
0: Как Капкаев — это великий русский мотопутешественник, этим все сказано. Понимаешь, он вне клуба и вне... Он просто человек планеты. Это да.
1: Давай, хорошо, давай мы оценим Балтик Ралли по пятибалльной шкале.
0: Твердая 5 с плюсом, это совершенно точно. Конечно же, есть куда развиваться, но то, что делает...
1: Честно говоря, я не знаю, куда. Это только захватывать прямо больше территории.
0: Ну, какие-то новые движухи там, конечно, можно устраивать. Там и поспортивные какие-то мероприятия добавлять, и еще чего-то. Поэтому есть куда развиваться. Я уверен, что, Игорь Иванович, есть огромный потенциал и план в голове точно на не один год вперед.
1: Вот,
0: поэтому
1: спросим у него сегодня.
0: Развиваться. Ну и приятно, опять же, что и поддержка губернатора, который там во главе колонны едет на Харлее, ну это тоже круто, это же...
1: Ну да. Ну,
0: нравится.
1: Да. Давай, все, переходим к тебе любимому. Итак, куда ты уже успел сгонять на своем неприлично дорогом мотоцикле?
0: У нас в этом году была самая первая поездка, это был еще у нас апрель. Сезон в нашем регионе еще не задался, и мы поехали в путешествие в Непал. Сразу скажу, что мотоциклы у нас были арендные. Мы добирались из Петербурга до Москвы на автомобиле, а из... Значит, Москвы вылетели в Дели. Из Дели у нас была пересадка в аэропорту. где-то, наверное, стыковка была часов 5, мы прилетели в Катманду. Там нас ждали арендные мотоциклы, и 12 дней мы катались по Непалу.
1: И, ну, честно говоря, не могу понять, вот что тянет людей в такие вот в такие места, потому что славятся они своими там огромного размера бактериями, разными там чудовищными болезнями, не дай бог, чуждой религии, такое, не знаешь местных обычаев. Тут это я собственные страхи бы сказал бы, наверное.
0: Ну, смотри, я попытаюсь все страхи развеять. Во-первых, нас тоже предупреждали, что там будет очень грязно. Антисанитария. Потом мои близкие друзья были в Индии и говорили, что да, там надо быть очень осторожным, брать с собой очень много там лекарств, которые будут там от желудка, от поноса, от всего-всего-всего.
1: Ну, всякие обеззараживающие,
0: да,
1: воду.
0: Да, обязательно брать там спиртовые салфетки. Мы все, конечно, это сделали, но как ни странно, и потом они даже сказали, кто был в Индии, сказали, что Непал очень сильно отличается по Индии.
1: В лучшую сторону.
0: Там гораздо чище, там гораздо приятно, более чистая и приятная еда, кафе и так далее. Там с едой намного лучше, потому что они едят и довольно-таки много. Ну, не говядина в чистом виде. У них там все-таки это горная страна. Они там разводят яков. Поэтому с мясом там проблем нету. И по еде все было очень вкусно. Мы заезжали и в придорожные кафе, и в более такие нормальные рестораны. И не было ни одного случая, что где-то мы отравились. У нас была компания...
1: Вас сопровождал какой-нибудь автоматчик специально обученный?
0: Нет, нас сопровождал очень увлеченный наш друг и любитель Индии и Непала. Ну, можно назвать его гидом, который эту страну уже изучил очень сильно. А в плане безопасности я могу сказать, что там очень почему-то, что касаемо именно религии, мне кажется, там вот эти все товарищи буддисты, они очень дружелюбные, все время улыбаются, все время пытаются помочь. Ну, конечно, мы с языком-то не очень дружны, но
1: вообще русского вот совсем чужой им, да?
0: Им русский чужой, и их непальский нам чужой. Поэтому мы либо с помощью переводчика, либо просто на пальцах изъяснялись. Ну и плюс, опять же, вот Вадим, с кем мы путешествовали, он знает язык, мы его тоже использовали как толмача. И проблем не испытывали.
1: А есть у тебя какая-то вот такая, ну, нет, наверное, не отрыжка, нет, как правильно сказать-то, вот остаточное явление после Непала, когда ты вот на дорогах здесь, в Петербурге уже, всех пропускаешь, всем улыбаешься по инерции, и люди смотрят, какой-то странный человек.
0: Слушай, ну вот смотри, именно психологически ты, когда туда приезжаешь, действительно тебе хочется, ты более открытый, ты более с уравновешенной психикой, именно в общении, да, ну, вообще путешествие, оно успокаивает, ты получаешь такой заряд, видно, адреналина, что от новых эмоций, от новых видов, от новых знакомств.
1: А сколько вас было?
0: У нас было 13 человек.
1: Ого!
0: Да, это была большая группа, большая поездка. А вот что касается движения, ну, представляешь, Катманду – это огромный город, и там на весь город, по-моему, один или два светофора.
1: Всего.
0: И там нету правила правой руки, там нету правила левой руки. Там вот совершенно хаотичное движение. Едут, ну, кто успел, тот и проехал. Они очень много, конечно, сигналят и так далее, но при этом нет аварий. Для меня это было очень удивительно.
1: Это, видимо, Будда сверху смотрит и говорит, вот сейчас вы поехали, сейчас...
0: Да, это вот первый раз, когда я выехал на этот перекресток, ну, думаю, все, сейчас все уедут, а я здесь останусь на неделю, я не смогу его проехать. Но нет, очень быстро привыкаешь, ну, плюс еще там же какая история, там у них... левостороннее движение.
1: То есть, вообще красота.
0: То есть мало того, что вот эта вот чехарда на дороге без светофоров, и каждый едет кто вперед, но при этом они улыбаются тебе, то есть он лезет, но улыбается, то есть нету какой-то агрессивности. Ты пропускаешь, тебя пропускают. Ну вот такая вот совершенно несистемная.
1: А ты не пробовал делать страшное лицо? Может, это как-то на них?
0: Мы в шлеме, там в балаклаве, там мы делали, конечно, поначалу, а потом тоже просто улыбались, едешь на расслабоне. Самое главное, не не сильно отстать от своей группы, в общем-то, и все. Ну, тоже мы же уже ни одно, ни два, ни три путешествия вместе сделали, поэтому, ну, если кто-то видит, что кто-то там немножко подрастерялся, подостал, ну, группа притормозит, дождется. Отличная была поездка. И самое еще интересное, что мы в эту поездку попали на их местный мотофестиваль непальский. Он назывался «Покеран». И это мы были первым российским клубом и первыми российскими туристами, которые официально, значит, заявились на этот мотофестиваль. Нам выдали почетную грамоту, что клуб...
1: То есть прямо у вас какая-то палатка своя была?
0: Ну,
1: или
0: не столько
1: там...
0: палатка, просто мы были, ну, естественно, в своей атрибутике. Мы были со своим флагом, мы заявились, что мы действительно мотоклуб.
1: Ну, подожди, ну, мотофестиваль, как мы себе представляем? Огромное поле, стоит сцена, да, играет музыка, и вокруг этой сцены какие-то палатки с едой и какие-то палатки клубные в том числе. Вот как здесь было?
0: У них был немножко другой формат. Мы ехали из одного города в другой, и по дороге, он назывался «Покеран», и по дороге играли в карты. То есть мы проезжали несколько точек, там каждый вытаскивал карту, и надо было набрать некую комбинацию из карт. И кто там наберет самое большее количество там нужных очков, ну как там в игре, тот получал приз. Вот, и мы проехали все эти точки. То есть это мало, не просто ты сидишь на поляне, слушаешь музыку и отдыхаешь там, развлекаясь. А нет, это именно в движении. Мы целый день ехали большой колонной с флагами, там, вот этим фестивалем. Колонна была действительно очень большая. Там, значит, все мотоклубы Непала были представлены, плюс еще были друзья из Индии, плюс мы. Ну, интересно, у них свои мотоциклы в основном, хотя там было несколько и Харлеев, а так в основном у них мотоциклы индийские. Это Royal Enfield, которые собираются в Индии. Ну, в свое время это английская компания, но потом они как в Индию перешли, так они собирают. Они различные там есть, и как туринги, и как классики, и вот есть гималайны, они уже такие, как эндуро. Вот мы как раз на гималайнах ездили. Отличные мотоциклы. И вот эта огромная толпа едет на вот этих вот пит-стопах, там, где эти карты надо вытаскивать. Конечно же, звучит музыка, люди развлекаются, карты вытащили, сели в мотоцикл, поехали на следующую точку. А вечером уже, то есть, да.
1: Это такая, типа, как сказать, ну не игра зарница, а ориентирование, что ли,
0: ну,
1: некое?
0: Ну, не столько ориентирование, сколько просто совместная движуха, но ты еще вытягиваешь карты, и при этом есть у тебя какая-то игра.
1: Я ничего не понимаю. Давай с главного. Выпивка была?
0: Выпивка была в конце, потому что когда...
1: А, в конце.
0: Ну,
1: угу.
0: Да, ты целый день, когда ездишь, это обязательно на трезвую, за рулем. Там у них с этим очень строго, и у них сухой закон, тоже за рулем нельзя пить. А вечером, когда мы уже приехали, и там действительно была сцена, там был огромный снят... парк, наверное, да, была, да, сцена, очень много было тоже столов, где сидели по клубам байкеры с едой и с выпивкой уже, еда была совершенно разнообразная, была дружеская, непринужденная обстановка, и уже к концу вечера мы свободно разговаривали с непальцами, непальцы свободно разговаривали с нами, и мы нашли уже общий язык, и без акцента, и без каких-то там переводчиков прекрасно провели время. И это было практически там до утра вся эта движуха. Было очень здорово.
1: Давай возьмем паузу музыкальную коротенькую. Напомню, что Александр Новиков у нас мотопутешественник, член мотоклуба Роллинг Анархия.
0: Да.
1: Наш старинный друг и товарищ рассказывает о путешествии в Непал. И мы поговорим еще о подготовке еще одного путешествия, но это сразу после музыкальной паузы.

0: Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Напомню вам, друзья мои, и в эфирной студии у нас Александр Новиков, мотоклуб «Катящаяся анархия». Так, роллинг анархия, так да, переводится, да, да, примерно?
1: Да, да,
0: то бишь
1: да.
0: Такая мобильная и при этом такая, как сказать, не связанная какими-то там этими ужасными правилами и законами, а все, на, я думаю, что все равно на каких-то внутренних вещах, на внутреннем понимании, что хорошо, что плохо. Если оно есть у человека, то ему и законы постоку-поскоку, потому что, ну, как бы внутренние законы самое главное,
1: да,
0: наверное.
1: Конечно, да? Как, ну, совесть — это самое лучшее воспитание.
0: Совершенно правильно. Итак, путешествие в Непал, буквально 2-3 вопроса. Никто не попадал в ДТП? Никто не отравился? Никто? Ну, расскажи.
1: Нет, смотри, ну, у нас был один такой случай, что там был прокол, пришлось на дороге ремонтировать колесо, но это все сделали быстро и хорошо. Из таких неприятных вещей, значит, один был такой момент, мой двоюродный брат, как раз Вовка, немножко там уехал не по той дороге
0: заблудился,
1: и заблудился, да? Но буквально через там 30 минут по координатам нашелся. Ну, то есть у меня был такой...
0: Но 30 минут стресса было.
1: 30 минут стресса было у меня, потому что это было как раз Катманду. Это вот это вот движение, и брат, и все, как у меня сердце билось учащенно. Но, слава богу, все очень быстро решилось и хорошо. Ну, и по поводу отравлений, в последний день что-то у меня там... Наверное, я, знаешь, даже больше не столько отравил, сколько объелся. И, собственно говоря, и все. Был какой-то дискомфорт, но все было хорошо. Все,
0: слушай,
1: было хорошо.
0: А вас ведь как-то там инструктировали, что, ну, какие-то такие базовые вещи местного быта говорили? Была ли какая-то? То есть вы прилетели, пришел специальный ФСОшник ихний и сказал: значит так, пацаны, имейте в виду, вот это не делайте, вот это опасайтесь, ну, что-то такое.
1: Да нет, ну, первое, что, во-первых...
0: Инструктаж был, вот так спросим?
1: Нет, инструктажа не было. Было оформление виз. То есть, что Индия, что Непал — это визовые страны, туда без виз не пускают. Соответственно, надо было заранее оформлять визы. Визы оформляются в консульстве, они там бывают разные, от этого зависит их стенда. Можно сделать одну поездку, можно делать на год, можно делать 5-летнюю индийскую визу. Непал делает визу под одну поездку, она разовая, там, по-моему, окно месяц или два на твою поездку. Поэтому визы мы оформляли. Все это делается дистанционно, заполняется анкета, подается на сайте консульства.
0: То есть никаких каких-то особых прямо,
1: да,
0: правил?
1: Да, таких никаких. Ну, обычно там стандартные вопросы, как при любой заполнении анкеты на визу. Где живешь, где работаешь, ну, там семья, какие-то про себя, автобиографию небольшую, собственно говоря, и все. Ну, и всем дали, не было ни одного отказа, поэтому я могу сделать вывод, что и индийцы, или индусы, как правильно сказать, относятся очень лояльно и пускают туристов к себе с удовольствием.
0: Давай, да, по-другому сформулируем тогда вопрос. А были ли какие-то злачные места, куда вам хотелось, но, например, проводник сказал: ребята, вот там у нас есть вот проститутки, есть наркоманы, есть там серийный убийца, поэтому мы этот район объезжаем.
1: Так это же то, что ты перечислил, как раз нас туда и тянул так-то.
0: Ну, это понятно, да.
1: Мы туда за этим мы ехали. Ну, а на самом деле, да нет, никаких ограничений не было. Нам разрешено было ходить везде, посещать любые кафе, любые магазины. А что касается безопасности, я думаю, что к туристам в таких странах относятся с неким уважением. Ну, конечно же.
0: А что им бывает, если они обидели туриста? Может быть, в этом причина? Может, их там сильно наказывают?
1: Саш, не изучал этот вопрос, но я думаю, что-то есть. Ну, я говорю, что вот по своему поведению они очень добродушны. Понятно, что в любом социуме есть какой-то элемент, кто тебя может и ограбить, и так далее. Ну, просто прибираешь, конечно, все ближе там.
0: Сотовая связь, и интернет, GPS.
1: Мы при приезде в Непал купили местные сим-карты. Они стоят довольно-таки недорого. На наши деньги там, по-моему, чуть больше 1000 рублей на месяц дают сим-карточку. Если у тебя нет телефона, сим-карты, ну, сейчас уже современные мобильные телефоны, знаешь, это eSIM, да, там покупаешь QR-код, и месяц мы провели, ну, на месяц у них там, по-моему, минимальный срок,
0: ну,
1: мы
0: и
1: на
0: месяц взяли. С интернетом внутри.
1: Да, у них, значит, трафика нам хватало, чтобы спокойно общаться по сотовой связи с родными и близкими, даже скидывать какие-то небольшие там фотографии и видеоматериалы, и поразговаривать по телефону. И все время у нас была связь, там, ну, навигация, можно понять, там скачали там вот эта программа Maps, по-моему, она называется, которая не привязана к интернету даже, и можно, значит, то есть все время были карты, то есть мы понимали наш маршрут, ну, обычно у нас брифинг с утра, что мы едем по такому-то маршруту, чтобы хоть представили, хоть мы едем группой, но чтобы понимали направления, какие будут
0: там. А был вообще, в принципе, какой-то план разработан, ну, хоть примерный, что мы там такие-такие города посещаем, смотрим такие-то красоты?
1: Саша, у нас был не то, что примерный, у нас был доскональный план, мы точно знали, где мы стартуем, на каких мотоциклах, где мы ночуем, где мы останавливаемся на еду, то есть у нас было все запланировано, и как раз вот наш гид, друг и товарищ Вадим все это организовал по высшему разряду. Нам думать совершенно не надо было. То есть единственное, что если у него он начинал немножко так нас подгонять, когда мы залипали на какие-то красивые виды и фотографировались чуть больше времени, он говорил, что, ребят, мы сейчас уже можем приехать в следующую гостиницу немножко затемно, давайте побыстрее, побыстрее.
0: А вот было, что фотографировать?
1: Ну, конечно. Слушай, ну, Саш, ну, во-первых, это же Непал, он же славен тем, что там самые высокие горы мира, там Эверест, Аннапурна, все находятся там, и мы их видели своими глазами, понимаешь?
0: Впечатляет?
1: Да, конечно. Ну, когда ты находишься сам на 3000 и смотришь на эти 8000-ники, ну, конечно.
0: Слушай, а что ты ощущаешь? Ну, какую-то бренность, то, что ты, песчинка.
1: Вот ты ощущаешь свое ничтожество и какой огромный мир, сколько много красот и сколько всего неизведанного. Понимаешь, мы посетили только очень маленькую вот часть вот этих Гималаев. А Гималаи же, они большие. То есть есть, можно в Гималаи зайти со стороны Китая, со стороны Непала, со стороны Индии. И почему вот мы сейчас продолжаем путешествовать и, так сказать, развивать этот маршрут, и поездка в Индию, она как раз тоже будет в Тибетское Нагорье, и тоже это будет проходить в Гималаях, но уже с индийской стороны. Там немножко другие виды, немножко другая природа, немножко другие горы. Но это просто неописуемо. Правильно же Высоцкий пел, лучшие горы могут быть только горы. И я тоже влюбился в эту историю. Обычно я там, ну, северные люди, мы, наверное, может, поэтому скучаем. И все вот поездки, которые связаны с горами, на меня производит какое-то неизгладимое впечатление, восторг. Это вот тот же Алтай, когда там я приехал, вот эти горы Алтайские, они не такие высокие, но они имеют какую-то свою прелесть.
0: Слушай, а это как-то отражается? Ты вот чувствуешь, что у тебя как-то, ну, может быть, на какой-то хотя бы небольшой кусочек времени прямо даже характер как-то поменялся? Ты как-то вот по-другому смотришь на мир после вот этого? Добрее стану? Или наоборот злее? Или энергичнее? Надо все успеть, жизнь коротка, горы огромные.
1: Вот именно такой чувствую, что надо много еще успеть, а жизнь короткая, оно меня преследует всегда. Мне всегда не хватает. У меня столько задумок, куда съездить и что посмотреть. Ну, просто география обширна. Сейчас, конечно, ну, немножко проблемно поехать в какие-то страны там с визами и с нашими внутренними взаимоотношениями, но при этом открылся другой пласт. Я вот без мотоциклов уже 2 года путешествовали мы по Китаю. Для меня это, по-моему, такая изумруд просто. Я в восторге от страны этой, от Китая. Какая и культура, и природа, и все. Одни этот парк Аватар чего стоит потом. Ну, просто сумасшедшие виды. Сейчас посетил Непал. Ну, он, конечно, по уровню жизни намного ниже, чем Китай. Но при этом красоты и природа, они просто залипательные. То есть там можно, ну, понимаешь, что ты стоишь, смотришь, Аннапурна, огромная гора, проехал там несколько километров в сторону, эта гора уже немножко с другого ракурса, совершенно другие виды. Или там восход, или закат в одном и том же месте, они совершенно фантастические. Плюс нам Вадим очень много рассказывал про индийскую, непальскую, буддийскую эту культуру. Ну, он очень погружен в эту всю.
0: А это товарищ наш, петербургский, да?
1: Он не петербургский, он российский. россиянин сам. Он
0: просто там живет где-то в тех
1: из
0: краях.
1: Крыма,
0: да?
1: Но он очень полюбил эту страну и очень много времени там проводит.
0: Ну, я имею в виду, что как-то к нему можно, если что, обращаться? Или
1: если
0: как?
1: Можно, конечно, обращаться. Контакты, если кто-то заинтересуется, радиослушателей.
0: Да, то все вот к Саше Новикову.
1: Я готов обсудить, поделиться, узнать о намерениях. И если действительно люди интересные, неконфликтные, то по согласованию с Вадимом я, конечно же, поделюсь его контактами. И он действительно организовывает прекраснейшие туры. И он, как человек, замечательный, спокойный, со своим мировоззрением. Плюс он очень сильно погрузился в историю Индии и культуру. Его слушать одно удовольствие. Энциклопедия ходячая, интересно.
0: Ясно.
1: И ко всему прочему, он выбирает именно такие места, но он чувствует, видно, компанию, что действительно всем интересно. Хотя и люди разные там в группе были, но все с таким восторгом его слушали, посещали все эти места, даже какие-то буддийские там, ну, святыни, да, можно сказать, ну, туда приходишь, ну, интересно посмотреть.
0: Слушай, а не было возможности там какому-то колдуну обратиться, чтобы он тебе там, не знаю,
1: слушай, как раз-то это
0: перекрестил.
1: Там есть такое, там приходишь, но в буддийских больших храмах, где особенно много туристов, там платишь какую-то монетку, и он прям тебе читает, ну, скажем так, по-нашему, некую молитву, наверное, ну, как на их языке,
0: ну,
1: не знаю, как
0: тебя просветляет.
1: А после этого тебе еще на лоб намазывают такой красной мазью, там какой-то рис какими-то специями, ты ходишь с этим пятном на лбу, это значит все.
0: Ну, может, болезни отходят какие-то.
1: Вообще, от всех, это мало то, что от всех болезней, это притягивает деньги, счастье и все-все-все, чего ты хочешь.
0: Ага.
1: Поэтому они тебя делают счастливее. А еще, конечно, отдельно там вот очень много, знаешь, ну, для нас-то это непривычно, когда там очень много бегает там всяких обезьянок, там, так это смотришь.
0: Воруют?
1: Ну, они такие довольно-таки борзые, особенно если ты там идешь с каким-нибудь там
0: бананом
1: или с мороженым, они могут выхватить и убежать. И вообще они такие, ну да, ну то есть вряд ли они будут именно агрессивно атаковать, но что-то стащить они могут. Ну, интересно.
0: Расскажи, как вы готовитесь к Индии? Да, подожди, прежде чем мы к ней перейдем, почем стоило? Какой порядок цены? На сколько попадаешь на деньги?
1: Слушай, ну, где-то, наверное, порядок такой 2,5-3 тысячи долларов.
0: Это на сколько
1: это
0: суток?
1: Это на 2 недели с арендой мотоцикла, но это без
0: билетов. Это все вместе?
1: Это без билетов. Без билетов.
0: Без билетов.
1: Без билетов. Ну, билеты тоже примерно, наверное, около 1000 долларов туда-сюда стоят.
0: Ага. Ну, то есть, получается, 4?
1: Ну, где-то около того, да. Ну,
0: это на наши деньги сколько?
1: 300-320, где-то так получается, да. Что касается еды, там она не очень дорогая, но все равно 3 раза питаешься, то есть на это тоже закладываешь какой-то бюджет. Но, опять же, нам показывали такие места, где, ну, не очень все это было дорого, довольно-таки бюджетно поесть. Нам дешевле, чем в России, скажем так.
0: Окей. Это можно сравнить вот эти деньги с каким-то путешествием на такое же количество дней, там, в Европу, там, или, не знаю, в
1: ну,
0: Америку?
1: В Европу, в Америку будет значительно дороже, а вот, например, сравнить путешествие в какие-то страны, ну, скажем, наши красивые страны, те же, вот, например, проехать Киргизию или проехать Узбекистан, проехать тот же Памир. Я думаю, что порядок цен будет плюс-минус такого же уровня с арендой мотоциклов. Потому что стоимость аренды мотоциклов, что вот мы ездили на Памир, что там примерно цена плюс-минус такая же. Ну, вот, по жилью, ну, примерно цена одинаковая. И, то есть уровень будет такой же.
0: Слушай, а гостиница, вот где вы ночевали, это нормальное, все цивильное жилье, то есть есть стекло, не то, что ночью там к тебе залезают всякие там эти пауки-убийцы, разные обезьянки.
1: Гостиницы были подобраны таким образом, что они очень-очень хорошего уровня, прям европейского, с европейским обслуживанием.
0: То есть кондиционер, все дела?
1: Там
0: да?
1: Было кондиционер, все дела, то есть завтрак включен, всегда чисто белье, все время теплая вода, то есть там было уровень гостишек очень хороший. Ну, понятно, что Вадим готовился, и он перед тем, как организовывать вот эти туры, он все это сам проехал и выбрал. Ну, скажем так, не топ уровня, но очень-очень хороший.
0: Ну, если там, может быть, топ и не нужен. То да. есть, вот вполне себе...
1: Ну да, если там брать по непальским меркам, там по пятибалльной системе, то мы где-то, наверное, жили на четверочку. Ага. По непальским. То, наверное, были чуть-чуть лучше и чуть-чуть дороже, но... Вот в этом вопросе нареканий не было. Единственное, когда там, ну, уже такие пару гостиниц, когда мы были уже в Надгорье, в предгорье тибетском, но они такие сами по себе населенные пункты попроще, ну и гостиницы чуть-чуть попроще, но тем не менее там было все, что нужно. Все, что нужно. Ну, а мы же тоже в гостинице чего? В основном, что переночевали, чтобы завтраком покормили, чтобы была горячая вода после дороги умыться, и чтобы еще вечером были красивые виды, и можно было где погулять. С видами и где погулять там вопросов не было. Компания у нас была шикарнейшая, поэтому мы и смеялись. У нас там и дни рождения попадали на поездку, мы очень весело их праздновали всем коллективом.
0: Слушай, а
1: какой-то
0: алкоголь, хотя бы пиво там?
1: Там есть все. Ага. Там есть алкоголь, там есть и крепкие напитки. Вот мы были в регионе, где у них очень сильно, как сказать, поднято, яблоки выращивают. Яблоки выращивают, и причем яблоки из этой деревни поставляют даже к королевскому столу, английскому королю. Вот. И они там делают из яблок, мало того, что там продается очень много соков, продаются всякие сушеные там в виде пастилы, но еще и плюс, ну, как это, яблочный коньяк, там, как кальвадос по-французски, да, да, а там то же самое, в огромном количестве, стоит на самом деле копейки, ребята пробовали,
0: ну,
1: говорят...
0: Ну, не пьющая же вообще-то,
1: ну, да? Ребята пробовали наши, говорят, uh-huh. очень даже нормального качества, uh-huh. все, сок я сам пробовал, очень вкусный, сладкий, прекрасный, и яблоки там ели. Не, нормально, нормально, там с алкоголем проблем нету, но, видишь, мы же все-таки связаны с ездой на мотоцикле, ну, да, и да, поэтому да. у нас были изначально между собой договоренности, что, ребята, мы можем расслабиться, но в рамках, чтобы утром каждый должен быть в седле нормально.
0: Ну, чтобы нормальном... не быть обузой. Никого.
1: Конечно,
0: да,
1: ну
0: да.
1: потому что это же можно испортить. Ну, мало того, что ты сам там не увидишь красоты, да, но ты же коллектив подведешь. Мы же не можем там ждать, когда ты придешь в себя там до обеда и сдвигать график или там поездку отменить из-за этого. Поэтому нет, там все ответственно к этому относились и таких эксцессов не было. Ну да, вечерком кто выпивал, ну там выпили по пиву, по рюмочке, может быть.
0: Купил магнитик? Что купил себе?
1: Я себе купил тибетскую чашу, которая дает вибрации и звуки. И это было здорово. Я прям доволен, это что
0: такая,
1: ее купил.
0: Летающая тарелка такая.
1: Нет, это такая чаша, по ней бьешь, она издает звуки. А если по ней начинаешь водить, ну, как таким пестиком, ага. она прям играет и звучит таким звуком. Меня жена чуть из дома не выгнала, когда я ей показал, что я купил. Я говорю, ну, это здорово.
0: Буду держать в гараже.
1: Тибетскую чашу привез. Ну, и потом там кстати, что касается, там очень много и хорошей, качественной туристической одежды, потому что там развит альпинизм. Естественно, там очень много базовых лагерей для тех, кто любит либо заниматься трейлом по горам, либо восхождениями. То есть можно купить очень дешево, хорошую, качественную туристическую одежду. Это и трекинговая обувь, трекинговые куртки, одежда вся современная, все вот эти мембраны. И теплые, и холодные, и стоят они действительно там недорого. Поэтому там можно, так сказать, приодеться. И мы даже удивились, мы приехали, и как раз там предыдущая группа у Вадима уезжала. Они говорят, ребята, вот на 20 тысяч мы, говорит, оделись там пятислойными и с обувью, понимаешь, а у нас за 20 тысяч там нормальную обувь-то не купишь. Они там купили на 20 тысяч и обувь, и штаны, и куртки, и пуховики, и шапки, и все вот примерно такого уровня, что там очень дешево по одежде, поэтому тоже приоделись.
0: Средства массовой информации, телевизор, радио, рок-музыка вообще мимо вас прошло?
1: Мимо нас прошло, потому что у нас не было на это времени и желания.
0: Ну, вечером ты ложишься спать.
1: Мы
0: бывает? Включаешь телевизор?
1: Мы вечером обычно, вечером обычно тусовались допоздна, сидели, обсуждали пройденный маршрут, обсуждали планы следующего маршрута, ну, обычно хихикали. Потом ребята там в Катманду умудрились купить гитару. У нас там были ребята, кто на гитаре играли, поэтому у нас были песни. Даже местные жители слушали и аплодировали. Даже мы, кстати, на фестивале выступили со своей песней на вот этом покеране. Нам все аплодировали и говорили, что ребята, вы крутые.
0: Давай тогда, уже сейчас время скоро закончится наше. Давай об Индии. Какие планы? Где там, в каких местах будете?
1: Слушай, ну мы тоже поедем. Маршрут уже четкий есть. Я на память не помню название населенных пунктов, но смысл такой, что мы прилетаем в Дели. Тоже из Москвы у нас перелет в Дели. От Дели мы проезжаем, по-моему, порядка 300 километров трансфер до уже места, где мы берем байки в аренду. Садимся на мотоцикл.
0: А там тоже есть человек, который вас там это все вот встречает? Или этот же?
1: Этот же, хорошо. Но мы уже поняли, что это здорово, и, так сказать, не меняем нашу компанию, потому что нас все устраивает. И с ним же путешествуем, по-моему, тоже там у нас маршрут на 12 дней. Причем этот маршрут сначала был один, и в процессе подготовки он нас корректировал. Изначально он у нас должен был быть кольцевой, а сейчас мы сделали его радиальный, и у нас потом еще будет один перелет по Индии. То есть мы с одной точки поедем в другую, потом обратно перелетим еще раз в Дели по самой Индии. И уже,
0: в Москву.
1: Вылетим в Москву, да. То есть у нас будет очень интересный маршрут. Мы будем находиться опять в Тибетском Нагорье, но пригорье, но со стороны уже Индии. Мы опять поедем по горам, по Гималаям, но уже с другой стороны будут немножко другие горы, но тоже они все будут восьмитысячники, и это будет фантастическая поездка, я в этом убежден. Единственное, что по Индии тоже предупредили, что, ребята, кто в Индии не был, а был только в Непале, не расслабляться, и все равно все меры предосторожности в плане дезинфекции, таблеток, еды, лишнего не есть, ничего там, особенно с водой, быть аккуратным, обязательно пить бутилированную воду, умываться, зубы чистить только бутилированной водой, ни в коем случае не покупать никакие свежевыжатые соки, ни в коем случае не брать фрукты и есть, которые, скажем, без, ну, не чистятся, да, то есть мандарин, условно, ты если помыл руки, обтер его, ты можешь почистить, скушать или банан, ну, такого плана. А вот то, что сразу там слива, виноград, их, конечно, ни в коем случае нельзя или только брать с собой и дома вечером уже мыть очень тщательно, с мылом, с какими-то, возможно, даже средствами. Обязательно брать спиртовые какие-то салфетки. Ну, сейчас они продаются, мы их и в Непал тоже брали, чтобы перед каждой едой протирать руки, перед каждой едой протирать даже посуду, вилки, ложки обязательно протирать.
0: Слушай, потому почему, что... извини, Бога ради, а почему все равно Индия и, в принципе, те же места? Ну, может быть, куда-то там Дубай какие-то. Ну, я не знаю, какие-то другие... Чем вас завлекли?
1: Ну, не знаю, знаешь, это как неспетая песня. Хотелось бы просто Гималаи закрыть уже, а потом смотреть другие маршруты. У нас очень много планов. Мы хотим и по Африке попутешествовать, мы хотим и...
0: Вот, та же Африка.
1: Да, мы хотим по Африке попутешествовать. Это у нас в планах есть на следующий или через год. Мы хотим еще попутешествовать, хотя там ребята были, я не был, по горной Турции. То есть не Турция, как у нас стереотипы такие, да, это вот там Анталия, море, все включено, а там есть очень тоже хорошие туристические мотоциклетные маршруты, где можно посмотреть и на горы. Очень хотелось бы проехать, я ни разу не был, но прям для меня это очень важно, прокатиться по Киргизии. У нас там есть близкие, одноклубники, и там такие красоты, я просто видел много отчетов о ребятах, которые там, от ребят, которые ездили. Киргизия у меня прям сидит в душе, я хочу там проехаться. Повторить по миру очень хочется. Вот мы одну поездку сделали. Кстати, в эту поездку в Индии с нами едет великий путешественник Олег Капканов.
0: Такая информация неожиданная, да?
1: Открою вам секрет, да.
0: Слушай,
1: поэтому,
0: здорово.
1: Да,
0: будет кому рассказать.
1: Ну, следующий эфир, поэтому, я думаю, проведем с ним вместе уже по
0: результатам.
1: По результатам поездки это будет круто. Да, с ним вообще прекрасно. Мы столько уже с ним проехали много, и все время все поездки были замечательные. Он прекрасный собеседник, он опытный путешественник. Я думаю, все будет хорошо. Так вот, и еще... Понимаешь, и возвращаясь к тому, что и ты осознаешь, что у тебя очень мало времени на все это. времени, потому что тоже я работаю, ну, в государственной компании, там занимаюсь судостроением. У меня всего 28 дней отпуска, и поэтому все вот это вот, то две недели, то две недели, и все. И все, поэтому живем только мечтами и планами на будущее.
0: Ну, напоследок, а что бы ты сказал человеку, который подошел бы к тебе и сказал: слушайте, я тоже хочу поехать на мотоцикле по Непалу. Даешь добро?
1: Обязательно. Я скажу больше. У меня в планах и в планах нашей компании еще раз вернуться в Непал, потому что мы его недоизучили. То есть мы проехали очень маленькую часть. Она, безусловно, была красивая и интересная, но даже сейчас мы знаем, куда бы мы хотели поехать и как немножко изменить формат. Возможно, уже там мы не поедем, потому что мы тут, ну, все равно там 2-3 дня мы потратили на мотофестиваль. Это было интересно, это был новый опыт, но мы пожертвовали там красотами. А сейчас бы вот я был, дал больше крен на природу, на общение с местной культурой, на общение с местными жителями, на созерцание окрестностей, чем на эту движуху. Но это был прекрасный опыт тоже. Вообще жить прекрасно.
0: О, отличные слова. На этом мы завершим. Время наше истекло практически. Александр Новиков, мотопутешественник, мотоклуб «Роллинг Анархия» у нас в эфирной студии. Приходи почаще, Саш. Рады всегда видеть и слушать твои интересные рассказы.
1: Саня, спасибо за приглашение. Обязательно придем. Но вот после Индии, я думаю, что мы будем хороший эфир сделаем с нашими друзьями.
0: Только сними видео на телефон, чтобы мы могли еще и показать.
1: Хорошо.
0: Договорились.
1: Будет выполнено.
0: Да,
1: все.
0: И магнитик нам.
1: Хорошего дня, ребят, берегите себя, Саня. До следующих хороших тебе эфиров. Пока.
0: Спасибо, счастливо.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории, мотоэнциклопедия, истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
5: Да ты с ума сошла.
6: Да первые лужи.
7: Это же так страшно.
5: Мувитон.
8: Куда тебе такой мотоцикл?
6: Куда ты поедешь на нем?
8: Возьми себе попроще.
6: На кухню.
8: Полезла она на мотоцикл.
9: Как ты будешь на нем ездить?
10: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. По-прежнему с вами я, Александр Цыпин. И напротив меня очаровательная женщина, красивая, юная и, давай добавим еще, богатая. Ну, потому что работает она в компании, известной всей стране. И, да, собственно, что там, и всей европейской части, так сказать, планеты Земля. Одевай, одевай. Работает она в компании «Мотовояж». И сам великий мотовояжник здесь также, Андрей Макаров. Пожалуйста, не,

0: друга микрофон никогда руками. Здравствуй, дорогой. Привет.
1: Да. Привет, дорогой Саша. Я здесь слышу свой голос. Это нормально?
0: Нормально, нормально. Все хорошо. Вот так лучше стало, да? Ну и, друзья мои, конечно, хочется узнать, какие новости у мотовояжа. Давным-давно вас не было. Судя по довольному лицу Наташи, с деньгами все хорошо. Судя по твоему изможденному лицу...
2: С деньгами все хорошо.
0: Ну да. Но, тем не менее, как проходят трудовые будни в мотосезоне мотовояжа? Прошу.
2: Приступаем.
0: Спасибо.
1: Спасибо за ваш вопрос. Значит, компания «Мотовояж», как говорится, планетарного масштаба известности, рада находиться в студии не менее планетарного и космического масштаба известности, отроки во Вселенной. Значит, мы рады присутствовать в твоей студии, Саша. Мы действительно здесь давно не были. Вот, я забыл сюда дорогу почти, что, но интуиция меня привела сюда. Вот, у компании «Мотовояж» все в порядке. Спасибо, что задал этот вопрос, и мы сейчас на него будем очень подробно отвечать.
0: Ты вчера был на экскурсии рок-н-ролльной. Давай прямо с этого и начнем. Если Наташа мне правильно доложила, у тебя вчера был рок-вояж с туристами.
2: Рок-вояж, кстати, да,
0: наверное,
2: красиво.
0: Да?
1: Рок-вояж. Угу. Последнее время компания «Мотовояж», значит, я напомню, что это за компания.
0: Давай.
1: Это прежде всего вояж, а потом уже компания. Нет, прежде всего компания, а потом уже вояж. Но это шутки, конечно. Значит, дело в том, что примерно 18 лет назад мы с Наташей придумали, чтобы люди, которые не были вовлечены в мототусовку и по каким-то причинам не могут вовлечены, ну, нет своего мотоцикла, ну, могли к ней прикоснуться. То есть это такая компания по интересам была.
0: Давай
1: которая...
0: я пока не забуду. Тут у тебя недавно был пост, ты поздравлял Наташу с днем рождения, да? И там писал, что она соучредитель этого бизнеса, что если бы не было Наташи, вообще ничего не было бы. Сидел бы где-то в Канаве сейчас нищим. Вот. А, ну, я так понимаю, там в контексте.
1: Правильно, правильно.
0: Благодарность сплошная.
1: Контент,
0: да?
1: Контекст правильный.
0: Да. Давай мы это официально оформим. Наташ, мы тебя поздравляем.
2: Спасибо.
0: Будь здоровая,
2: большое.
0: Красивая,
2: спасибо.
0: Богатая. И будем
2: радовать людей,
0: заставлять,
2: да.
0: Да, Андрея, да, чтобы это соблюдалось.
2: Мотивировать.
0: Да, совершенно верно. Да. Извини, перебивка была. Да, прошу.
1: Никаких,
0: да,
1: проблем.
0: Давай.
1: Тем более, перебивка была по делу. И вот эта вот интересная история, которая стала развиваться давно, она имела некую еще и коммерческую подоснову, потому что было приятно на этом заработать. И постепенно стало с годами развиваться, что, в общем-то, это превратилось в коммерческий проект. Это удивительно. Но что еще более удивительное, и я сейчас с возраста 19 лет, а это на самом деле достаточно серьезный срок для компании, хочу сказать, что мы держимся этой стези. То есть мы держимся вот на этой вот середине, вот этой вот... Как это называется? Матч-пойнт. Ну, фильм был «Матч-пойнт». Это когда шарик зависает над сеткой.
0: Я не знаю, ты такие фильмы смотришь?
1: Это хороший фильм.
0: Смотрит,
1: это хороший очень
0: кроме
1: фильм.
0: Кроме тебя, да.
1: Да, это Вуди Аллен, по-моему, да?
0: Тем более.
1: Это когда шарик зависает над сеткой в теннисном корте и не знаешь, куда он скатится, на какую сторону поля.
0: В нашем социуме вертикаль президентская, вот эта вот основа всего. Ты об этом говоришь?
1: Да, я говорю о Владимире Владимировиче.
2: Конечно,
1: да,
2: же.
1: Хорошо.
2: А как же? А как,
1: да,
2: же?
0: Продолжаем.
1: Тут нужно всем заплакать обязательно о радости. Продолжать дальше. И у нас получается. Мы держим баланс. Это очень здорово, потому что со мной работают ребята, они это чувствуют. Ребята, которые со мной работают, находятся в этом балансе. Мы находимся в балансе между кайфом и коммерцией. Это очень круто. Мы не скатываемся. Если мы скатываемся в кайф, ну, у нас, конечно, будет меньше коммерции. Если мы скатываемся в коммерцию, это будет просто неинтересно.
0: Старая, этом... древняя еврейская мудрость. О. Миром правит. Миром правит чувство равновесия и достаточности. То есть не надо никаких излишеств. Вот этот знаменитый закон, как сказать, ну, неравновесие. Вот вылетело слово, очень важно. Ну, смысл ты понял, да?
1: Наташа, достань кипу, пожалуйста. Да, это так и есть на самом деле. И правда, это очень здорово. И я хочу сказать, что мы занимаемся очень долго этим. И людям, как говорится, нравится. И байкерам нравится. И людям со стороны нравится, то есть нашим клиентам.
0: И вот давай это спросим. Вот у нас человек рядом есть со стороны.
1: Это человек не со стороны. Это человек, который все это придумал. А я-то сказать только лишь... читаю мысли Натальи, да, сейчас в данный момент, и пытаюсь их озвучить. И это очень важный момент, к чему это говорим. Мы с тобой встречаемся не первый год, хотя не были год практически.
0: Я вспомнил, прошу прощения, чувство меры. Вот что правит миром. Вот чувство меры.
1: Это красиво, да. И я как бы оттачиваю вот этот момент. И вот даже в последнее время у меня даже компания «Мотовояж» наша, она немножко разрядилась с мотоциклистами, их даже стало меньше, но они стали более качественные. Потому что те, кто были менее качественные, которые был, как раз баланс уходили, ну они просто ушли сами, так получилось. Но они просто не понимают этого, уходят. Это нормальная ситуация. То есть люди притягиваются, те, кто в этой теме, им просто в кайф. Вот. А когда они видят, что людям в кайф и им в кайф, ну здорово на самом деле получается.
0: Давай дадим справку слушателям нашим.
1: Я все еще отвечаю на первый вопрос, прошу обратить внимание, про рок-экскурсию.
0: А я хотел вот как раз вклиниться все-таки с вопросом, просто справку дать. Что из себя представляет компания «Мотовояж» по произведению самого действия? Что это, чем она занимается? Вот, потому что многие слушают, думают, «Мотовояж», мы сидят там такие в студии.
1: Компания «Мотовояж» — это компания, которая, представляете, однажды взяла и благодаря человеку, сидящему справа от меня, опять изменила слово «мотопрогулки». Дело в том, что в 2008 году, а я это точно помню хорошо, слово «мотопрогулки» не имело коммерческий подтекст. С 2008 года «мотопрогулка» слово имеет коммерческий подтекст, благодаря вот этому человеку.
0: Давай я за тебя тогда скажу. Компания «Мотовояж» катает за деньги туристов по удивительным местам, сопровождая эти поездки рассказом об удивительных местах нашего любимого города Петербурга.
2: Да, на не менее удивительной технике.
1: Это имеет место быть.
0: Да, теперь все, мы скобку закрыли, продолжаем. Значит, вчера был рок...
1: Вчера, завтра, позавчера, позапозавчера и позапозапозавчера у меня были рок-экскурсии. В последнее время, как это ни странно, у меня их стало очень много. Тем более приятно прийти в рок-радиостанцию и поговорить об этом, потому что действительно у меня какой-то ажиотаж по рок-музыке. То есть людям очень хочется знать о рок-музыке, об истории рок-музыки. И это просто феноменально. Я эту экскурсию придумал в 2010 году в нашем городе и вел ее под названием «Ленинградский рок-н-ролл». Она у меня в пешем формате, в мотоциклетном формате и в...
2: И в автомобильном,
1: спасибо. Вот. В прошлом году я получил лицензию гида, наконец-то. По-моему, тебе еще ты не хвастался.
0: Или нет, хвастался? Нет.
1: А, да, в прошлом году сделал.
0: Что это за статус? Нет, показывать не надо, да? Расскажи.
1: Но дело в том, что экскурсоводы должны быть лицензированы, сейчас за этим следят, чтобы всякие люди, которые приходят со стороны, которые не имеют лицензии,
2: не дезинформировали людей,
1: да. Совершенно справедливо. Потому что гиды могут быть разные, они могут начитаться и сказать, что крейсер «Аврора», допустим, она паровые котлы сменила на дизель, и готова уйти в пуск. Ну, то есть об этом говорили люди.
0: Вот, только якорь поднять, и все.
1: Да. И якорь даже, может, уже поднят. Вот, и чтобы не было дезинформации, то люди проходят специальное обучение и сдают экзамен на право быть экскурсоводом. Это лицензия, которая дается на 5 лет. Это те самые люди, которые в автобусах ходят экскурсии. То есть я могу говорить автобусы...
2: Экскурсии в автобусах.
1: Я могу водить автобусы. Я могу водить экскурсии в автобусе. Вот, и поэтому приятно, что у меня есть лицензия гида. Просто это меня немножко страхует на тот случай, что я иду с компанией 12 человек, например, неделю назад по Невскому проспекту. Я могу просто остановить и спросить, что вы тут делаете? Такое уже есть, Саша. Такое есть на самом деле. И ты должен пообъяснить людям, что ты экскурсовод, и должен показать лицензию. А если не будет лицензии, и люди проверяющие ходят. И ты можешь своим друзьям рассказывать, что...
0: То есть это люди в гражданской одежде, которые присоединяются к группке, смотрят, ага, он ведет экскурсию, да. Ага, сейчас мы тебя...
1: 10 тысяч рублей.
0: Ага, вот.
1: Штраф.
0: Понял.
1: Да, это правда, на самом деле так и есть. Я еще ни разу не попадался, но у меня очень много коллег, которые занимаются экскурсиями, профессиональные экскурсоводы. У них вон одного с двумя экскурсантами остановили у памятника Макарова в Кронштадте, прямо у Морского собора, и спросили, есть ли у вас лицензия, на что экскурсовод показал, что лицензия есть, она лежит в сумке, так они сделали замечание, что лицензия должна висеть вот здесь вот. Или на бейджик должен висеть. Бейджик экскурсовода. И только так ты можешь водить экскурсию. Все очень серьезно становится. И с каждым годом будет это все ужесточаться. Но это для того, чтобы отсеять лишних людей на самом деле.
2: Ну, мы же туристическая столица.
1: Да.
0: Я предлагаю, знаешь что, пока мы так сумбурно вступили в наш эфир, так как у тебя музыкальные были туры в последнее время, послушать что-нибудь ностальгическое, наше любимое из далекого...
1: 60-х годов, конечно же. Но это респект лично тебе, Александр.
0: Начнем.
1: Пожалуйста.

0: группа «Самоцветы» на волне радиостанции «Моторадио» в эфирной студии. У нас компания «Мотовояж» в лице очаровательной, замечательной красавицы Наташи и среднеразмерного, среднестатистического, умного, к сожалению, к счастью, Андрея Макарова. Он же известен нашей публике как Андрей Архитектор. И мы говорим о его бизнесе. Да, вот повезло тебе, да, хорошая женщина – это залог успеха. Что мы, собственно, и наблюдаем, да, в общем-то, правильно?
1: Спасибо.
0: Наташ, ты его чем кормишь? Хоть он хорошо, хоть питается, конечно, это вообще, да? Вот, то есть, конечно, вот в этом же, да?
2: Да.
0: То есть холишь, заботишься, холишь и
3: кормишь. Ну, перец фаршированный со сметаной был с утра, да, вроде как там еще, ага, правильно? Да.
2: Да. All inclusive.
3: Молодец.
0: All inclusive, это... прямо там в этом, да, в самом перце.
2: Да.
3: Сметана.
0: Да, продолжим. Итак, напомню, что «Мотовояж» — это прогулки, эксклюзивные прогулки по Петербургу. И Андрей, так как является знатоком, безусловным, совершенно нашего города, плюс еще и архитектурное образование ему очень многие вещи позволяет рассказывать.
3: В этом,
0: ну да,
3: деле.
0: Ну давай так скажем, да, хорошо. И это популярнейшая в нашем Петербурге такая ниша, которую очень любят те, кто знают об этом, да, узнают все больше и больше, я так понимаю, народа. И какая-то сарафанное какое-то радио, и наша радиостанция прикладывала руку, и может еще будет прикладывать тоже к этому. И мы, собственно, очень рады, что у нас есть человек, который рассказывает о прекрасном. То есть не какие-то формулы или не какие-то там, я не знаю, заговоры, еще какая-то фигня, там чернокнижность какая-нибудь. А здесь вот просто наш город, равного которому по красоте нет, и вот Андрей, собственно, его тоже пропагандирует. При этом одновременно зарабатывая. Итак, рок-экскурсия. Это где? Это куда вообще люди едут?
3: Ну вот, в последнее время мы все еще отвечаем на первый вопрос, что приятно.
0: Мы до конца не будем на него.
3: Да, у нас будет развернутый ответ. Минут на 45. Когда я вожу экскурсии, особенно по рок-музыке, то я всегда говорю людям: пожалуйста, не задавайте мне вопросы. И вы не поймите правильно. Не потому, что я не отвечу, а потому, что я отвечу. Вот в чем дело. И тогда наше время экскурсии просто очень сильно сдвинется вперед. Потому что на некоторые вопросы я могу отвечать развернуто, например, как сейчас. В последнее время у людей стал большой интерес к рок-музыке, а мне нравится это очень водить, и самое интересное, водить, то есть экскурсии, и самое интересное, что действительно, правда, у меня прямо, вот знаешь, вот мы с тобой в прошлые годы приходили, все больше о Питере, там, Петр Первый, там еще что, там, Ленин, Владимир Владимирович, это важно. А сейчас вот прямо по рок-музыке прям вот вообще пошло очень здорово. И что приятно, я сам глубже копаюсь, все глубже туда заглубляюсь. И для себя какие-то философские аспекты возникновения, развития, переработки, как это все развивалось, откуда пошло, где корни, прочее. И все это свожу в одно, довожу до людей, как бы, ну, внутри себя перерабатываю. И людям очень нравится, правда. Потому что, если сейчас знаешь, на какой стала экскурсия, это интересное. Я рассказываю о становлении рок-музыки. Я стал рассказывать о становлении рок-музыки в мире.
0: Как? Да.
3: Рок-музыки. Разумеется.
0: Мировой.
3: Остановление мировой, как она повлияла в нашей стране, потому что наша рок-музыка началась на основе мировой музыки.
0: Некоторые говорят, что концерт Карлоса Сантаны, который планировался на Дворцовой площади, был стимулом к построению самой Дворцовой площади.
3: Ну тут разница, тут
0: хотя сейчас, тут есть...
3: секундочку, подождите.
2: Это как
3: значит, если взять от Александровского столба, то ошибка примерно в 154 года.
0: Ну ничего страшного.
3: Вот, но это не страшно, да, потому что концерт был состояться в 1978 году, 4 июля, в День независимости Америки, который, конечно же, отменили, да, потому что сказали, вы что, ошалели? День независимости Америки в 1978 году отмечают в городе-герое Ленинград, в городе трех революций. Так нельзя.
2: Вот именно против таких гидов работают.
3: И вот в этот момент я даже иногда показываю видео, где молодые зомби, которые называются хиппи, лезут 10 этажей на Александровский столб, чтобы посмотреть на сцену, которую вы должны были выстроить, а ее не было. Это, ты помнишь эту историю?
0: Нет, я эту историю не помню.
3: Я ее знаю тоже только, к сожалению, понаслышке, потому что в тот момент мне было 7 лет, но это, конечно, это огонь. Дело в том, что в 1978 году у нас должен был выступать Карлос Сантана. Раз ты начал, я продолжу.
0: По-моему, еще кто-то там поводу.
3: Да, я сейчас скажу. Значит, Карлос Сантана, Beach Boys, Joan Baez, Алла Борисовна Пугачева, Самоцветы и Песнеры.
0: Самоцветы у нас уже прозвучали сегодня. Да,
3: прекрасно.
0: Да,
3: вот да, они должны были вступать на Дворцовую площадь вместе с Карлосом Сантана. Всем, конечно, было плевать на Карлоса Сантана, все на Самоцветы, я шучу. Все, конечно, пришли на Карлоса Сантана, потому что он был запрещен, и на Beach Boys.
0: Не только пришли, еще приехали из других городов, да. Потому
3: да,
0: что слух прошел.
3: И да, прошел слух. А почему прошел слух? А потому что в газете «Ленинградская правда» написали заметку. А газета «Ленинградская правда» это... И тут надо понять. Дело в том, что тот, кто родился в Советском Союзе, тот точно должен помнить, или хотя бы кто застал Советский Союз в сознательном возрасте, что советские газеты не врали. Они не писали. читали что-то, но они не врали. И поэтому, если я читаю советскую газету в 78 году, а там написано, что будет выступать Карлос Сантана,
1: значит будет.
3: Он будет выступать. Будет.
2: Значит,
3: потому что
2: билет,
3: это «Ленинградская правда», билет. Это орган ЦК КПСС Советского Союза, отделение города Ленинград. И значит, он будет выступать.
0: А
3: потому
0: интересно,
3: что
0: эта газета в оригинале?
3: Она у меня дома лежит.
0: Серьезно?
3: Мне Наташа на день рождения подарила. Единственный экземпляр, который остался.
1: В следующий
3: раз?
1: Страну?
3: Да. Ну да, да.
2: Я нашла архивы, где хранят такие газеты.
3: Он один. Больше этих экземпляров. Я его на экскурсии пока. У меня есть оригинал этой газеты. Она от 17 июня 1978 года, третья страница.
0: Ну, какие-нибудь бабушки в деревнях могут отклеить обои.
3: Ну, могут. У меня эта газета в идеальном состоянии.
2: Но эта газета, она хранилась в библиотечных архивах.
0: То есть ты ее похитила?
2: Нет, я ее выкупила.
0: Ну, сейчас просто достала.
2: Опять же, все хорошо с деньгами, я ее выкупила.
3: Для «Ленинградской правды».
0: Слушай, да, ну извини.
3: Вот, и, в общем, получилось так, что написали заметку, и поэтому все пришли. Но есть об этом фильм сняли, и там Гребенщиков, Владимир Рикшан, группа «Санкт-Петербург», значит, другие маститы, ну, те, кто на тот момент были известные довольно рокеры, типа Макаревича, вот, они все сказали, да не, ну вы чего, ну этого быть не может. Ну, потому что Гребенщиков вообще сказал, что скорее марсиане спустятся на Землю, чем приедет Карлос Сантана. Ну и Карлос Сантана, конечно, не приехал. И поэтому все что сделали...
0: Он услышал Гребенщикова, думаешь, сказал.
2: Прислушался.
3: Да, я не марсианин, да. Вот, и, да, но это все шутки. А смысл, правда, заключается в том, что ведь компания молодых хипарей пошла по Невскому проспекту и, по легенде, перевернула троллейбус. Она пошла в здание «Ленинградской правды» на Фонтанке. Ныне бизнес-центр «Ленин знает», чтобы разобраться. А по пути они разделились пополам, и половина пошла к Смольному, потому что лозунги сменились на политические. И как говорит...
0: Даешь Сантану!
3: И как говорит, да? И как говорит Владимир Рикшан, это его слова, я не могу себе их приписать, потому что я просто угорал под столом. Как сказал Владимир Рикшан, это группа «Санкт-Петербург», группа 69-го года. Он сказал, что в городе еще не случилась четвертая революция. Революция под знаменем рок-н-ролла, под знаменем Карлос Сантана. Потому что народ стихийно вышел и пошел к Смольному со знаменами. Это было очень круто. Великая рок-н-ролльная революция. Город четырех революций был бы.
0: Давай закруглимся и вернемся к первому вопросу.
3: Первый вопрос. Можно я продолжу?
0: Продолжим. Да.
3: Так вот, на экскурсии мне задают много вопросов, но это когда я прошу задать. А вообще я рассказываю об истории рок-музыки, и самое удивительное, что я, знаете, теперь, как говорю, в последнее время. Дело в том, что в последнее время произошла пару деформаций, и я начал любить Битлз. Тебе, наверное, это странно звучит, но дело в том,
0: всегда.
3: Что я... Ты всегда, потому что ты взрослее. Вот. Дело в том, что чем современнее молодежь, тем меньше она любит Битлз, потому что Битлз — это что-то вот, знаешь, что-то нафталинное.
0: Но мне их жалко.
3: Согласен. Вот. И изучая историю, и узнавая, ну, тот вклад, который это сделали, эта группа сделала для развития так называемой бит-музыки, вот, то я понимаю, что, ну, они просто очень крутые парни. Они реально крутые. Их, конечно, очень здорово раскрутили, но и раскрутили не зря, что они реально крутые. Я себе собрал весь винил Битлз, сам английский винил, купил себе красный альбом на красном виниле, синий альбом на синем виниле, старом виниле 82 года. Вот. И в общем, на экскурсии я рассказываю о вклад музыки Битлз, рассказываю, почему Битлз называется Битлз, разные стороны. И я даже сам уже начинаю придумывать, но мне кажется, моя придумка, она имеет место быть. Вот ты, кстати, как специалист рок-музыки, я могу тебе прямо сейчас рассказать. А ты скажешь, во-первых, знаешь ли ты это? Или, а если не знаешь, скажешь, согласен ли ты со мной?
0: Звучит заманчиво, да?
3: Отлично. Да? Ага. Вот. И, в общем, получается так, что я людям говорю, в конце моей экскурсии вы будете любить Битлз, потому что вы будете знать, кто это, и люди начинают любить Битлз. Это очень круто, это, кстати, очень круто. Так вот, какая история. Дело в том, что я увлекся бит-поколением, которое было, оно 1948 года. Бит-поколение – это первое неформальное движение на планете Земля. Считается, что до этого неформальных движений не было, кроме мотоциклетных, они были чуть раньше, но это отдельное. А именно в целом неформальное движение – это значит, что они хотят оторваться от капиталистической действительности, современной, совершенно неинтересно на тот момент, и в виде спонтанного творчества. То есть они уходят из дома, улетая глубоко в космос в своем подсознании, в спонтанном творчестве, отбивают на бонгах ритмы, потому что это бит, вот, и пишут разные интересные книги. И вот там была группа писателей, один из которых звали Джек Керуак, который это назвал все «Beat Generation», так называемый. Значит, убитые на всю... Убитые Второй мировой войной и отбитые на всю голову.
0: Еще вьетнамской?
3: Нет, 48-й год на дворе.
0: Нет, это
3: год на дворе.
0: Они 48-й. Родились в этом году.
3: Нет, бит поколение 48-й год. Это он объявил уже. А потом прошло 10 лет, и в 58-м году у нас приземлился первый искусственный спутник Земли, который запустили в 57-м году. И тогда один американский журналист прибавил слово «спутник» к слову «бит», и получилось слово «битник». То есть битник – это чувак, который пытается оторваться от Земли с первой космической скоростью. Это американское слово.
0: Слушая при этом рок-н-ролл.
3: Рок-н-ролл. Бит-музыку. Но не бит. Нет, не бит. Рок-н-ролл, правильно ты говоришь. Отбивай бит на бонгах. Они одевают одевается все черное, женщина одевает берет, мужчина одевает берет, мужчина подспает бородки козлиные такие вот, ну, в хорошем смысле.
0: А козлины. Ты это тоже слушаешь иногда?
3: Вот, да, нет.
0: Нет?
3: Я стараюсь оградить жену от этого. Вот, и, значит, и, ну, я, конечно, привираю, конечно, она слушает, когда нет настроения. Вот, и они слушают бит-музыку, они слушают, рок-н-ролл, это очень важный момент, рок-н-ролл они слушают, потому что бит-музыки еще нет на тот момент, и они, значит, битник, это человек, который пытается от Земли оторваться с первой космической скоростью, но в своем подсознании, иногда с помощью применения препаратов специальных, но это уже их момент.
0: Так в чем вопрос?
3: Вопрос в том, что в этот момент группа «Битлз» появилась. Потому что группа Битлз 59-60 года изначально, а слово битник 58 года. И оно развивалось до 58 года. Слово бит, слово битник, и тут появляется слово Битлз. Потому что бит — это бит-музыка, и еще слово битник одновременно. Собственно, вопрос только в этом. В тот момент, когда слово битник стало концептуальным, это был как бы символ андеграундной тусовки. Мировой, ну то есть англо-американский, скажем так. То вот момент группы Битлз, но это не просто непростое слово, это не просто бит.
0: Я понял, а почему так много денег в вашей компании? Вот это я бы такое слушал, я бы тоже за это платил. Потому что я мало что понимаю, но это так убедительно.
2: Это так интересно.
0: Это так интересно, да.
3: То есть ты этого не знал?
0: Чего именно?
3: Ну, что вот
0: происхождение
3: как бы,
0: слова?
3: Что группа Битлз имеет отношение к Beat Generation. А Beat Generation, конечно, на слове бит. Бита, то есть это ритм отбивается, но это именно сам термин бит. Бит это вот.
0: Ну это же все придумано потом, это же просто, это же вопрос терминологии.
3: Нет, нет, нет, секундочку, это все не придумано не потом, это все придумано в 48 году.
0: Я слово имею, бит имеет. Люди ввиду... жили вот таким образом жизни, они жили. С этим согласен. А название?
3: Beat generation, слово 48 года. Битник, слово
0: хорошо.
3: 58
0: хорошо.
3: Года.
0: Давай двигаться дальше.
3: Нет, я продолжу. Дело да. в том, что они же повлияли на все, на все не формальные движения, потому что из битника вышли хипстеры, из хипстера вышли хиппи, а из хиппи появились все остальные.
0: Ну хорошо, пусть так.
3: Теперь все.
0: Мы боимся спорить с тобой. Тем более, что ты...
2: Я немного вклинюсь, я скажу, насколько сильно Андрей любит у нас музыку Битлз, что наши дети учат английский по пластинкам Битлз, по текстам и по пластинкам. И поют. Наши дети могут заходить по тайному коду в музей Коли Васина, не напрягаясь.
3: А, я завожу людей в Коли Васина, а Коли Васин у нас главный битломан.
0: Пол а Маккартни, работает музей? Работает,
3: конечно,
0: да?
3: Конечно. Коли Васин нет, музей работает. Дело Битлз продолжается. Вот, а в музей Битлз, чтобы попасть, заплатить 1000 рублей. Но можно 1000 рублей не платить. Можно просто назвать 5 песен Битлз. И ты подаешь бесплатно в музей. Только нельзя, ну ты назовешь, конечно, только нельзя есть ты называть тебе желтую подводную лодку, потому что их всех знают. Вот, ты представляешь, у нас дети заходят, мы однажды семейно прогулялись, ну, музей Битлз, ходил на Пушкинскую 10, а там нас, конечно, уже знают. Ну, просто часто заходим.
0: Опять пришли.
3: И вот захожу я с детьми туда и говорю, ну вот сын, а сейчас вам назовет, наверное, 5 песен. А Тёма такой говорит, ему на тот момент сколько было, 10 лет получается?
2: Да,
3: значит, он говорит, значит, Элеонор Ригби. Пенни Лейн такая, заходи, мальчик. Достаточно.
2: Он говорит, подожди, я еще за Сашу.
3: Заходи, достаточно. То есть там ни Хелп, ни Есте, Элеонор Ригби. Заходи.
0: Слушай, ну замечательно, конечно. Ладно, хорошо, тем не менее, то есть еще раз, ты сажаешь гостей своих на свой прекрасный мотоцикл комфортабельный, и, может быть, делаешь что-то в компании своих сотрудников, и вот вы едете по местам, которые связаны вот с этим... С мировой рок-музыкой. Ну, с местной понятно, наверное, там.
3: Ну, конечно, с местной. Ну, как я могу по мировой рок-музыке в городе Петербург? Конечно, с местной.
0: Ну, как,
3: хотя с мировой точно.
0: Выступали, извини меня.
3: В Ленинградском рок-клубе в Красном уголке в 88 году группа Скорпионс выступила. Вот, я всем об этом рассказываю. Потому что их привезли быть. На авто. Не может быть, а точно, потому что есть видеозапись. Вот. И в Красном уголке она выступала, я всем об этом показываю. И говорят, представляете, вот сидят люди, едят на Рубинштейна, и вот едят на Рубинштейна, и вот едят. Они не понимают, что в 88 году тут Клаус Майн выступал. Вот, и все говорят, короче, была полная оторванность была, никто никаких денег не платил, потому что был концерт для своих. Они просто приехали в Ленинградский рок-клуб «Красный уголок», а им сказали, они в СКК выступали в те дни. Сказали, можете сыграть? Им сказали, конечно, да. И сыграли, потому что они музыканты. Это же здорово.
0: Ой.
3: К тому говорю, что мировую музыку мы тоже преподаем на улице Рубинштейна. Вот. А, конечно, я рассказываю о нашей музыке в основном, потому что мы ходим по Сайгон, Ленинградский рок-клуб, Пушкинская 10, это все-таки там Цой, там Гребенщиков.
0: Ты ходишь, ты водишь.
3: Я объясню
0: пеши?
3: Ситуацию. Объясню. Да, дело в том, что я же вожу еще пешие экскурсии. И ты представляешь, у меня недавно крен произошел в рок-музыке, у меня пеших экскурсий заказывают больше, чем мотоциклетных. Я похожу пешком.
0: Вот. Но это очень полезно для организма.
2: Конечно. Да, и в свете бензиновых проблем это было прямо огонь.
3: Но вчера вечером у меня была именно мотоциклетная история, кстати говоря, которая закончилась в 12 часов ночи как раз.
0: Слушай, не так много времени у нас, к несчастью, осталось, ну, буквально там 15-20 минут. Расскажи нам, ну, для тех, кто вообще не знает города, может быть, или не знает о таких местах, а вообще вот есть у нас какие-то такие точки, куда ты возишь людей и знаешь, 100% гарантия, что у людей прям челюсть отвалится?
3: Да, такие места есть. Во-первых, хочу сказать, какой, что мы вводим экскурсии по городу, мы вводим экскурсии в Кронштадт, мы вводим, это именно экскурсии, имею в виду, мы вводим экскурсии в Петергоф, мы вводим экскурсии в Выборг, который будет завтра, мы вводим экскурсии в Сартовалу, как это ни странно, и в Русский Ал, и даже туда мы ездим, это 320 километров, во! Вот, и, конечно, по городу мы показываем людям иногда места, которые говорят, ну, я все знаю. Я говорю, подождите, вы не все знаете.
0: Например, я помню этом... Круглый двор, я помню до сих пор, да.
3: Круглый двор, да. Потом в этом году, я, кстати, в этом году был, побывал впервые в Круглом дворе, мне с фотографий еще их не выкладывал.
2: За последние лет.
3: И, например, в этом году я только узнал, что у нас, оказывается, появилась дорога Петра. Дорога Петра, она идет от крейсера «Аврора» до Горьковской. И там на моста, на тротуарной плитке сделали шаг Петра. Написано 8,1 сантиметр между ступнем Петра Первого. Прямо латунью. Сделали ростомер, там стоит Петр Первый, и линейка стоит ростовая. Ты можешь померить с Петром Первым. И много-много разных артефактов. И что интересно, что люди этого не знают. И я говорю, представляете, я вот лицензированный гид, и я об этом узнал только в этом году, хотя и два года. То есть эти места, которые не знает никто, и там мало народу. На Петровской набережной...
0: Ну, в смысле, подожди, там вот прямо Петр вот здесь
2: там
0: конкретно...
2: Там вот прямо ходил оттуда туда, то есть он шел от своего домика, да, и...
3: До крейсера «Аврора», видимо.
2: До крейсера «Аврора», видимо,
0: разве
2: видимо,
0: не застроено все? Все же, наверное,
3: вдоль здания вдоль Вейн Мора стоит, вдоль набережной. Вот есть набережная, а там аллея идет между домиком Петра Первого Первого и крейсером «Аврора». И вот это, она вся в артефактах.
2: Там очень интересно.
3: И еще потом во двор заходишь, мимо домика Петра Первого, и там прямо идешь через дворы, и там 5 или 6 артефактов стоит. А на вдоль Троицкой площади...
0: Ну, артефакты,
3: на...
0: подожди, там что, башмак отвалился?
3: Не, я неправильно сказал, не артефакты, я неправильно сказал, я оговорился. Ты правильно подправил, не артефакты, а вновь сделанные
2: инсталляции небольшие, да.
3: Которые посвящены жизнедеятельности, они новодельные, но они просто интересные, штук 5 или 6.
2: Там очень интересные информационные
3: стенды стоят. И около Троицкой площади в мостовую, прямо вживлен, в тротуарную плитку вживлен шрифт Петра Первого для первой газеты в Российской империи.
2: Как шахматная доска огромная.
3: Санкт-Петербургский Ведомости. Да. Вот. Ну просто это здорово, этого никто не знает. Прям под ногами вот лежит,
2: и
3: буквально ходи, рассматривай.
2: Все ходят, примеряются.
0: У нас как раз по вторникам идет программа с Санкт-Петербургскими ведомостями. Впрямую вот здесь сидит главный редактор сайта этой газеты. Сейчас она в отпуске. Вот. Но у нас прямо целая серия программ. Так что эта газета действительно старейшая.
3: Да.
0: И прямо. А главный редактор мотоциклист, поэтому все это и получилось.
3: Да, эта газета появилась. Эта газета появилась, когда еще наша страна была русским царством, а не Российской империей, что интересно.
0: Ну да, нет, наоборот. Итак, продолжаем. Места, которые поражают воображение.
3: Вот, потом еще мы подвозим как бы к обычным местам, а я в обычных местах рассказываю о необычных, об необычных явлениях. То есть такое часто очень бывает. То есть посмотрите на это место, и вот теперь представьте себе, что, вот, например, видите крепость, допустим, ну, Петропавловскую, да? Вот знаете ли вы, как эта крепость называется, ее оригинальное настоящее название, самое первое? Вот тебе вопрос, Саша, ты знаешь?
0: Ну, нет, вряд ли, наверное, я так
3: Санкт-Петербург. Не погружаюсь. Видишь, как это просто?
0: Да?
3: Вот, ну, согласен, это интересно.
0: Несложно.
3: Да, но тем не менее, оказывается, вот такой вопрос ставит людей в тупик, и даже... И поэтому вот на сфере таких вопросов возникают очень интересные экскурсии. Или, например, подвожу к решетке и начинаю рассказывать, что вот в этой решетке вот это обозначает вот это, а вот это обозначает другое. Что у меня есть ликторский пучок, это пучок телохранителя Цезаря. Он же является фашистским пучок, потому что он из фасций. И поэтому, когда появились фашисты, они взяли, это было во Франции, они взяли пучок из фасций, который у нас везде, на всех решетках, на Петропавловской крепости, вокруг Летнего сада,
2: у Михайловского
3: замка, на Пантелеймоновском мосту, на мосту Дичижих Пыжих.
0: Это который? Не сломать, когда
3: да,
0: вместе.
3: Да, не сломать, да. Ликторские пучки, да. Только тогда слово фашист еще не было, он просто появился в 1870 году. А на тот момент, на начало 19 века, ликторский пучок. Очень интересно. Медуза Горгона висит. То есть это рассказ, знаешь, такое медуза Горгона? Что она обозначает? Что, да, это первый оберег в мире, оказывается, который называется по-гречески, если очень сильно исказить, получит слово «эгида». Да, то есть медуза Горгона на голове Афины, ну, голова медузы Горгона на Афине, на щите Зевса, который у нас изображен, это он и есть, называется эгидой. И вот, допустим, Михайловский замок стоит в заборе, вот, который из фасций и с медузой, с горгонионами, так называемого. То есть замок находится под эгидой. Вот. И вот в сфере таких знаний, мне кажется, это очень интересно.
0: Да. Давай, коротенький трек, минута 44 секунды. Вспомним поколение хиппи.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио. Продолжаем эфир в эфирной студии. У нас чита Макаровых, Наташа и, господи, Андрей. Можно и так, да. И мы говорим о том, чем занимается компания Мотовояж, которая, как выясняется, претерпела некоторые изменения в количественном составе. То, что я контекстно понял, стало поменьше народу принимать участие. И плюс метаморфозы.
1: И пока пешие.
0: Да, ну да. Итак, если говорить об удивительных местах, если тебе нужно поразить воображение гостя, то все-таки, что еще у нас в Питере? Ну, мне кажется, такое количество мест, какое-то немыслимое, может быть, прям больше, чем где-либо.
1: Совершенно справедливо. Дело в том, что все еще зависит от погоды, и поэтому мы сейчас выкатываем людей часто на берег Финского залива, чтобы посмотреть закат в городе Санкт-Петербург с видом на Кронштадт. Это просто очень интересно, на самом деле. А виды с мотоцикла, они, конечно, отличаются от видов с автомобилей. Это, знаете, мотоциклисты. А мотоциклисты слушатели нашего радио... Не нашего радио, как правильно сказать? Ну, нашего, в смысле.
2: Нашего.
1: Как-то я неправильно сказал.
2: Нашего
0: нормально,
2: эфира.
0: Нормально, ничего.
1: Нашего радио с вами.
0: Ага.
1: Вот. Моторадио. Нашего моторадио.
0: Спасибо,
1: вот так
0: что
1: правильно
0: вспомнил,
1: сказать. Да нет, я просто пытаюсь, потому что меня наше радио сбило. Вот. И недавно, кстати, купил футболочку «Окна открой». Я не был на нем, но просто она очень яркая, красивая, очень. Случайно купил. Она именная. Ну, не именная, неправильно сказать, она эксклюзивная, только на концерте.
0: Ты сам открыл окно, получается.
1: Я сам открыл окно. Непонятно куда. Вот, и поэтому, да, мы показываем места. Все мотоциклисты знают прекрасно, что наши места с мотоциклом.
0: Давай, смотреть подожди, всегда. Залив, что еще?
1: Ну, залив, город, центр, набережная. Я хочу сказать о другом, Саша.
0: Давай.
1: Можно я скажу?
0: Конечно,
1: да. Нет, ты отвечу не на твой вопрос, а отвечу на свой вопрос.
0: Давай.
1: Спасибо. Дело в том, что я езжу достаточно много лет, и Наталья тоже достаточно много лет. Однажды ее там кто-то спросил, там, Наташа, сколько ты лет ездишь на мотоцикле? Она сказала, 20. Потом, зачем я сказала? Ведь он поймет, что я взрослая.
2: Неудобненько
1: получилось. Вот.
0: Но это неправильная цифра, да?
2: Ну, это правильная цифра.
1: Почему? 19
2: мы просто
1: лет,
2: с подругой сидели, которая столько же ездит. И мы как раз не сидели, обсуждали, что мы так долго знакомы, что лучше никому не рассказывать. Проходили мимо люди и говорят, девочки, а вы же давно, наверное, ездите. И мы выпалили. Они так на нас посмотрели.
0: Это в смысле, чтобы они ваш возраст не догадались?
1: Ну,
0: это
1: конечно. Ну, если женщина 20 лет есть, ну, понятно, что им не 25 лет.
0: Ну, да.
1: Как бы это вот в этом смысле.
0: Какой я не догадываюсь?
2: Мы все еще как бы
1: короче,
2: считываем.
1: К чему я говорю? К тому, что мы ездили много, и мы много путешествовали. Мы с Наташей ездили по Европе, вот, доезжали до Италии, возвращались обратно, посещали разные интересные города, где пили, где вино, где пиво. Разумеется, пиво пили в Германии и в Чехии. Был сравнительный анализ пива. Все это было на мотоцикле, разумеется, поэтому мы все знаем понаслышке, и поэтому толк в приключениях у нас есть. Но! Что я хотел рассказать? Я хотел рассказать о самом удивительном случае в компании Мотовояж, который случился в этом году. В этом году случилась самая удивительная экскурсия. Не экскурсия, даже а мероприятие, которое состоялось в нашей компании, которое еще раз подчеркнуло то, что с нами работать интересно. Потому что у меня был заказ на то, что приехало 25 мотоциклов в кафе, отметить открытие кафе байкерами. И когда мне человек скинул точку, куда нужно приехать, а это был заказ из Москвы, оказалось, что это Питкяранте.
0: А это что такое?
1: Питкяранте 320 километров от Питера. Это за Русский Алый, еще километров 70, застартовал, точнее.
0: Далеко?
1: Это самый верх Ладожского озера.
0: Так.
1: На что я сказал, что это будет стоить определенное количество денег, потому что туда нужно ехать как
0: туда,
1: бы,
0: да,
1: потому что надо ехать как бы полдня, да, на час приехать, открыть кафе и приехать полдня обратно. Он сказал, да, и вот это определенное количество денег, которое я ему выставил, он сказал, мы согласны. Только, говорит, мне нужно, чтобы были все Харли Дэвидсоны. И тогда я собрал 25 Харли Дэвидсонов, и люди съездили в Карелию.
0: То есть ты раздал им всем их долю?
1: Внимание.
0: И купил себе Порше.
1: Нет, между прочим, это не важно сейчас. Не важно, Порше купил или этот самый, этот, как его зовут?
2: Макалан.
1: Илона Маска.
2: Да, дети мечтают.
1: Да, как он?
2: Сказали, что они купят.
1: Купил себе модельку, ну как его назовут? Консервную банку. Да, не важно. Я не об этом. По итогу получилось так, что я собрал 25 Харли Дэвидсонов, и люди, внимание, прокатились в Карелию. Это очень красиво, потому что под Лахтенпохи прекрасные серпантины. Это был июнь месяц, то есть было очень тепло. Они доехали до кафе, их там накормили, все с удовольствием поаплодировали, потому что это крутые байкеры приехали. Они сытые и довольные, поехали обратно и за это получили деньги. Это, говорю, ребята, это же тот редкий случай, когда вы едете отдыхать в Карелию, а вам за это платят деньги. И никого везти не надо было. Ну, это же круто.
0: Это круто, да.
1: И все просто реально довольны. Говорят, этого не может быть. Люди до последнего не верили. И...
2: Некоторые новички, которые были,
1: да,
2: в компании, они
1: там
2: до последнего не могли поверить,
1: один
2: что им заплатят.
1: Из подорганизаторов, который был, ну, как бы наши, да, они говорят, что все будет нормально. Такой, да не может быть. Ну, этого не бывает. Ну, где-то нас обманывают. Ну, никого не обманули. Люди реально съездили в Карелию, просто не в тот день, когда они хотели, а в тот день, когда им сказали. Но дождя, опять же, не было, была хорошая погода, и они получили деньги. Ну, все счастливы.
0: Спасибо, что ответил на вопрос об удивительных местах в городе. Ну,
2: вот Питкяранта,
1: в городе Питкяранта.
2: Да,
1: это было удивительное место в городе Питкяранта.
0: Слушай, а есть какие-то планы на развитие? Что-то ты предполагаешь? Может быть, купить собственный прогулочный трамвай, троллейбус, может быть, речное что-то, может быть, баллотироваться в Госдуму? Я не знаю, что-нибудь.
1: Есть в планах определенные мысли. Дело в том, что у нас компания совсем планетарного масштаба, поэтому сейчас мы больше базируемся у Казанского собора, поэтому есть мысль выкупить правое крыло Казанского собора.
0: Вот,
1: мы сейчас ведем переговоры об этом с Государственной Думой.
0: Правое, если
1: смотришь на него, смотришь. Да. Ну, как бы правое, да. Вот. Поэтому сейчас очень удобно будет. Сейчас веду переговоры с определенными людьми. И если эта ситуация будет...
0: С клерикальными товарищами.
1: Ну, в том числе, да. Но мы больше по коммерческой линии. Но в том числе, конечно, церковь тоже подключается. Потому что как бы крыло, оно вынесено из лона церкви, получается. Но все равно определенные как бы разногласия там есть. Но в целом, считаю, переговоры сейчас идут довольно успешно.
0: А ты крещеный?
1: Да, я крещеный. Поэтому это тоже, кстати, имеет значение в переговорах. Вот. И, в общем, получается так, что сейчас идет разговор. И где-то около 4-5 колонн нам пока отдают собственность.
0: Ага.
1: Вот, и, в общем, возможно, так будет здорово. И тогда мы там напишем, что это компания Мотовояж. Вот, и будет очень круто.
0: Ну, там же где-то Барклай де Толли рядом.
2: Ну,
0: там
2: вот хорошо.
1: Да. Барклай де Толли вряд ли получится выкупить, скорее всего. Но, ну, может быть. В целом, как бы, и мы подводим к этому разговору. Но вот 5-6 колонн, как говорится, возможно, нам отдадут.
0: То есть огромные туристические автобусы, проезжая мимо по Невскому, будут говорить, а вот территория Мотовояжа.
1: Да, то есть это мои колонны будут. Вот, ага. И, как бы, в общем, мы будем оттуда отправляться. То есть это будет колонны Мотовояжа, а раньше были колонны Казанского собора. Но если разговоры, опять же, удачно, переговоры, но в целом хорошо идут. Идет процесс.
0: Ну, ладно, окей, хорошо. Давайте тогда, ну, не то чтобы о планах, а может быть о каких-то недовольствах твоих ситуаций с компанией. Что-то вот подправить ты хотел бы?
1: Лично мое недовольство есть по отношению к городу, потому что некоторые названия я до сих пор улиц, говорю старинные названия по инерции, и некоторые не могу привыкнуть. Вот идет разговор о том, что, может быть, все-таки на обратный переименовать. Мне Плеханову нравится улица просто очень сильно. Ну, просто нравится. Она не то, что там кто это, не важно,
0: он
1: что.
0: Он был как кровавый революционер.
1: Не важно, просто она на слуху больше. И потом, когда вспоминаешь Плеханова, там просто синий угол был, там все алкоголь покупали, как-то такая приятная, так становится, такая ассоциация, такая старинная, что там вечером не дядя мне купить,
0: а может, наоборот, это раскроет тайну, потеряется шарм, а так ты людям говоришь, что вот эта улица там советская, на самом деле она там белогвардейская.
1: Да, ну, возможно, да. Ну, в общем, может быть, идет разговор о том, что или вернуть старые названия, то есть там флочет Воровского назвать, ну, звучит красиво.
0: Да, звучит красиво, согласен.
1: Вот, но это нюанс. А так, в целом, недовольства нету. Вот, компания развивается эффектно. Люди работают интересные с нами. Погода, у природы нет плохой погоды. Вот, мы приехали сейчас под дождем, вот, поэтому ноги на данный момент сушатся прямо, вот, да.
0: Прямо на радио у нас.
1: Прямо на радио. Ну да, потому что просто у нас мокрые ноги, мы только что приехали из-под дождя из города Пушкин, куда прокатились семейно.
0: Ой, ну чем дальше, тем лучше, да. Мотоцикл тот же у тебя, я надеюсь, или ты уже что-то стало меняться?
1: Нет, пока все то же самое, пока все хорошо.
0: Слушай, ты, ну, я не знаю, там пробег, наверное, вообще гигантский.
1: Ну, это пошел второй спидометр, вот, уже давно, вот. Ну, ничего страшного.
0: Но на удивление.
1: Масло не жрет, Honda.
0: Да.
1: Великая вещь. Вот, поэтому компания Мотовояж развивается, все нормально. Вот, мне очень нравится мой бизнес, мне очень нравится мое дело, мне правда он очень нравится, это очень интересно.
0: Вот. Сейчас протокольно очень было сейчас, да, вот ему не нравится, мне нравится. Но мы же истину
1: мне кажется,
0: здесь
1: что
0: ищем,
1: мы
0: да.
1: Или мы не завершаем?
0: Нет, мы скоро завершим.
1: А, да. Я про всякий случай. Вдруг не будет минуты для закруглений, пожалуйста.
0: Да, минуту оставим для закругления. А как можно купить билет? Есть какая-то интеграция в интернет?
2: Сейчас уже можно как угодно купить
0: как?
2: Билет,
0: ну, расскажи,
2: потому
0: Наташа.
2: Что у нас есть куча партнеров туристических компаний, которые нас продают. У нас есть много туристических агентств, которые нас продают. Есть туристические агрегаторы, на которых везде мы есть и в первых рядах.
0: То есть где-то в поиске можно набрать, там, скажем, мотопрогулка, да, и вы там...
2: Да, мы выйдем в первых 20 ссылках, так что все в порядке. Вот. Угу. И у нас есть свой собственный сайт. Можно ВКонтакте купить, можно купить... То есть, когда ты уже перегружен информацией, думаешь, что ты закрыл дни на туристических агрегаторах и у партнеров, у тебя начинает звенеть контакт, у тебя начинает звенеть телега, WhatsApp и все остальные запрещенные мессенджеры, которые люди как-то узнают.
0: Короче. Друзья мои, вот теперь наше время практически закончилось. Мы даем минуту Андрею для прокламации, да? для речи, в общем. Давай.
1: Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы не рекламируемся. Вот, я хочу сказать, что не имеет значения, где можно купить билет. Мы просто пришли к своим друзьям на моторадио. Вот. А мы занимаемся довольно интересным делом, и нам очень нравится, что моторадио нравится наше дело в том числе, потому что нам есть о чем рассказать всегда. А вам есть всегда тоже с удовольствием, как мне кажется, о чем послушать. И мне кажется, вот на этом балансе всегда очень приятно общаться с нашими замечательными друзьями Александром Цыпиным.
0: Слава Богу, да. Ну и мы помним, да, что чувство меры — это то самое, ну, еврейская формула старинная, которая помогает в социуме находить равновесие. Да. И будем надеяться, что у вас не будет перекосов ни в какие там ненужные стороны, а только в нужные. И это здорово. Спасибо вам большое, что пришли. Андрей Макаров, он же известный петербургский архитектор. Кстати, что-нибудь ты в конце концов уже построил в нашем городе?
1: Да, три дома на Намыве. Три дома на Намыве показывают туристам. Вот ты спрашивал, какие места необычные. Я показываю три моих дома жилых. Говорю, вот этот дом, вот этот и вот этот.
0: Да ладно.
1: Ну так и есть. Я же нарисовал фасады трех домов там, мимо которых проезжаем мимо на Намыве Васильевского острова.
0: Тогда переформулируем. Известнейший петербургский архитектор, он же...
1: член Союза архитекторов России.
0: России, ну, да.
1: Это правда.
0: Основатель и руководитель компании и любитель группы Beatles Андрей Макаров. И
1: вновь его... выявленный любитель группы Beatles.
0: И замечательная его жена Наташа. Спасибо большое. Счастливо вам, друзья мои. Приходите почаще.
2: Спасибо, что пригласил. Пока-пока.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
5: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
0: А у вас мальчишки в подчинении или по-разному?
6: Ну, если мы найдем прекрасную леди, которая будет готова свой маникюр, так сказать.
0: Я вот как раз вижу ваш маникюр, который сливается.
6: Мне он не мешает работать, это многолетняя привычка.
0: То есть вы самостоятельно и не идете, если что-то там поджать, какой-нибудь болт.
6: Ходит. Там еще ее оттащи, попробуй. Ну, все возможно. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом и на все не разорваться просто. Если надо, да, конечно, но я лично все проверяю.
0: Но здесь большая проблема чистоплотности такой повышенной. Не всегда женщина, в большинстве случаев, возьмется за что-то, прямо вот совсем такое. Вот.
6: Нет, руки по локоть в масле, все нормально, можно.
0: Это редкие, видимо, очень женщины, наверное, да?
6: Но мы особой породы, женщины.
5: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
7: Подробности в интернете.
8: Автоновости.
5: От заголовков к реальности.
9: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
5: При дружеском участии компании «Евроавто».
10: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
11: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
12: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио. Жизнь в движении.
1: Всем здравствуйте, добрый день. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Так, вот мы запустили, наконец-то, да, видеотрансляция у нас пошла, все, мы спокойны. Приветствую в нашей эфирной студии бессменных организаторов фестиваля «Балтик Ралли», великолепного Игоря Ивановича Щербакова и Алевтину Болгову. Здравствуйте, добрые люди, добрый день.
2: Добрый день, Александр.
3: Привет, Саша.
1: Замечательно выглядите, и первыми словами я хотел бы вас вот искренне поблагодарить за замечательный праздник, о котором мы сегодня будем говорить. Я там тоже немножко был, и я уехал с чувством, ну, прямо что вот что-то такое важное в этом году, в очередном году, как и в предыдущие, оно состоялось в моей жизни. Я побывал на этом замечательном празднике, который вы с Божьей же помощью, да, организовываете. И в этой связи хотелось бы спросить ваше мнение. Можно ли, если можно, конечно, скажем, оценить его по пятибалльной системе с точки зрения задуманного и осуществленного в итоге? Можно ли говорить, что не было вообще никаких этих... Ну, вот все пошло. Может быть, даже где-то зашкалило наоборот, в другую сторону. Или есть у вас какая-то критика внутренняя? Чуть-чуть.
2: Недавно я услышал хорошую фразу, что по пятибалльной системе наш фестиваль получил оценку 6.
3: От Олега Капкаева, как раз в студии Моторадио.
2: Да, поэтому на самом деле мы очень довольны. Фестиваль действительно оказался хорошим. Меня не увозили на скорой помощи. Это большое преимущество по сравнению с прошлым годом. И, как всегда, вот я говорю о том, что оцениваем фестиваль не мы, оценивают фестиваль люди. И мы живем их оценками. Я был удивлен, что интересные оценки, которые я услышал. Но мы думали, что юбилейный фестиваль будет, ну, такой крутой в прошлом году, что переплюнуть его невозможно. А тут 6-й оказался круче юбилейного. Такая приятная оценка, знаешь, вот могу сказать. Поэтому очень доволен фестивалем. Ровно, спокойно с нашей стороны. А со стороны зрителей все говорят, что да, с определенным уклоном вверх мы движемся, и очень приятно.
1: Вот перед вами здесь буквально недавно был один мотопутешественник наш знакомый в эфире, и он сказал на мой вопрос, можно ли считать «Балтик Ралли» фестивалем, ну, таким вот вселенско-российского масштаба, то есть, ну, очень солидным. Он говорит, да, практически, ну, он сказал, что входит там в тройку по его рейтингу лучших фестивалей, но мне кажется, что наверное, тройка под вами все-таки, так, где-то там...
2: Саш, ну, опять же, это вопрос не к нам, Саш. Ну, неправильно. Вот у тебя сейчас аудитория. Спрашивай, пиши, пусть они говорят. Мы можем сказать только, что мы делали, как мы старались, как мы вджубывали целый год.
1: Уже в том возрасте, когда мы уже, наверное, кокетничать смешно, давайте признавать правду. Ну, действительно круто, да?
3: Я хочу сказать, что когда у меня спрашивали, буквально там уже там третий день, четвертый день фестиваля, еще он не закончился, а ко мне подходили люди и спрашивали, ну что, вы довольны? А я говорила, слушайте, а мы должны быть недовольны. То есть пока мы, организаторы, недовольны, у нас есть шанс улучшать фестиваль с каждым годом, делать его все лучше и лучше. А довольны должны быть наши гости, наши участники фестиваля. Они должны быть довольны, должны быть счастливы. Мы для них это делаем. Вот сейчас весь мой персонал после фестиваля заполняет, ну, все, кто работал на фестивале, а их там больше 100 человек, да, людей, которые в какой-то мере участвовали в фестивале, они меня заполняют такие постфестивальную анкету, где они пишут, что было не очень хорошо в их зоне ответственности и вообще. И
1: мы... Но это закрытая информация.
3: Да, это закрытая, да, информация, да. Да. Но, ну, на каждом участке есть над чем работать. И мы, и что удивительно, что девочки, которые в прошлом году заполняли анкеты, они говорят, мы же в этом году все выполнили. То есть о чем мы просили, что нужно улучшить, оно в этом году улучшилось. И Алексеевич очень часто говорит, все мои просьбы, они были выполнены. Поэтому фестиваль улучшается с каждым годом, потому что мы стараемся, без косяков не бывает, но мы стараемся эти ошибки, эти мелкие недоработки каждый год исправлять и делать фестиваль все лучше и лучше.
1: Давайте последовательно разберем события. Значит, был первый день, четверг. Да. Народ уже много кто заехал к этому моменту, да, и у вас было припати, на котором, ну, вот нас, например, не было. Расскажите, что это было?
3: Мы сегодня обсуждали с Игорем, что первый день вообще был среда. То есть он на фестивале у нас разрастается, и гости уже, многие мотопробеги, у нас был мотопробег из Беларуси, нашей братской республики, из Москвы, они уже в среду вечером приехали в Санкт-Петербург, остановились в отеле «Домино», и там он уже, праздник у них уже начался. Вот, поэтому мы даже уже считаем, что у нас со среды начался фестиваль.
2: На самом деле это так, мы приглашали отель «Домино», сегодня девочки должны были присутствовать здесь, к сожалению.
1: Но, может быть, еще подъедут.
2: Ну, очень занятые, будем признательны, если вы когда-то с ними встретитесь. Отель построен членом нашего клуба «Ленинград Чаптер», и в этом ключе он имеет такое мотоциклетное начало. В холле стоит красивый кастом «Харли», и ребята, так как они вот воодушевлены, что руководитель мотоциклист, вот, они тоже стараются по мотоциклетной теме поработать. И мы предложили им стать точкой
3: притяжения.
2: Да, сосредоточения как раз разных мотонаправлений, которые съезжаются.
1: Они, это отель здесь, петербургский.
2: Да, это адрес у них Пулковская, 614, как раз при въезде из Беларуси, из Москвы. И, возможно, когда-то этот отель действительно станет таким сосредоточением, потому что фактически фестиваль начинается с Санкт-Петербурга. И мне очень приятно, что в этом году представитель комитета по туризму Санкт-Петербурга господин Панкевич пригласил нас на пресс-конференцию питерского фестиваля «Мотостолица», на котором мы присутствовали вместе с руководством мотофестиваля, который прошел в экспофоруме. И город как бы гордится тем, что он становится городом почти трех фестивалей. Вот, и действительно, фестиваль «Балтик Ралли» начинался с Санкт-Петербурга, со встречи всех гостей. И в следующие года мы предлагаем: ребята, приезжайте, очень хорошая концертная программа. Плюс ко всему, этот год нам немножко подсуропил тем, что был топливный кризис. И многие компании, многие группы людей, мотоциклисты, клубы не смогли приехать, реально испугались, снимали резервирование с отелей. Это было вот этот один из твоих вопросов, что было плохо. Вот, к сожалению,
1: это такое случилось. К сожалению, да.
2: Понимаешь, вот если бы это случилось неделю раньше,
1: да,
2: то все
1: или
2: было
1: позже
2: бы нормально. Да, да. Потому что мы запаслись 11 тоннами бензина, чтобы принять наших гостей. Было только две заправки из этих 11 тонн, потому что на всех заправках кругом практически бензин был. А компания «Татнефть» очень помогла нам особенно. И вот как раз заправки и центральный офис этой компании находятся возле этого отеля «Домино». Поэтому так вот все срослось. Вот. Но если вот все-таки ты задал вопрос про действительно наши припати, которые мы переименовали.
1: Ну там говорят, на яхтах катались, да, там, да, ловили тунцов.
2: Да, и крокодилов, да. Здесь, конечно, нам очень повезло. И вот, наверное, завтра будет презентация официального ролика фестиваля, который нам делает Motor City, в которой Гарик Сукачев говорит: вот Игорь Иванович попросил меня, говорит, спеть три песни на припаде, и я не выдержал.
1: Не удержался.
2: Не удержался, да, и пришел на свои новые лодки, которые называются «Чайка», именно в яхт-клуб. Мы планировали с ним еще в прошлом году это сделать, но ему задержали поставку его прекрасного судна длиной 18 метров, массой 38 тонн, у которого нос лодки выглядит в виде автомобиля «Чайка». И
1: я думал, в виде трубки. Его бабушка же курит трубку все время.
2: «Чайка» называется судно. И сделано по мотивам автомобиля «Чайка» Гагарина, который он увидел однажды на выставке, она его впечатлила, и он заказал себе лодку в этом стиле. Поэтому едет вроде как «Чайка», идет, а сзади у него точно так задний капот и крышка, как у «Чайки», с надписью тоже «Чайка». Вот такие вот мотивы, и она именно сделана в том же бирюзовом цвете. То есть очень красиво, и мы с Гариком до этого тренировались, и я, конечно, признателен Игорю Ивановичу, потому что он прошлого года стал символом фестиваля, а в этом году он настолько подтвердил свой символизм фестиваля, что он выступил 4 раза, 4 дня фестиваль, и каждый день он выступал. Это просто вот дружеская помощь, такое партнерство, отношение. Он мотоциклист до мозга костей. Алевтина, что ты хочешь
3: сказать? А в некоторые дни он выступал 2 раза, потому что он начинал чекаться утром, и собиралась полная площадь. Это было так удивительно, что раз-раз-раз народ разобрался, потому что это был как концерт, чек же это как мини-концертик. Поэтому он у нас был каждый день.
2: Да, Гарик вот спел в первый день на припате. А второй день у него основной день выступления.
1: Слушайте, припать — это закрытая такая какая-то вечеринка.
2: Нет, дорогая. Это разгонная открытая вечеринка.
3: Для всех абсолютно.
2: Для всех, пожалуйста.
3: Билеты даже на Яндексе продавались.
2: Да, пожалуйста.
3: То есть любой человек мог приехать.
2: 6-8 тысяч рублей она включает еду, концерт, около 5 групп у нас выступает. У нас были соревнования по рыбалке, там, угощение пивом. То есть, ну,
1: но все равно многие считают, что это, ну, такая вот это для элиты.
2: Недоинформированность.
1: Да.
2: Так же, как вот, задача вашей радиостанции — информировать и снимать эти мифы. Так же, как платформа, которую мы строим 100 метров на фестивале, многие считают, о, она для хогов. Да ничего подобного, она всегда была и есть для всех мотоциклистов. Пришел на ресепшн, показал, что у тебя есть права, получил вход, именно специально сделано мото-кафе для любого мотоциклиста. Ребята, еще раз разжевываем, объясняем, читайте бумажки, которые мы печатаем, в программе все написано.
3: Просто если говорить о дороговизне, мы сейчас еще полностью не посчитали бюджет, но уже прослезились, то есть та сумма, которую мы просим у людей за это припать, это покрывает, ну, максимум еду, да, которая там представлена, и фри напитки, потому что вся музыкальная программа, безопасность, это все равно все идет уже за счет фестиваля, аренда площадки.
1: Так, а это все проходит не на площади?
3: Это яхт-клуб «Плавало», это место в шикарнейшем, красивейшем месте устья Сайминского канала, туда приплывают люди на лодочках, то есть лодки входят в стоимость этого билета, да, автобусы, которые отвозят людей назад с припати. В этом году у нас был, единственное, вот если говорить о том, ну, какие недочеты, да, я у себя поняла.
1: Давайте сразу сформулируем. Не то, что недочеты, а просто пошло немножко не так, вот так.
3: Я заказала автобусы без 15:11. И все люди
1: утра.
3: Уже... Не, вечером.
1: Вечер.
3: Ну, автобусы, которые увозят людей.
1: Понял,
3: да, просто я думаю, что кто-то замерз, может уже кто-то поедет в автобус. И все с удовольствием убежали с площадки, потому что... А потом получился такой грандиозный салют, сделали наши партнеры. И мы стояли, и наслаждались, и жалели, что не все люди увидели этот салют под песню, которую придумала Евгения Борес с Александром Комаровым, такая песня «Балтик Ралли», вот, которую сыграла группа Free Chapter, они все были в жилетках.
1: Да.
3: О, это было потрясающе. И мне было так жалко, что люди, ну, пожертвовали вот эти, может быть, тоже не знали, что будет такой сюрприз, и сидели в это время в автобусе. Поэтому в следующем году автобус, пока люди не посмотрят фейерверк, не уедут. Вот, поэтому было потрясающе, конечно, в Лавале. Это красивейшее место.
1: Окей, это был четверг. Соответственно, на следующий день, в пятницу, у нас мотопарад же, он субботний.
3: Да.
1: То есть пятница, там свое какое-то отдельное расписание было.
2: С утра мы организовывали экскурсии для мотоциклистов и других желающих. Всегда у нас был покеран. Это такая поездка по красивым местам Выборгского района. А в этом году нам понравилось очень одно место. Это усадьба Кискеля, которая сегодня все известнее и известнее становится. Один санкт-петербургский меценат.
1: Это где пиво варят, да?
2: Где пиво варят. Поэтому, так как там пиво не только варят, а его, кстати, варят для того, чтобы пить, да, мы предложили все-таки ребятам, кто готов попить пивка, поехать на автобусе. Кто-то был на мотоциклах. Вот. И это была вот такая утренняя экскурсия. Она сложилась из сначала поездки к несколько исторических мест. Это место, где было покушение на Петра Первого, известный казак Камень. Когда раньше мы выезжали в Финляндию налево после поста ГАИ, после выезда через мост, там вот этот камень стоял, я его видел 20-30 лет, но не знал, что он посвящен этому событию. Никогда же не останавливался.
1: Я вообще не знал про события. Да. Такое. Надо же.
2: Да, поэтому знай, люби родной край.
1: Это правда, да.
2: И второе место, это тоже историческое место на объездной трассе вокруг Выборга. Это фортификационное сооружение, группа «Б» называлось. Это сооружения, которые были построены при царе, для защиты еще от шведов. Они настолько мощные, что когда мы их увидели, мы их первый раз увидели на первом фестивале, но сразу понимали, что это сражение Великой Отечественной войны. Насколько были разочарованы экскурсоводом, что ничего подобного, это было построено на 50-60 лет раньше. Вот, поэтому Выборг всегда обладает какими-то тайными, новыми историческими событиями, поэтому рекомендуем приезжать, прислушиваться к нашей программе. Мы каждый год что-то открываем. Помните, и поле Пиевское поле, и усадьбу этого
3: Нобеля.
2: Нобеля, да, который жил. Очень много.
1: Ну, этом... там один средневековый замок чего стоит.
2: Не говоря уже, да, о центре Выборга. Это
3: где у нас два раза проходила Припатия. Уже рыцарская Припатия в Выборгском замке. Два года мы там делали.
1: А сейчас не захотели по причине. Все-таки опасность от рыцарей исходит, да?
3: Все-таки они... Очень понравилось в прошлом году. Людям очень понравилось Припатия в Лавале. И мы решили повторить. Повторяем то, что понравилось. Но мы, на самом деле, хотели в Кискеле сделать Припатия. Но владелец сказал, еще не все. Совсем все готово, поэтому, может быть, у нас в следующем году...
1: Но в будущем году, да.
3: Да, мы сделаем, потому что там есть что посмотреть. Он сделал, не только он восстанавливает старинную усадьбу своими силами за свой счет, что тоже интересно посмотреть там эти, но еще и есть макеты маленьких усадьб всех Выборгского района Ленинградской области, которые есть. Мини-дорога, нулевой километр, то есть там много очень интересных мест, которые мы хотим открыть для наших гостей.
1: Вот перед музыкальной паузой еще хотел спросить... Мы видели все, наверное, что ходили по территории всего фестиваля фотографы. По крайней мере, один точно, вот, который сфотографировал...
3: Меня.
1: И он был, ну, аккредитованный от вас. Наверное, целая какая-то бригада этим занималась. Вопрос, а где все это можно увидеть и когда?
3: В нашей группе ВКонтакте мы регулярно выкладываем эти альбомы.
1: То есть это уже где-то уже есть, да?
3: Да, да, да. То есть у нас порядка, там, мне кажется, до 9 фотографов аккредитованных, официальных. Сейчас они как раз все сдают свои фотографии Евгении Буре, и она выкладывает по мере поступления фотографии. Лучшие фотографии выкладывают в альбоме в нашей группе ВКонтакте. ВКонтакте Балтик Ралли. Пожалуйста, всех приглашаем туда, потому что некоторые говорят, мы ничего про Балтик не знаем. Мы говорим, так все же есть ВКонтакте. Так а мы не ВКонтакте. Ну, извиняйте. Еще у нас группа, конечно, есть Телеграм, в Максе, но вот фотографии именно ВКонтакте.
1: Какое-то у вас хитроватое лицо. Игорь Иванович, что-то вы хотите нам рассказать?
2: Ну, тут два момента. Во-первых, хотел рассказать о том, что в прошлом году на фестивале губернатор Ленинградской области, наш авторитетнейший мотоциклист Александр Юрьевич Дрозденко собрал мотоциклистов и сказал о том, что, ребята, мы инвестируем в дороги Ленинградской области очень большие деньги, какие-то миллиарды. Вот. Ну, и так все послушали. Ну, да. И когда в этом году все увидели, какую шикарную дорогу сделали от города Санкт-Петербурга до Приморска, все сказали, вот это да, мужик сказал, мужик сделал. Рекомендуем всем теперь... У нас традиционно было 4 пути на фестиваль, вот, и дорога, которая была вдоль Приморска, была самым последним уровнем, потому что она самая красивая, но была самая разбитая. Ребята, просто фантастический новый асфальт.
1: То есть сейчас можно там уже и 120, отжать, и 130.
2: И главное, что там неровная дорога, как на Скандинавии ехать скучно. Вот, она с такими поворотами выходит к морю, леса. Рекомендую обязательно.
1: Прокатиться?
2: Конечно, потому что для нас, мотоциклистов, это получение удовольствия в процессе еще доезжания фестиваля, это вообще очень важный момент. Мы в этом году снова открыли мотоциклистам западный скоростной диаметр, кто приехал от Домины до места встречи и основного старта колонны, который был у башни Газпрома. Также проехали по западному скоростному диаметру с поднятыми шлагбаумами. Такая гордость. Нам очень приятно. Зам генерального директора ЗСД, мотоциклист.
1: Музыкальную паузу возьмем небольшую.

0: Вы слушаете, напомню, радиостанцию Моторадио. В эфирной студии у нас пополнение. И, Игорь Иванович, представьте, пожалуйста, гостя, гостью, кто у нас пришел.
1: Дорогие друзья, да, хотел бы очень представить нашего уважаемого гостя, Мария Хмель. Марина Хмель, она является архитектором, и она является автором проекта мемориала «Мотопарк мира» на поле Пасхина.
0: Марина, здравствуйте, добрый день вам.
2: Добрый день.
0: Да, как добрались?
2: Замечательно.
0: Вы ехали по GPS?
1: На мотоцикле.
0: Нашли нас легко?
2: Нашла легко, место очень колоритное.
0: Ой, мы вам еще покажем после эфира.
1: С особым запахом.
0: Итак, Игорь Иванович и Илья Алевтина, поближе к себе микрофон, пожалуйста, да. В связи с чем мы пригласили замечательную Марину? Кто скажет?
1: Ну, давайте я скажу.
0: Давайте, да.
1: Так как во всем виноват ты, мы да. же, ты же нас привел в пятницу.
0: Это правда.
1: Вот после, в пятницу, после хорошего местного пива, вот, в программе было уже не такое веселое, а наше торжественное важное мероприятие – открытие второй стадии благоустройства мемориала «Мотопарк мира».
0: Вот вы сказали, что я привел вас в пятницу, я просто перефразирую, что мы говорим о пятнице, о втором дне фестиваля в Выборге, по следам которого наш сегодняшний эфир. Вот, чтобы было понятно, да.
1: Так. Поэтому как раз по нашему расписанию в 2 часа 30 минут стартовал знаменитый мотопробег к полю Пасхина, да, под названием «Бессмертный мотополк», который с 21 года отец Вячеслав Харинов возглавляет. И мы все поехали на поле Пасхина во главе с Александром Юрьевичем Дрозденко, который, несмотря на повреждение правой ноги, ехал на мотоцикле. Надо просто отдать геройские почести. Вот. И мы приехали на поле Пасхина. И, конечно, все поразились, потому что в прошлом году мы даже не могли туда заехать. Колонна из 300 мотоциклов выстроилась вдоль дороги. И, представляешь, последним из 300 мотоциклов это нужно было идти почти километр, чтобы туда зайти. И когда мы приехали, всех ожидала асфальтированная парковка площадью около 5000 квадратных метров.
0: Это мы постепенно намекаем на Марину, да?
1: Вот, или, да, или, это да? Мы намекаем на то, что вторая стадия, которую мы сделали, она была сделана на таком уровне, что, во-первых, все туда могли заехать. Угу. И вот тут Марина первым схватила Александра Юрьевича за грудки, потому что он первым вешал.
0: А он не мог убежать, у него нога болела.
2: Да, пришлось.
1: И вот как раз случилось их знакомство, и Марина рассказала о том, как это все происходило. И можете в двух словах о нашем знакомстве с прошлого года, теперь, собственно, лично и ручно, и, собственно, языково рассказать.
2: Ну, если говорить именно о начале нашей работы, то это вообще поле Пасхина уникальный объект. В моей практике, я думаю, что таких и в России, и в мире очень мало.
0: Слушайте, ну это действительно поле, вот как называется, это просто какое-то ровное пространство, так? Так
2: понимаем, да? Да. Да, и наша задача, как это ни странно, сохранить это поле, потому что это народная память. Вот. И проект во всех смыслах народный, то есть все, кто принимали участие, включая меня, работали с горящими глазами, в общем-то, с благими намерениями. И, собственно, Игорь Иванович в том году предложил мне принять участие как архитектору, знакомому с особенностями работы с Выборгом и ближайшими окрестностями. Ну, я согласилась.
0: Это какой-то ландшафтный дизайн получается, да?
2: Да, это планировочное решение. Uh-huh. То есть у нас была точка притяжения, uh-huh. это монумент поле Пасхин, ну, сам валун, uh-huh. рельеф.
1: Uh-huh. Барельеф мы да. его называем уже, uh-huh. который автор за 6 лет выбил на этом барельефе uh-huh. Юрий Пасхин образ своего отца.
0: То есть это центральная как бы точка, да?
2: Да, uh-huh. это, собственно, бренд места. Uh-huh. Из такой вот особенности у нас в планировке получилась мотовилка, правильно я?
1: Можно так сказать, да. Очень долго я не мог понять, как. Вот я, мне хотелось расставить стелы. Я думал, что, какие-то камни. Знаете, у тебя зубья были финские, которые долго-долго. И мне как-то приходят в голову все-таки стелы, гранитные стелы, с которыми нам помог Возрождение, очень крупное предприятие карьерное. И я куда так вот никак. И вот когда мы познакомились, Марина говорит, а давайте сделаем их дугами. И потому что у меня в голове, знаешь, чтобы не были как американские вот кладбища какие-то, как у наши. И вот эти дуги, которые она придумала, она сразу все изменила. И, а когда получились дуги, то получилось, что эти дуги в виде вроде бы как части колеса. А дороги, которые мы проложили, они оказались в виде мотоциклетной вилки. Что, в принципе, и центральная ее часть как раз это и есть основание колеса, где находится барельеф. Но это, наверное, как-то все только от Бога такое. Вот,
0: ну, вот, судя по картинке, там работа-то была там конкретно, да?
3: Когда Марина нарисовала этот проект, представила, мы, во-первых, очень, не знаю, сказать, обрадовались, удивились, восхитились талантом. Мы увидели, это, что это очень талантливо, это очень красиво.
0: Мы договорились-то, да, что мы говорим откровенно в лицо людям, да, что они хорошие.
3: Да, да.
0: Мы сегодня весь эфир.
3: Мы, особенно я всегда говорю правду, и только правду. А когда Игорь Иванович принес этот проект и рассказал об этом администрации Выборгского района, у нас было совещание по фестивалю, но Игорь Иванович заодно ознакомил. Мы распечатали этот проект, показали. Главный архитектор Выборга, бывший, который много лет был на этой должности, он сказал, Игорь Иванович, вы понимаете, что это 350 миллионов минимум это стоит. Вы себе вообще отдаете отчет? Что вы нам тут показываете, эти картинки?
0: Игорь Иванович был смелый, не сказал, отдаю.
1: Вы врун и непорядочный человек, потому что вы тут такие вот вещи говорите. И так
3: что
1: вот
3: вы настроил, это сделаете, да?
1: Настроил всех против.
0: Ничего себе, да.
1: И прошел год. Ага. И когда в прошлом году все свершилось, он подошел на совещание и извинился. Говорит, я не верил, это невозможно. Говорит,
2: то, я для себя хотела бы отметить именно первую очередь, потому что вторая, она была, ну, мы прям делали новый этап, мы разработали документацию, сделали брендирование. Но первое, это прям был стихийный процесс, за две недели работали все. Никто не видел, что получится.
0: А вы прямо вот с карандашом, с линейкой, прямо ватман, бумага, или как мы это видим?
1: Карандаш, резинка.
0: Или искусственный интеллект помогает?
2: Нет, сначала рисуется...
0: Эскиз какой-то,
2: эскиз,
0: да?
2: Эскиз. Это для начала у нас ватман и под основу какая-нибудь, или карта.
0: То есть прямо по классике все? Вот как
2: да, это? А потом все переводится в компьютер. И уже дальше ведется работа с топографической подосновой, то есть там считаются земляные массы, рисуются визуализации в специальных программах. Вот, все очень серьезно.
3: И когда Марина нарисовала этот проект, да, и мы там тоже, ну, ходили с ним везде, показывали, как вообще это реализовать, и нам сказали люди, а вы видите, что в середине этой композиции крест? У вас обязательно все получится, потому что это будет с Божьей помощью. И у нас прямо мыли мурашки от этого. Потому что вы видите, что она поставила крест, ну, в середину этой композиции. Все будет. И действительно, то, что происходит с Полем Пасхиным, это просто какая-то, ну, божественное чудо, помощь, потому что помогают все. Марина в прошлом году сделала проект абсолютно бесплатно. Она не понимала, заплатят ей когда-нибудь за это. Сможем ли мы это закрыть? Потому что, ну, действительно, вот как она говорит, за две недели там до фестиваля. В прошлом году трава стояла по пояс. По плечи, ладно. А люди, Саша, чтобы ты понимал, уже ехали со всей страны с капсулами земли. И мы понимали, что мы, ну, в честь 80-летия Победы мы клянули клич, что мы эти капсулы должны принять. И мы должны сделать эту церемонию возложения капсул со всех земли. То есть везли же отовсюду. С Камчатки, с Владивостока, с Надыма, с... Ну, это было просто народное движение.
1: Мурманска.
3: И сколько предприятий Выборгского района помогло абсолютно безвозмездно. В этом году уже подключились предприятия Ленинградской области. Вот про парковку Игорь Иванович говорит. Это ВАТ, да?
1: Да.
3: Компания ВАТ бесплатно дала асфальт. Асфальт – это миллионы.
1: Да.
3: Выборгская горная компания дала гранит. У нас гранитные дорожки. Это десятки миллионов. То есть просто это вот, когда губернатор выступает и говорит, что это народный проект, это действительно народный проект. И каждый чем может. Если человек может дать там...
2: скамейку.
3: Да, скамейку дают, скамейку. Клубы помогают взносами. Сколько
0: то
3: клубов?
0: Есть, перефразируя, если бы не было фестиваля, ну не было бы, или он был бы в другом месте. Может быть, это и как-то вот осталось бы на уровне...
1: Ну, вот никто такой бы и не знал об этом памятнике, ну, да, который
3: стоит на самом деле отец Вячеслав Харинов, ему рассказали об этом местные мотоциклисты, поведали эту историю, что есть такой валун в чистом поле, в капусте, ну, поле, где выращивается капуста, что сын узнал историю гибели своего отца, что из-за этого гранитного валуна отец поднял в последний бой своих солдат, и там пал смертью храбрых, и он 6 лет на Яве туда приезжал, выбивал из этого гранитного валуна монумент, барельеф с портретом сходства отца, там однопольчане ему показали это место, и все, его никто не поддерживал. И отец Вячеслав Харинов пришел с этой историей к нам. Он говорит, ребята, вот есть такое в Выборгском районе. И в 22-м году он первый раз на это поле привез группу, мы же бессмертный мотополк каждый год делаем. И он сказал, Игорь Иванович, а давайте попросим хотя бы, ну там, у губернатора, у правительства, ну вот 100 тысяч рублей, мне вот достаточно 100 тысяч рублей, чтобы просто немножко дорожку отсыпать, потому что, ну, невозможно заехать, там нет дорог, чтобы люди могли просто подойти к этому монументу. И вот от письма, которое было написано первый раз в 22-м году Александру Юрьевичу Дрозденко с просьбой о 100 тысячах рублей, сейчас у нас проект мощнейший. Мне кажется, действительно будет место притяжения, это, ну, российского уже уровня, там, который стоимостью там сотни миллионов рублей. И это все делается с помощью вот компании, ну, то есть с помощью народа. Это действительно народный проект.
0: Ясно. Слушайте, я просто боюсь, что мы про другое ни про что не вспомним.
1: Ну, давайте хотя бы этим завершим.
3: Ну, надо сказать, что не то, ну, там...
0: Нет, нет, мы ничего не завершаем. Нет.
3: Надо сказать, что нам помогают, ну, там, и народ, и грант губернатора мы выиграли, но грант губернатора 3 миллиона, это, ну, как бы в таком объеме, это только капля в море, но это помогает также начать, не бояться начать, да, и потом средства приходят, поэтому это большая работа по привлечению средств, в том числе, и мы как бы призываем всех слушателей Моторадио, если кто-то готов внести взнос и там поставить свою стеллу, пожалуйста, тоже обращайтесь, там в группе ВКонтакте есть наши координаты, пишите. Мне, кстати, недавно написал один человек ВКонтакте просто, что Алевтина, я житель Выборгского района, я хочу поставить стеллу. Потом он говорит, я бы, наверное, не от себя хочу все-таки, как-то, ну, от себя нескромно. Давайте мы поставим от нашей организации «Меридиана спорта». И мы уже, фестиваль как бы прошел, а мы еще хотим в сентябре, кстати, в сентябре очень хорошее время для посадки елочек, да, мы в этом году не садили елочки в июле, потому что, ну, не приживаются, к сожалению. И мы хотим еще сделать какое-то мероприятие в сентябре, где люди, которые еще хотят, да, ну, помочь, и, ну, свои стеллы сделать, мероприятие, сделаем еще какое-нибудь. Причем, что в августе как раз будет 85 лет той трагедии, в честь которого этот мемориал. Вот. Игорь Иванович, что-то хотел сказать, я вас...
1: Да, вы уже сказали.
2: Ну, наверное, я добавлю, я надеюсь, что у нас появится целая карта вот этих трасс, мест, откуда у нас приехала Земля с капсулами, потому что это отдельная история, каждая капсула имеет какой-то свой путь. Например, в этом году заинтересовался у нас Псковская область. Они отдельно передавали, как городок маленькой партизанской славы. И опять-таки Камчатка, Магадан.
3: Камчатка в этом году, камчатская организация привезла землю с Камчатки.
2: Камчатка это у нас, да, по-моему, трудовая слава или... Нет, они у нас с Японией воевали, mm-hmm. А есть у нас регионы трудовой славы, есть регионы, которые отмечены как партизанской славы. И вот я надеюсь, что у нас появится некая карта, которая зафиксирует всех, все вот этих капсулы, всех участников и все маршруты.
3: Это очень хорошая идея, потому что в прошлом году даже, когда мы делали вот это поле, да, и мы понимали, что везут со всей страны, ко мне также подходили мотоциклисты, говорят, вы понимаете, какой-то беспрецедентный случай, что здесь, на этом поле, будет энергия земли со всей нашей страны. То есть каждый город, каждый район, который здесь воевал, который город-герой, да, там город воинской славы, там Сочи город, как это, госпиталь, да, они все привезли. Потому что и на этом поле 7 тысяч солдат погибло. Это люди со всей России и бывшего, ну, СССР, да, там все национальности, все воевали за одну победу, да, и поэтому сейчас вот это, конечно, силище, которое там сейчас есть в земле, это, ну, очень многого стоит. И те города, которые действительно будут отмечены, откуда привезли эту землю.
0: Ну, дай бог, чтобы все получилось, да, дай бог. Давайте все-таки вернемся обратно на фестиваль. Ну, вот про поле мы сказали. Mm-hmm. Что было в субботу? Как прошел мотопробег?
1: Ну, подожди, Саш, еще субботы, да. Во-первых, ну, до субботы мы...
3: А еще, может быть, еще, Саш, про поле Пасхина, да, еще одну... одну фразу, что мы в этом году еще, что случилось, благодаря горной выборгской кампании мы установили там памятнику Юрию Пасхину, то есть сыну, не забывшего своему отца, который ездил туда на своей Яве на протяжении 6 лет, из гранитного валуна цельного был выбит ему монумент. И теперь это поле становится, ну, и мотоцикл. Почему мотопарк мира? Ну, почему мы так... Потому что мотобрат там 20-30 лет назад, 50, эту историю начал, а мы, мотобратья современные, продолжаем это. И отец Вячеслав Харинов очень хорошо сказал на фестивале, мы сегодня смотрели это в отчетном видео, да, что это уже и памятник сыновьям, которые не забыли своих отцов. И он сказал: я сын фронтовика, Игорь Иванович сын фронтовика, и мы помним тот подвиг, который они совершили ради вот победы. И поэтому там еще стоит теперь мотоциклист гранитный. Съездите тоже, посмотрите как-нибудь. Это тоже впечатляюще очень.
1: Да, вот эту мотоциклетную составляющую еще добавила одна информация. Совершенно как бы случайно в процессе вот этой народной помощи, которую оказывают все клубы, простые люди, крупные компании, такие как Выборгский судоремонтный завод, судостроительный завод, все таблички на гранитах из корабельной стали Выборгского судостроительного завода.
3: Всеволожский, Карельский, там много.
1: Да, да, Гавриловское горное управление. И вот как раз то, что я хотел сказать...
0: Сбили вас.
3: Что мотоциклисты. Мотоциклетная составляющая.
1: Что выборгские ребята просто помогали нам. Вот, и говорят: у нас есть техника, мы можем этим помочь, мы можем этим помочь. И говорят: вообще-то мы сами мотоциклисты. И у нас в Выборгском районе вообще нет мототрека. И в результате мы из той земли, которую могли выбросить и куда-то вывезти, мы буквально на соседнем участке сделали в этом году по европейским нормам лучший мототрек для Выборгской ассоциации мотоспорта. И ребята уже летают, гоняют, уже приезжали из других городов.
0: Ну, в смысле, кроссовая
1: трасса с трамплинами. Ага. Поэтому вначале кому-то показалось: слушайте, какая связь между вот трагическими событиями, а дети должны приезжать и видеть. И это мотонаправление. И это не кладбище, это мемориал. И то, что мы там когда-то будем делать и припати, и автопати, и, может быть, даже крупнейшие музыкальные фестивали, это все будет развивать мотопарк. Это новое такое понятие. Вот. И мы очень благодарны владельцам земли, это, которые предоставили эту возможность, о Выборжец, крупнейший наш холдинг Ленинградской области. Очень многие компании помогали. И поэтому приезжайте, помогайте. Действительно, вот, очень будем благодарны, что мы сегодня выполнили работу где-то на 40 миллионов. До елочек обязательно у нас будет мероприятие. Это, собственно, юбилей. 85 лет. Это 21-23 августа, когда были самые тяжелые бои. Вот. А в сентябре, вот Алевтина уже сказала, чтобы не повторяться, да, что елочки будут, потому что парк мира. И в нем Марина сейчас допроектирует.
2: Да.
1: Ну, что нам первый год мы как-то так одну аллею сделали, а сейчас надо думать, что делать дальше.
2: Ну, собственно, мы планируем дальше развивать территорию. И я хотела отметить, что мы живем в городе герой. У меня у самой бабушка блокадница. И любой город, любой живое пространство, оно должно развиваться вне зависимости от событий, которые там проходили. И как сказал один из моих заказчиков в теме СВО, в этом году, я поясню, в этом году много кто отменял салюты. И вот один мой заказчик, не стали они у себя в городе отменять салют. И они сказали, что по мнению своих вот ребят, кого они отправили на СВО, легче, если им там легче, если город будет жить и радоваться, если дети будут гулять, а не сидеть и как-то скорбить. То есть это не кладбище, и это живой организм, его нужно как-то дальше взаимодействовать с ним. Вот, у нас запланирована третья очередь. Мы еще рассчитываем связать несколько монументов по соседству, небольшой Катерпой. Ну, собственно, и также установить еще два мотоцикла. По возможности, это боевой мотоцикл Харли Дэвидсон.
1: Да, ЛВА-42, который знаменитый, участвовал во время войны. И второй, я думаю, все-таки советский М-72, вот о котором вы говорили, тот один из немногих выпускавшийся во время войны, что тоже вот память тех времен.
2: Если я не путаю, это БМВ-50.
1: Он, да? Это советский мотоцикл, который делался в России.
0: Ну, все-таки о мотопараде. Потому что разночтение в количестве, кто-то говорит, вообще прямо огромное количество было. А как было на самом деле?
1: Саш, ну дома на парада, до парада. Было торжественное открытие в пятницу, в 7 часов.
0: Я все перескакиваю,
1: извините. Да, ты перескакиваешь.
3: Вот, у нас уже это цикл из 4 передач записать. Каждый день по передаче.
0: Давайте, пятница с утра, что
1: пятница.
0: Было?
1: Подождите. Пятницу с утра мы сказали, днем мы ездили на поле Паскина, открывали, и пятницу у нас в 7 часов было торжественное открытие фестиваля, на котором Александр Юрьевич открыл его.
0: Это был уже на сцене. Да?
1: На сцене, да. У нас был интересный гость. Это глава ЛДПР, господин Слуцкий, который оказался мотоциклистом, который приветствовал от лица своей партии всех мотоциклистов. Было очень здорово. Ну и, конечно же, это квинтэссенция, вишенка на торте. Это большой, я бы сказал, концерт Гарика Ивановича Сукачева в пятницу. Потому что по традиции обычно музыканты выступают 45 минут. Все, раз там плюс-минус, в час и все. Гарик Иванович говорит, слушайте, а можно я сыграю полтора часа, говорит, потому что у меня такая программа есть интересная. Блин, да, конечно, пожалуйста. Через две недели он говорит, слушайте, а у меня есть вообще военная программа двухчасовая. Можно, говорит, я ее? А как расписание составлено, девчонки там туда-сюда.
3: Ну, пришлось кому-то отказать.
1: Вот, и мы очень серьезно готовили... Гарик Иванович сделал, как по последней песне должна была быть песня, как правильно она, про судьбу?
3: Непокоренная вера в добро.
1: Непокоренная вера в добро.
3: Представляете, какие слова? Непокоренная вера в добро.
1: Это фантастическая песня, и мы всегда последнюю песню делаем под нее салют. И наши ребята, которые салютчики, они сделали, спроектировали салют, там каждый такой удар музыки, это вот выстрел. И она такая медленно-медленно, а потом непокоренная вера. И, в общем, это было фейерверк. Вот. Великолепно. А потом Гарик говорит, и еще две песни. То есть это беспрецедентно. Обычно, кто участвует в концертах, видит, что музыканты раз перед собой, такой бумажка у них на полу лежит, и так 1-12...
3: На часик.
1: 13 там песенок. 23 песни спел Гарик Сукачев в этот вечер. Чуть-чуть мы задержали там салют, но все довольны. Все
0: и плавно переходим в субботу.
3: Саша, а если еще говорить про пятницу, то есть программа настолько насыщена, на самом деле утром состоялось на фестивале Государственный совет, заседание рабочей группы. Можешь себе представить, это когда губернаторы всех областей по пути из Владивостока в Санкт-Петербург на видеоэкранах слушают о том, как надо развивать туризм между Владивостоком и Выборгом. Эта тема началась в 2023 году после нашего знаменитого зимнего мотопробега. В 2023 году на фестивале состоялось первое заседание рабочей группы Госсовета. В прошлом году мы пропустили 24-й, 25-й, и вот в 26-м году губернатор сказал, я хочу, чтобы Госсовет был на Балтик-ралли, чтобы все видели со всей страны, что мы делаем. И мы сделали этот Госсовет с видом на фестиваль. Игорь Иванович выступал тоже, и Леха Ветер выступал.
1: В час дня, да, по-моему,
3: было? Да, в час дня мы приглушили сцену, и целый часик вот люди рассказывали о том...
1: Это все пятница.
3: Это все пятница.
1: И не только это. А вот после выступления Гарика Сукачева случился знаменитый наш музыкальный квартирник, который каждый год проходит у нас по пятницам. И Максим Ефимов, да, бессменный его руководитель, провел его. Было просто прекрасно. Была музыка, была игра мотоциклистов, и таким образом тихонечко мы закончили пятницу. Да.
3: Но мы не говорим о том, что у нас более там 40, а мы еще иногда говорим 60, никто точно не знает активности, потому что они увеличиваются с каждым годом в геометрической прогрессии, и они одновременно идут на всех площадках, то есть в разных концах города проходят турниры, хоккейные, теннисный, волейбольный, пинг-бол, пенальтика. В этом году, кстати, вот что. У нас была новая активность, которую мы мечтали много лет. Стандрайдинг, который был всегда на Harley Days. В Выборге не было ни одного квадратного метра асфальта близко к рыночной площади. И поэтому мы много лет отказывались. И в этом году город Выборг заасфальтировал улицу театральную, которая вот, ну, как бы приблизилась к фестивалю, потому что мы вышли в парк, мы вышли в парк, и эта улица единственная с асфальтом придвинулась к фестивалю. И там чемпион мира по стандрайдингу Фома Калинин, единственный российский спортсмен, который титулован как мировой чемпион, он показывал со своей командой стандрайдинг и делал такое страшное, как станд-такси. Я когда увидела, я думаю, господи, я вроде про это даже и не знала. То есть они возили людей на заднем колесе. Я не знаю, разрешили ли это в следующем году. Это было очень страшно.
0: Мы это вырежем, да.
3: Да-да-да. Вот, нет, но они это делали.
1: Безопасно.
3: И то есть вот у нас чемпионы мира на фестивале делают станд. Вот. И палаточный лагерь там уже близко.
1: Подождите, да. Удивил он следующим. Когда мы пригласили его на сцену, он выехал на заднем колесе на сцену.
0: А у вас же там заезд же, да, на сцену был,
1: и
0: да?
1: И дальше по сцене крутил вот так на заднем колесе. И еще, по-моему, Нину Амбросову,
3: чемпионку мира по боксу, возил в этом стандакси. То есть у нас был стандрайдинг на сцене в этом году. И Нина сказала, мне было очень страшно. А если чемпиона мира по боксу страшно, вы представляете, ну какая-то... То есть когда ты смотришь со стороны, думаешь, ну там что, человек катается там на заднем колесе. Она говорит, а я-то понимаю, здесь скользко, здесь то и все. То есть на самом деле это тоже уникально, что у нас стандрайдинг на сцене. Это уникум. Вот. То есть это может только делать, конечно, чемпион мира. У меня все подрядчики попросили расписку, что в случае чего, значит, я все оплачиваю. И я только сидела, чемпион мира, что он не упадет и ничего не повредит. И Фома не подвел.
1: Да, нам было немножко грустно, что у тебя в передаче недавно участвовал Андрей Кузьмин, с которым мы много лет делали стендрайдинг. И мы с ним готовились к этому соревнованию 3 месяца, 4 буквально. Но почему-то Андрей за неделю снял свою кандидатуру, сказал.
0: О, я не в курсе дела.
1: Да, но вот нам было так очень грустно, потому что ближайший друг, первый, кто ездил на стендрайдинге, на Харлее.
0: На больших мотоциклах.
1: На больших. Вот. Фома нас просто выручил. Спасибо команде. Что
0: слушайте,
1: поле...
0: ощущение, во-первых, уже точное понимание, что мы ничего не успели рассказать, это понятно.
3: Мы еще застряли на пятнице.
0: Да, но ощущение такое, что действительно происходило много чего где. Все увидеть, наверное, было, ну, очень, если вообще возможно. Потому что, например, в клубной зоне, да, вот там своя
3: вторая сцена.
0: У хулиганов с этими пенами своими, там, третья жизнь. У Алексеевича, там, четвертая жизнь. У хулиганов в парке, там, пятая.
1: Стамбайк мы впервые вынесли на другую сторону фестиваля, ну, не хватало места.
0: Все-таки расскажите мне кто-нибудь, ну много было мотоциклистов?
3: Очень.
1: Переходим к субботе, да? Да, конечно, в этом году парад всех впечатлил. Просто мы вообще благодарны.
0: Некоторые сказали 300 мотоциклов всего. Кто-то сказал 400, кто-то сказал 1500. Кто-то, то есть настолько разные цифры, вот и любопытно, что скажете вы, считали ли вы?
1: Да, считали мы. На фестивале присутствовало 2400 мотоциклистов. Вот. Не все из них, оказывается, уехали на парад, но большая часть. Вот. Но мы хотели обязательно поблагодарить руководство ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое в этом году выделило такую помощь неоценимую. потому что парад пересекает федеральную трассу Скандинавии, нам обязательно нужна была поддержка, вот, и было прохождение вдоль Саминского канала всех мотоциклов, это было красиво, и Гарик Сукачев в это время шел на своей лодке по Саминскому каналу, мы срежиссировали это явление, единственное, что в связи с тем, что он был первый раз, где-то он за каким-то холмом прошел, что мы друг друга не заметили, вот, но он получил разрешение, все, вот, и по величина на самом деле мотопарада очень характеризуется нами всегда, что мы как-то какими-то методами отмечаем. И вот в этом году, те, кто знает, ну, кто ездил в Финляндию, хорошо знает, на Саминском канале есть единственная заправка за третьим, как он?
3: Шлюзом.
1: И вот, то есть мы проехали, развернулись возле границы, возвращались обратно, и последний мотоциклист был возле этой заправки. То есть это, получается, две длины Саминского канала, потому что это просто не беспрецедентно.
0: Ну, сколько так, навскидку? Ну, 1000 была?
1: Да, нет, каких? Ну, я думаю, что где-то 200, наверное, там было.
0: Мотоциклов.
1: Да.
2: Мне кажется, только на поле Пасхина приехало около 300 мотоциклистов.
1: Да, это такой небольшой ручеек.
0: Да. Но нет, Саш, бесконечная
1: линия. Это бесконечно. Мы первый раз, мы всегда выезжаем с парада, с губернатором, и у нас, мы видели, что мотоциклисты строятся примерно по последние, по проспекту Ленина. Вот здесь вот, где они заезжают на проспект Ленина. В этом году мы только выехали с Пионерской, они уже все хвост стояли
3: здесь. Уже
1: стоят
3: на набережной.
1: Уже стоят, уже забито.
3: То есть,
1: все,
3: как... то есть, по сути, вот как мы рассказывали, ну, рассказывали, как в Москве замкнулось Садовое кольцо, да, да. У нас тоже замкнулось,
1: при этом
3: сути.
1: Их было два, потому что у нас еще по крепостной улице строились мотоклубы. Очень много было, очень приятно было.
0: Вот. Без происшествий.
1: Слава Богу. Ну и всегда. Вот завершается парад, и я перекрещиваюсь, говорю, все, для меня фестиваль закончился. Если все безопасно прошло, потому что очень опасно, на самом деле, большие скорости.
3: Ну, в этом году у нас еще было воскресенье парад, поэтому еще ничего не закончилось. У нас каждый день парад был еще.
1: У нас же в этом году день военно-морского флота.
0: Да, точно.
1: У нас есть морской клуб «Шаркс».
0: Да.
1: И я обратился к ним, говорю, ребята, придумаем что-нибудь. Они говорят, да не вопрос. Я говорю, давайте морской мотопробег. Они, вау, давай. Вот, они организовали еще людей. Было, наверное, там 300-400 мотоциклов.
3: Это воскресенье, все в тельняшках.
1: Все в тельняшках, красота.
3: С флагами.
1: С флагами. А я когда строил парад, маршрут, оказывается, в Выборге столько морских улиц. То есть, во-первых, набережная, понятно, а потом морской проспект, морская улица, там какие-то еще портовые проезды. Ну, вот так здорово, и все пришлось по таким морским направлениям. И, конечно же, в воскресенье всех удивило выступление Александра Ф. Скляр и группы «Ва-банк», потому что мы с Александром знакомы давно, но впервые, кстати, «Шаркс», я смотрю, у вас
0: вымпел,
1: да, ребят.
0: Да, да.
1: Вот. И я попросил его, я говорю, слушай, у тебя такие песни красивые, вы с Гариком поете, «Прощайте, скалистые горы», еще что-то. Александр сказал, Игорь, я сделаю тебе музыкальную программу. И потом я попросил Гарика, Гарик, поддержи Скляра. И он говорит, а он уже взял билеты уезжать обратно в субботу. Потом мне говорит, Игорь, я не могу тебе отказать. Я сдал билеты, я буду выступать в воскресенье. И они...
0: Это вот четыре выступления.
3: Четыре, да.
1: Это было четвертое.
3: То есть при пати пятница он выступал, а в субботу он еще говорит, слушайте, на пятницу у нас обычно звезда идет на квартирник и там выступает, но в пятницу после 2,5 часов, он уже не мог, он устал, это понятно. И он в субботу говорит, ну где там квартирник, а у нас уже мотокараоке. Он говорит, ну пойду пару песен спою. И он еще зажег. И тоже у него большая такая программа, что он каждый из четвертых дней он разное может петь. То есть у него много разных программ. На квартирнике он там пел тоже какой-то, у него был свой абсолютно репертуар, поэтому...
1: Тюремный какой-то, да.
3: То есть уже для узкой аудитории. Вот, поэтому было очень здорово, что все четыре дня. И он уже чувствует так спокойно себя на фестивале, потому что уже к нему люди привыкли, никто на него не бросается сильно.

0: Калининградской области.
1: И он согласился. И теперь вот Гарик, вот сейчас вот в интервью, которое вы завтра увидите, он говорит: я люблю этот район, я его знаю, я готов быть экскурсоводом, я уже готов рассказывать столько вещей о них. Ну, правда полюбил. Поэтому вот эта любовь, она у нас взаимна. Мы очень его любим, он нас полюбил. Вот. И поэтому он дал слово: я буду выступать только на вашем мотоциклетном фестивале. Это...
2: Когда, эксклюзив,
1: да, эксклюзив, когда, поэтому он наш символ и серьезный партнер.
0: Когда в 2024 году Игорь Иванович сказал, что Гарик будет теперь каждый год выступать, я говорю: ну это ж не бывает, надо же хедлайнеров менять. А сейчас уже никто не удивляется, как будто бы так и надо, и всем нравится. А в субботу еще, если быстренько, там у нас одна минута, у нас же в субботу еще выступали Олег Газманов и Чиж, это же мегазвезды. Олег Газманов в свои 75 лет еще крутил сальто на сцене, что все просто обалдели, в какой он прекрасной физической форме, как он зажигал. И такое ощущение, что собрал вообще больше всего народу. То есть люди любят, какие бы там нам хейты не были ВКонтакте, больше всего людей собрал Олег Газманов. И сейчас до сих пор нам говорят, нас впечатлили выступления Олега Газманова. Ну а Чиж — это наша любовь. Кто-то мне говорил, что очень уныло. Ничего не уныло, я кайфовала сама от выступления Чижа.
2: А можно философский вопрос я задам? Ну, как мне кажется, что он философский. Вот с одной стороны, вроде бы достигнут, ну, некий, ну, можно сказать, абсолют по сумме из содержимого, по месту, по времени назначения, по проведению, по поддержке. Ну, по всему, вот вроде вот, ну, все прямо вот, ну, ровненько, хорошо так. Может быть, и не надо к чему-то стремиться, а хотя бы выдерживать планку? Или все-таки вот, вот что у вас в голове в этом смысле происходит?
1: Я с тобой согласен, Саша. У нас нет какой-то задачи сверх куда-то стремиться. Потому что... стремление вверх – это увеличение чаще всего бюджетов. А в стране не самые добрые времена. Мы ограничили себя тем, что мы приняли принципиальное решение, мы не берем входных билетов. И поэтому финансовое сдерживание, оно и сдерживает развитие фестиваля. Поэтому если бы нам удерживать плату, на которой мы были, а его удерживать очень тяжело, то плюс-минус 3 рубля, мне кажется, нормально, мы бы шли дальше.
2: Еще вопрос. В этом году я брал коротенькое интервью у офицера Мотобата, и он мне так бодро там наговорил. Вот тут, кстати, видео идет. Это наше видео и фоном. И он, среди прочего, сказал: очень много народу, все так здорово, это хорошо. Мне кажется, что это потому, что в этом году разрешили алкоголь. Вдруг он мне так сказал. Я думаю, надо же. Стал спрашивать, думаю, может быть, пиво разрешили в этом году, потому что была поддержка компании «Балтика», насколько я помню, да? Mm-hmm. Вот проясните ситуацию. Можно было выпивать в этом году на фестивале?
1: Нет, на фестивале можно было выпивать слабые алкогольные напитки всегда.
2: Всегда было, да. И до этого, да?
1: Дело в том, что есть разница. В Санкт-Петербурге принят закон там 20 лет назад о том, что на массовых мероприятиях распитие спиртных напитков и пиво запрещено. А в Ленинградской области такой закон не принят.
2: Все, понял тебя.
1: Поэтому пиво, сидр, медовуха такого уровня, пожалуйста, разрешено. Но это не считается алкогольными напитками, это слабоалкогольные напитки.
2: Еще вопрос. Хулиганы поставили в парке сцену, там выступила любимая моя группа «Амальгама» московская, такой тяжелый металл англоязычный, ну и русскоязычный тоже. И прямо вот они когда заиграли, у них такой звук был, прямо вот, ну, выделялся на фоне предыдущих там коллективов. И прямо видно, как со всех концов парка народ подтягивался, ну, любители вот такого хэви. Вопрос, вот этот опыт с двумя сценами, как вы смотрите на будущее?
1: Ну, во-первых, у нас вторая сцена на Harley Davidson, ты помнишь, была всегда.
2: Была всегда,
1: и ставил ее действительно хулиганы. Поэтому у нас давнишнее такое партнерство. В этом году хулиганы поставили только сцену, а тут звук поставили мы. Да, это было от фестиваля. Поэтому у нас был такой тандем. Вот. И я очень много лет хотел это сделать. Нам нужно было расширение в парк. Мы зажаты очень сильно. И эта сцена, к моему удивлению, собрала такое количество народа. Вот Алевтина лично видела. Я был в воскресенье, было меньше народа. Вот. Но это очень удачное мероприятие. Единственное, что, как всегда, очень тревожится воображение. Столько негатива. Ну, почему-то, не знаю, как вот поработать с выборгской публикой. Основная масса людей довольна. Но всегда найдутся, кто ложку дёгтя.
2: Ну, так а чего вы хотите такое массовое? Сколько там народу прошло? 1100, наверное, за 4 дня?
1: 43 тысячи человек.

0: ну и что?
1: Ну, всегда найдутся, вы правы.
2: Конечно,
1: абсолютно,
2: да, потому что, в принципе, с нормальными людьми, с администрацией, мы в хороших отношениях, все понимают, мы приходим, приносим большие налоги. Выручка всех кафе, ресторанов,
1: так
2: гостиниц.
1: Так в чем претензия? Что громко, что мешает спать,
2: что
1: или что?
2: Да, что вот вы, тут деревья у нас, они какие-то исторические, вот этот звук может что-то помешать. Да и вообще вы вот какие-то, вы такие нехорошие.
1: Ага.
2: Мы перекрыть дороги, Саша, обещали. Ага. Не дать въехать мотоциклистам.
1: Даже так?
2: Даже так. Вот извини, мне позвонила женщина, владелица какого-то этого чата.
3: Наш выбор.
2: Наш выбор.
3: ВКонтакте.
2: И угрожала, не знаю, чем угодно, что мы виновны в том, что бензина нет в стране, что мотоциклисты...
3: Ну, вообще, это общемировая проблема, что при посещении большого объема народа и туристов местные жители недовольны. То есть испанцы выходят на митинги, демонстрации. Я, как житель тоже Царского села, понимаю местных жителей, но это жизнь, и, собственно, Балтик-ралли и Выборг сейчас в топе по популярности, и про них говорят все. На всех уровнях, в каком регионе не приедешь, все знают Выборг, все знают Балтик-ралли.
1: Слушайте, ну вам только терпеть, ну что делать?
2: Ну, мне кажется, да, это просто, мне кажется, это негативные люди вообще, они
1: да,
2: ко всему так относятся,
1: всего.
2: Потому что если видеть количество людей, которые на фестивале с яркими лицами, кричащими «спасибо огромное», ну, наверное, кому-то это надо, ну, иначе бы мы не продолжали бы.
4: Та площадь полная, которая стояла на Газманове, на Чижи, это же выборгские люди, да, потому что понятно, что мотоциклисты – это какая-то часть, да, то есть выборжане получают из-за этого фестиваля бонусы в виде все-таки концертов мировых и российских звезд.
1: Бесплатных.
4: Бесплатных, помню, конечно, да. Потому что многие сказали, что мы никогда не были на концерте Газманова, может, никогда бы не были, да? Мы сами никогда не были, а получили удовольствие. Чиж, я много лет мечтали мы его пригласить, и только в этом году из-за того, что мы сдвинули фестиваль на неделю и ушли с Дня Металлурга, мы смогли, у нас появилась возможность их пригласить. То
2: их
4: есть
2: перекупали.
4: Это эксклюзив, всегда. Их перекупали много лет, поэтому я думаю, выборжане, которые там сдают квартиры, да, там за бешеные деньги, они получают бонусы от проведения этого фестиваля, но всегда есть недовольный контакт. Это вообще, говорят, там негативная сеть, да, потому что когда почитаешь выборгские паблики, да, хочется заплакать и вообще больше ничего не делать.
1: Да, но... Дашь потом ссылку, но...
3: А как при этом город преображается?
2: Да. Хотел бы, кстати, добавить, вот Алевтина говорила, выступление тоже. Газманова, и нельзя не обратить внимание на то, что Газманов подготовился настолько к этому концерту, что он выпустил специальную новую музыкальную программу, вернее, песню о мотоциклистах. Называл их «Моторосы».
4: Состоялась премьера песни, да.
2: Где
4: с клипом.
2: С клипом очень серьезным, да. Спасибо ему большое.
1: Слушайте, в субботу, когда колонна вернулась, потом на сцену вышли все вот директора ЧАПТ, или там и президенты, да. И всякие известные люди, среди которых был Олег Капкаев. Я хочу вам выразить личную благодарность. Вы сказали теплые слова в адрес нашей радиостанции. Это мы зафиксировали. Так что вот тут вот, да.
2: Мы вас очень любим. И где-то там стоит наша тареночка.
1: Может быть, куда-то тут.
4: А потом, Саша, если вы были как раз в это время, мы же все закрутились в хороводе единства народов России. Действительно, потому что многие мотоциклисты приехали в народных костюмах. Вот наш небезызвестный Ромарио, который недавно женился на девушке Надежде из Беларуси. Они были в белорусских костюмах. Солнце тоже небезызвестно. Она приехала специально в костюме Коми. И мы все спустились и кружились в хороводе.
2: Сначала на сцене.
4: Сначала на сцене, а потом внизу. И все были очень радостны и получили от этого удовольствие.
1: На видео,
2: да. Как раз, да. Вот в этой, кстати, рубашечке белорусской.
4: Особенно мне понравилось, мы сидели рядышком, там на сцене был представитель из Дагестана, да, тоже, по-моему, ну, как бы представитель какого-то клуба, и он что-то устал сидеть на сцене и присел со мной за сценой. И когда мы закружились всех хороводе, он говорит, слава богу, я присел, нам же нельзя танцевать по определению. И мы с ним так смеялись, он говорит, вовремя я присел. Я говорю, вот такая Россия-матушка, тут в любой момент и дагестанцам нужно закружиться в хороводе единства народов. Вообще, конечно, потрясает наша страна. страна, меня, которая проехала из Выборга во Владивосток, вот этим сплавом разных национальностей, религий, и при этом мы один народ. Вот это меня все время, ну, как бы потрясает до глубины души, что мы можем вместе закружиться в одном хороводе и говорим на одном языке, но при этом мы разные, мы разных национальностей, разных, может быть, и религий, да, и кому-то нельзя танцевать, а все равно приходится, да. В общем, это, конечно, этот год, мы очень эту тему подчеркивали на фестивале «Год единства народов России».
1: Слушайте, ну, от себя могу добавить только, ну, как сказать, нечастую, может быть, даже редкую ситуацию, когда ты ходишь по какой-то территории, и все тебе рады, и ты всем рад. В наше такое время...
2: Улыбки, да.
1: Да, такое непростое. Видеть столько улыбающихся людей, это, конечно, это дорогого стоит. Ну и, наверное, последний вопрос. Готовится ли фестиваль 2027?
2: Им решили закончить, Саша, с этим безобразием.
1: Мы, извините, вы тут уже не рулите этим, да? Вопросом, да.
2: А мы думали,
1: мы будем настаивать.
2: Может, уж никому не нужно.
1: Мы будем применять всяческие методы воздействия.
2: Привяжите к стулу.
1: Ну, на самом деле, скажите что-нибудь доброе напоследок людям.
2: Да. Ну, во-первых, еще раз поблагодарю всех участников фестиваля. Ребята, которые, на мой взгляд, тоже совершили свои подвиги в условиях отсутствия бензина, плохой погоды, которая окружала весь Выборг. У нас работала специальная метеостанция, которая закрывала с одной стороны БПЛА. На крыше стояли специальные приборы из Пулково, которые не давали подлететь ни одному беспилотнику. С другой стороны, кольцо в районе 30 километров вокруг Выборга не упало ни одной капли за дождя за 4 дня. И когда мы в понедельник выезжали, и выдохнули вот так, и выдохнула природа. Как дунул ветер. В это время шло, значит, демонтаж. У нас 4 палатки улетели. Вообще ужас, я смотрел.
1: Это к деньгам, это к деньгам.
2: Не, это к тому, что реальные силы держали и помогали идти. А кто-то в это время по дождю ехал к нам. Поэтому мы очень признательны всем, кто приехал. И в следующем году, также в последние выходные июля, мы ждем всех на Балтик-ралли номер 7. Приезжайте в тельняшках. В этом году я половину фестиваля проходил в Бескозырке, потому что морской город, морская такая вот душа. Название вот фестиваля морское — Балтик Ралли.
1: Вот вы удивительные люди. Вы сделали продукт, которому помогают столько людей с удовольствием. Вот это, конечно, вот присоединяется к созданию вот этого.
2: Поля Паскина именно показала это.
1: Ну, в том числе, да. Ну, и я имею в виду и развлекательную составляющую.
4: И в том числе и фестиваль.
1: Вот все вместе, все на круг.
4: Ну, потому что, когда я говорю о том, что, ну, фестиваль поддерживают мотоциклисты, на самом деле все наши партнеры, спонсоры, во главе стоят мотоциклисты. И мы отдаем отчет, что они помогают, потому что они понимают, что это важный мотоциклетный праздник.
2: Третий вот, парк.
4: Поэтому мы их тоже благодарим. Это третий парк, это Газпром СПГ. Там, и мотоклуб «Дум» очень также помогает финансово. Поэтому нужно понимать, что люди вкладывают свои деньги в это дело. И благодаря этому это происходит.
2: Даже, казалось бы, президентский фонд
4: культурных инициатив,
2: вроде бы сугубо такое серьезное политическое
4: культурное мероприятие,
2: да, которое нас поддерживает уже который год. Мы с Алевтиной в этом году были на московском фестивале, подходят сотрудники: я сотрудник ПФКИ, я мотоциклист, я знаю про ваш проект, так приятно.
4: Национальные проекты России нас поддерживают.
2: Спасибо им огромное, да, и комитет по культуре и туризму Санкт-Петербурга.
4: Ленинградской области.
2: Ленинградской области, прошу прощения за оговорку.
1: Ну и те тоже присоединяться, наверное.
2: Конечно, мы очень сотрудничаем. Они предоставили нам возможность поставить стенд на своем фестивале. У нас была палатка, девочки раздавали материалы.
4: Питер Мотофест, да.
2: Спасибо, конечно, огромное нашему губернатору Александру Юрьевичу Дрозденко. Без его поддержки, такой мотоциклетной и политика, это было бы, конечно, другой фестиваль, другого уровня.
1: И все равно, несмотря ни на каких губернаторов, я бы все-таки отметил вашу личную энергию, потому что если бы не было бы вас, занимались бы вы продажами в Лауре в своей, и все, и ничего бы этого не было. А вот надо же, вот значит, что-то кто-то свыше что-то ведет вас. И вы, в принципе, в безнадежной довольно ситуации в свое время с этими Харли Дэвидсонами, с этими пертурбациями вокруг того фестиваля сделали, тем не менее, прямо вот это вот вам респект личный. То, что вокруг собралась такая команда, это тоже большое счастье. Вот.
2: Спасибо, Саша.
4: Команда у нас замечательная. Кстати, пользуюсь случаем, благодарю нашу команду, кто нас слушает. Наверное, Евгения Буре слушает. Она тоже наш такой верный штык, как я говорю. Люди, которые 2 месяца, июнь-июнь, мы не спали, не ели, мы работали 24/7. Мы плакали, обессилие уже, когда провели фестивали, и до сих пор отходим. Но это все благодаря тому, что потом, когда мы слышим эти отзывы, читаем их и понимаем, что все это было не зря, потому что когда ты действительно причастен к какому-то большому делу и создаешь какой-то продукт, который приносит радость людям, ты понимаешь, что твои усилия не напрасны.
1: Спасибо большое. В эфирной студии был генерал всея Руси в области создания мотофестивалей Игорь Иванович Щербаков, замечательная Алевтина Болгова, красавица наша, Марина Хмель, архитектор, тоже, естественно, красавица, и замечательный я. Мы говорили о фестивале «Балтик Ралли», конечно, ничего толком не рассказали, но мы старались выразить хотя бы эмоцию по следам этого события. Спасибо вам, дамы и господа.
2: Спасибо, Александр.
4: Спасибо, Саша, большое.
1: До свидания.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: 7 по машине.
1: Мазы копейка.
0: Две машины.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 323 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. По мототранспорту за сутки произошло 18 ДТП. ДТП с пострадавшими 5, ранения получили 5 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга Ленинградской области сотрудниками госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Цель данного мероприятия – сокращение и профилактика количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за выезда на встречную полосу. Часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям, вплоть до смертельного исхода. Мы надеемся, что подобная работа сделает наши дороги более безопасными. Данное мероприятие будет проводиться до 16 августа 2026 года. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка. Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Есть ли у вас какие-то работы, которые прям во всем городе оценены все круто, и к вам прямо едут даже с другого конца, чтобы сделать именно эту работу? Какую-нибудь там замена там чего-нибудь, и у вас лучше всех получается?
2: Слушай, я не подводил такую статистику, я не знаю, но детейлинг, да, у нас достаточно много народу его делает, оставляет мотоциклов, но что-то на втором месте, ТОхи и все делают.
1: Вот именно,
2: тут
1: да.
2: Нет какого-то такого
1: разбития. Нет, какая-нибудь, например, разбор вытаскивание коленного вала, балансировка его на каком-нибудь супервысокоточном военном станке у вас, потом сборка.
2: Я думал сначала сказать, может быть, шиномонтаж, потому что у нас есть станки, и в целом мы можем делать большие колеса или широкие колеса, что не все делают.
1: Ты вот об этом говоришь, почему? Почему не все делают? А в чем сложность?
2: Нет станков. Станки стоят денег. Для того, что ты купил себе станок, ты же должен его купить еще мотоадаптеры, потому что не все станки могут делать мотоколеса, и плюс к нему еще адаптеры нужны. А это стоит денег, прям нормальных стоит денег. Вот. Также ты, если хочешь делать там все поприкольно, то тебе нужны еще какие-то подъемники. К примеру, переднее колесо не на всех мотоциклах удобно снимать, допустим, через центральный подъемник, где-то нужен подкатной подъемник, где-то там под маятник. То есть тоже дополнительное оборудование. А бывает на некоторых мотоциклах очень нестандартные оси. Допустим, какой-нибудь большой шестигранник, у тебя его в наборе нету, и хотел покупать там ради одного колеса, тоже математически невыгодно.
1: А у вас это все присутствует?
2: Наверное, все, не знаю. По крайней мере, на данный момент мы можем, наверное, практически все снять и сделать. По шинке, да, много обращений.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 11 августа 1973 года по личному разрешению генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева по центральному телевидению начался показ сериала «17 мгновений весны», поставленного режиссером Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова. Столь высокий ранг разрешения был связан с тем, что у многих чинуш от культуры и партийных лидеров гнездилось сомнение, а можно ли показывать фильм, где противник, да еще какой, бонзы Третьего Рейха, показаны умными людьми, не лишенными, будем откровенны, некоторых привлекательных черт. Фильм стал воистину культовым, а его герои вошли в народный фольклор. Но вот какая тайна не дает мне покоя. Почему консультанты фильма из разведки настояли, чтобы Мюллера играл Броневой? Дело ведь все в том, что настоящий Мюллер больше всего походил на Штирлица, то есть на Тихонова. И еще, это отличный пример того, когда любой чиновник святее Папы Римского. Брежневу-то фильм очень и очень понравился. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: St. Petersburg. Best.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Сейчас достаточно большое количество даже крупных сервисов в городе практикуют отправку техники до клиентов после покупки через Яндекс.Доставку. Ну, соответственно, это все-таки фургоны, конечно, но они не так оборудованы, как специализированные мотоэвакуаторы. Вот это для меня было удивление. Стараемся объяснять людям, что есть качество, да, есть специализированная подготовка фургонов. И я в целом говорю про тех людей, кто занимается мотоэвакуацией. Да, понятно, что база обычный фургон, но тем не менее.
2: Тот же Яндекс, он не может упускать клиента, они прямо всегда да-да-да, конечно, да. И получается, что приезжают, ну, не столь специализированно заточенными, как вы.
1: Так они вообще не заточены. Ну, то есть, когда, ну, из своего опыта, когда ты вызываешь Яндекс.Доставку, да, ты просто вбиваешь в приложение, откуда, куда тебе нужно поехать, там, и габариты посылки, да, как я это вижу. Ну, приезжает фургон, и, соответственно, туда ты каким-то образом все это дело загружаешь. Предполагаю, что в салоне, чтобы загрузить в фургон, там, тот же квадроцикл, да, есть, наверное, свои аппарели. Как это происходит на выгрузке, когда уехал фургон уже клиенту, для меня загадка. Ну, вот, один из аспектов, это как раз-таки вопрос ответственности. Рассказывали, что при доставке, это же наемные все водители, это не парк Яндекса, да, это люди, которые подключились к приложению, да, поэтому за всеми не уследить. Рассказывали, что были повреждения. То есть отгружается мотоцикл, допустим, новенький целый, а когда доезжает до клиента, уже поступает звонок с рекламациями, что что-то там царапано или поломано. И вот возникает вот этот вот момент, а с кого спрашивать. Мы, конечно, объясняем, что когда вы обращаетесь к специализированному перевозчику, эти вопросы у вас сняты. Перевозчик наберет на себя эту ответственность. Более того, там, напомню, что у нас все погрузоразгрузочные моменты и момент перевозки, он фиксируется, установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому тут даже, как говорится, от себя не убежать. Если что-то и произойдет, эту ответственность...
2: А сколько вы храните запись? Может такое быть, что клиент там и через месяц пришел, говорит, слушайте, ребята, чего-то у меня вот тут, извините, подозрение, давайте покрутим видео.
1: Ну, через месяц вряд ли, в течение недели-двух-то, конечно, храним, но, как правило, если что-то и случилось, это будет понятно при получении техники, да, когда человек технику получает, первое, что он делает, он ее осматривает. Не так, что он схватил, поехал, а потом через месяц решил, а дай-ка я посмотрю, а нет ли там повреждений, да, потому что все мы привыкли, что приемку надо проводить сразу, когда ты товар купил.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: волне хорошего настроения.
1: «Тяжелый вечер». Авторская программа Егора Антонова о тяжелой музыке.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Егор Антонов и передача о тяжелой музыке. И, конечно же, слушаем разнообразных исполнителей, представляющих этот прекрасный музыкальный жанр. Сегодня, как вы уже, возможно, догадались, послушав вступительную композицию, мы с вами поговорим о музыке, под которую человек либо начинает трясти головой, либо задает совершенно справедливый вопрос: а нельзя ли как-нибудь помедленнее и потише? Но нет, нельзя, потому что сегодня речь пойдет о трэш-метале. Если вы думаете, что трэш-метал — это когда мужик в кожаной куртке орет что-то с такой силой, что вот-вот лопнут вены на шее, а на заднем плане 3-4 человека одновременно пытаются сломать свои гитары, то, в общем-то, вы не совсем ошибаетесь. Но все, естественно, несколько сложнее и намного интереснее. Потому что трэш-метал — это история о том, как несколько молодых парней посмотрели на хэви-метал, панк и британскую металлическую сцену и сказали: «А давайте сделаем быстрее, а потом еще быстрее, а потом настолько быстро, что сами, кажется, немного обалдели от того, что в итоге получилось». С этого момента и начинается наша история. Чтобы понять трэш, надо ненадолго вернуться в 70-е. В это время тяжелая музыка уже существует и вполне прекрасно себя чувствует. Есть Black Sabbath, есть Judas Priest, есть Motorhead. Музыканты уже научились делать громко, тяжело и так, чтобы соседи начинали подозревать, что у вас дома происходит что-то нехорошее. Но появляется одна проблема — слишком медленно. Ну, не для всех, конечно. Молодежь, в общем-то, отличается тем, что ей всегда надо быстрее, громче и желательно с ощущением, что сейчас что-нибудь взорвется. И тут появляется панк. Панк говорит: зачем нам все эти 10-минутные соло? Играем 3 аккорда, 2 прихлопа, 3 притопа, быстро, громко, зло, и желательно закончить песню раньше, чем барабанщик вообще успеет понять, что происходит. Затем на британской сцене возникает новая волна хэви-метала. Iron Maiden, Diamond Head и множество других групп показывают молодым американским музыкантам, что металл может быть одновременно тяжелым, быстрым и техническим. И вот эти три вещи — heavy metal, панк и британская металлическая школа — постепенно начинают смешиваться. Получается довольно странный коктейль. Представьте себе человека, который выпил энергетик, кофе, пиво, водочки, еще энергетик, и вот после этого решил сыграть вам на гитаре. Вот примерно такое настроение. Итак, мы подобрались к моменту, с которого и начинается трэш-метал. Давайте переместимся в Калифорнию. Начало 80-х. Молодые металлисты ходят на концерты, обмениваются пластинками, создают группы и пытаются играть быстрее своих друзей. И среди этой тусовки появляется одна особенно интересная группа — Металлика. Причем изначально это вообще не какие-то будущие короли мирового рока. Это просто несколько молодых парней, которым нравится тяжелая музыка. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Дэйв Мастейн и Рон МакГоуни. Именно этот состав просуществует недолго, но последствия его существования мы будем расхлебывать еще несколько десятилетий, потому что МакГоуни скоро заменят на Клиффа Бертона, а Мастейна вообще со скандалом выгонят.

Но дальше происходит вещь, которую сценаристы Голливуда назвали бы слишком банальной. Обиженный Мастейн создает собственную группу — Megadeth. И вот теперь у нас уже две будущие легенды. Но они еще не знают, что станут частью того, что позже назовут «большой четверкой трэш-металла». Итак, большая четверка трэш-металла — Metallica, Megadeth и примкнувший к ним Slayer и Anthrax. Почему именно они? Потому что в какой-то момент стало понятно. Вот эти четыре группы сделали для американского трэш-металла примерно то же, что Beatles в свое время сделали для британской поп-музыки. Только вместо нежного «е-е-е» это было агрессивное «рррр» от Тома Араи или «е-е-е» от Джеймса Хэтфилда. Ну и гитара. Очень много гитары. Причем, самое интересное, они вообще не похожи друг на друга. И это, пожалуй, самое прекрасное во всей истории. Anthrax — веселый, панковский. Megadeth — супер техничные и злые. Slayer — просто злые. А Metallica? Ну, Metallica решили однажды сделать трэш, а потом подумали, а почему бы нам не стать самой большой и знаменитой рок-группой на планете? И что характерно, у них получилось. Но давайте по порядку. Начнем с Anthrax. И вот тут я должен сказать одну вещь. Anthrax — это группа, которая как будто случайно попала в большую четверку. Не потому, что они плохие. Наоборот, просто посмотрите на остальных. Slayer выглядит так, как будто они пришли на ваш концерт, чтобы убить вас. Megadeth выглядит так, будто они пришли, чтобы объяснить, почему вы неправильно играете на гитаре. Metallica выглядит так, будто они просто пришли забрать ваш стадион. А Anthrax просто пришли повеселиться, и это их главное оружие. Группа формируется в Нью-Йорке в начале 80-х. Вместо калифорнийской атмосферы здесь чувствуется городская энергетика. Панк, хардкор, металл и очень много юмора. В 1984 году выходит Fistful of Metal, потом Spreading the Disease, а в 1987 году Among the Living. И вот здесь Anthrax уже становятся теми самыми Anthrax. Быстрые рифы, кач, безумная энергия и ощущение, что музыканты сами получают от всего происходящего огромное удовольствие. А потом они делают еще одну совершенно безумную вещь. Начинают смешивать металл с хип-хопом. Это сегодня в целом никого не особо не удивить, но в 80-х это примерно как сейчас прийти на собрание физиков-ядерщиков в костюме Человека-паука и сказать: «А давайте сейчас будем читать рэп». И что самое удивительное, получилось. Anthrax записывают совместные вещи с Public Enemy и тем самым оказываются одними из тех, кто прокладывает дорогу будущему рэп-металлу и рэп-кору. Короче говоря, Anthrax — это доказательство того, что трэш-метал не обязательно должен все время выглядеть так, как будто конец света уже начался. Иногда можно просто хорошо провести время. Предлагаю послушать, наверное, одну из самых знаковых песен этой группы «Cotton Emosh», вышедшую в 87 году на альбоме «Among the Living».

Это были Anthrax. Теперь переходим к Megadeth. И вот тут начинается любимая история любого школьного драматурга. «Ты меня выгнал? Ну и ладно, я сам создам свою группу». Дэйв Мастейн действительно был участником «Металлика», но отношения с остальными музыкантами не сложились, и в 1983 году он покидает группу. А дальше, вместо того, чтобы пойти работать сантехником, открыть бар или хотя бы неделю спокойно посидеть дома, Мастейн создает «Megadeth». И тут надо понимать характер человека. Мастейн не просто хотел играть металл, он хотел играть лучше, быстрее, сложнее, злее. И, если уж совсем честно, наверное, еще и доказать бывшим товарищам, что они зря его выгнали. Первый альбом «Killing is my business and business is good», затем «Peace sells, but who's buying», потом «Rust in peace». Вот здесь уже начинается территория, где обычному гитаристу становится немного неуютно, потому что Megadeth начинают играть так, будто у них соревнования. Кто быстрее, кто сложнее, кто придумал более неудобный риф, кто сыграет соло так, чтобы слушатель сначала сказал «О, красиво», а через 10 секунд «Это вообще что такое было?». Особенно хорошо это слышно в «Holy Wars», «The Punishment Due» и «Tornado of Souls». При этом тексты у Megadeth — это отдельная история. Политика, война, ядерное оружие, коррупция, человеческая глупость. Мастейн вообще не очень любит делать вид, что все хорошо. И, учитывая содержание некоторых песен, складывается впечатление, что человечество его периодически очень сильно раздражает. Честно говоря, его можно понять. Давайте оценим всю мощь гитарных рифов Megadeth и послушаем «Holy Wars, The Punishment Due» с альбома 90-го года «Rust in Peace».

Это были невероятные Megadeth. А теперь на очереди у нас Slayer. Вот здесь я предлагаю сделать паузу, потому что Slayer — это тот момент, когда трэш метал перестает спрашивать, а можем ли мы сыграть быстрее, и просто говорит «да». Slayer появились в Калифорнии в 1981 году. Керри Кинг, Джефф Ханиман, Том Арая и Дэйв Ломбардо. И если предыдущие группы еще пытались где-то сохранить связь с традиционным хэви-металом, Slayer решили «а зачем?». В 1986 году выходит «Rain and Blood», и это один из тех альбомов, после которых музыка уже не может быть прежней. Он короткий, очень быстрый, очень злой и настолько плотный, что после первого прослушивания хочется проверить, все ли стены в квартире остались на месте. Открывает альбом «Angel of Death», а заканчивается все «Raining Blood». И вот тут надо понимать одну вещь. Slayer не пытались быть приятными вообще. Их музыка — это намеренная атака. Тексты — война, смерть, религия, насилие. Обложки — соответствующие. Имидж — соответствующий. Если Anthrax решили повеселиться, а Megadeth — доказать свою техническую крутость, то Slayer пришли сообщить: мир — это довольно неприятное место. И знаете что? Они были чертовски убедительны. Более того, влияние Slayer оказалось колоссальным. Без них практически невозможно представить развитие дэт-металла и многих других экстремальных направлений. То есть четыре парня из Калифорнии решили играть очень быстро и очень зло, а в результате помогли сформировать целый пласт тяжелой музыки. Неплохой такой карьерный план. Как говорится, уберите от динамиков маленьких детей и беременных женщин. Сейчас будет по-настоящему громко. Звучит песня 1986 года «Raining Blood».

отзвучали бескомпромиссные Slayer. И мы наконец-то переходим к безоговорочным лидерам большой четверки, группе Metallica. Вот тут начинается история о том, как андеграундная группа решила однажды стать самой известной металлической группой в мире. И у нее получилось. В 1983 году выходит альбом Kill 'Em All. И это трэш-метал в его практически первозданном виде. Быстро, громко, зло. Но уже на следующем альбоме Ride the Lightning становится понятно, что Metallica не собираются просто гоняться со скоростью. Они хотят писать песни. Большие песни. Сложные песни. Эпические песни. А потом в 1986 году выходит альбом Master of Puppets. И все. Тут можно снимать шляпу. Потому что Metallica доказали, тяжелая музыка может быть одновременно агрессивной, сложной, красивой и эмоциональной. Именно здесь особенно ярко проявляется талант Джеймса Хэтфилда как автора рифов. А затем случается то, чего, наверное, никто из первых трэшеров не ожидал. 1991 год. Metallica The Black Album. И вот теперь группа превращается в мировую суперзвезду. Песни становятся доступнее, звук массивнее, а стадионы больше, намного больше. Metallica больше не underground. Metallica — это уже группа, которую знают люди, которые вообще никогда не слушали метал. И вот здесь происходит интересная штука. Одни фанаты говорят: «Эй, ребята продались». Другие говорят: «Нет, ребята выросли». А третий просто продолжает слушать Master of Puppets и не парится. И если честно, все эти три группы людей имеют право на существование. Потому что Metallica действительно изменились. Но именно это изменение и сделало их одной из популярнейших рок-групп в истории. Предлагаю вашему вниманию песню «Battery» с альбома «Master of Puppets». Как по мне, именно здесь наиболее очевиден девиз группы Metallica под названием «Metal Up Your Ass», с которым она и ворвалась в музыкальную индустрию в 81 году. Начинается песня плавно и мелодично, ничто не предвещает беды. Но спустя 30 секунд ты уже понимаешь, что раненых не останется. И это жесточайший плотный звук уже точно поднимет с кровати всех соседей в радиусе нескольких этажей.

0: Ну вот мы с вами и дошли до конца. Начиналось все довольно просто. Несколько молодых парней в начале 80-х решили, что heavy metal недостаточно быстрый, они добавили панк, добавили агрессию, добавили техничную игру и получили thrash metal. Потом появились альбомы Kill 'Em All, Peace Sells But Who's Buying, Rain in Blood, Master of Puppets, а потом появились сотни групп, которые услышали все это и подумали, а я тоже так хочу, и пошли делать свое. Трэш породил или серьезно повлиял на целое направление экстремальной музыки. Death, Black, Groove и множество других разновидностей металла. А большая четверка стала своеобразной визитной карточкой жанра. Anthrax показали, что можно быть тяжелыми и при этом не забывать веселиться. Megadeth показали, что трэш может быть технически сложнейшим жанром. Slayer просто увеличили уровень агрессии до значения, при которых даже у метронома начиналась депрессия. А Metallica взяли все это и сказали, а теперь давайте на стадион. И пошли на стадион. Причем не на один. Так, трэш-метал из музыки нескольких молодых американских групп превратился в мировое явление. И, наверное, в этом его главная фишка. Потому что сколько бы лет ни прошло, вы все равно все еще можете включить Raining Blood, Holy Wars, Caught in a Marsh или Master of Puppets. И через несколько секунд становится понятно. Да, вот это они не зря придумали. Потому что теперь хочется прибавить громкость. А соседи, как известно, тоже должны приобщиться к хорошей музыке вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Вот такая история получилась, ребятки. Ну а нам пора прощаться. С вами был Егор Антонов. Берегите уши, берегите соседей. А если не получается, хотя бы предупредите их заранее. До следующего эфира. Всем добра.
1: Тяжелый вечер.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки большее испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лефри из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога,
14: а дальше
13: мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: your lifestyle.
1: Your drive.
0: Real rock music.
2: La production, la production, la.
3: Analyste financier associé.
4: Окно, Париж.
5: Sont très mal classés dans notre classement.
4: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас!

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Саундчек. Привет, ребята, вы слушаете радиостанцию Моторадио в студии. Как всегда в это время, Александр Цыпин, я вас приветствую. И сегодня мы с вами, как обычно, наслушаемся хорошей музыки на волне нашей радиостанции в рамках программы Саундчек, которая является из себя, собственно, дайджест новинок, которые появились за последний отчетный период, за неделю. Начнем с трэш-металла, как всегда. Здравствуйте, поехали.

Ну, а это канадская команда из города Торонто. Тоже довольно древняя. 2004 год, 22, получается, года, да? Такой хардкор, панк, метал, стюджи, ну и так далее, все вместе, все сразу. Называется композиция Speed Wizard, то бишь скоростной помощник, альбом Give Me Dirt 2026 года вышел сегодня, 7 числа. Друзья мои, с чем я вас и поздравляю!

Конечно, и сегодня еще один лишний получился трек. Вместо трех обычно четыре бодрых композиции.

Вот такой трек под названием Depression от группы Carnal Dust. Такая немецкая команда из города Ганновер, соответственно, работающая в трэш-метале, как вы слышите. Это молодой коллектив, 2 года ему всего-то ничего. Но, вот видите, тоже пытаются. Ну и последний сегодня трэш-металлический номер от группы Rotbox.

Ну, в общем, незамысловатый коллектив. Родбокс называется группа. Новый трэш-металлический коллектив из города Нью-Йорк. Ему примерно год. Вот новая работа, опять же, и от этого коллектива также попала сегодня в программу «Солнечник». Ну и на засим все с тяжелой музыкой, хотя какие-то фрагменты будут, но среди великих, например, мы переходим к блюзу, наконец. Еще раз здравствуйте, доброй вам пятницы.

проект со смешным названием «Иван Бузик» с треком «Footsteps», то бишь «Шаги». Вот такой вот черноватый блюз, вполне себе в традициях правильных блюзов, американских электроблюзовых, конечно, не корневых. Ну, а мы с вами движемся далее, уходим в Hard and Heavy, слушаем группу Master Die. Я напомню, что вы на волне радиостанции Моторадио.

португальская команда Master D из города Порту тоже основана, ну, относительно недавно. 2019 год, автор песен и музыкант, основной здесь вокалистка D-Y Moob. Такая вот, ну это симфо, готик, метал и так далее. Называется композиция Platonic Sex. 2026 год, новейший альбом коллектива. Движемся далее. Да, могу проанонсировать, сегодня у нас новый Striper. Группа Иконик, Тони Айоми и Ингви Мальстим. Все это чуть позднее.

Группа Anti-Pivi на Моторадио с треком Among the Dead. Я напомню, друзья мои, что все наши передачи представлены в подкастах музыкальных, в которых есть, естественно, описание к каждому подкасту. И в этих самых описаниях есть имена музыкантов, которые написаны буквами, а не то, что вы слышите в моем исполнении. Еще тот английский язык. Так что, если кому интересна та или иная группа, которую вы услышали в программе, всегда можно почитать, как правильно пишется имя этого музыканта. А мы идем далее и слушаем Чарли Эдварда.

Все-таки есть шарм в музыкантах с такими хрипатыми немножко голосами. Чарли Эдвард, молодой канадский рок-музыкант, стремительно набирающий популярность. И сегодня представляем вам новую работу «Pushing My Luck». Это трек, который выбран из новейшего альбома текущего года, который, опять-таки, ну, мне кажется, в очень многих чартах. Тут большая такая целая страница, посвященная достижениям этого музыканта и этого релиза. Далее группа Rankin, тоже давайте насладимся.

французская трэш-металлическая команда из региона Grand Est, который, ну, вообще для Франции не очень, так сказать, типичен, но, тем не менее, классический трэш-метал с грувами, без лишнего, без чего-либо, по звучанию, по крайней мере, интернет сравнивает их с Exodus, с Pantera даже, с Testament, но, не знаю, по-моему, неплохо. Вот мы переходим к классическим рок-группам. У нас новейший сингл от группы Striper, который называется Ashes to Roses на Моторадио.

Новый трек Ashes to Roses, вошедший в 18-ю студийную пластинку. Войдет, вернее, ну, можно сказать, уже вошел, да. Пластинка будет называться Throne of Thrones, которая появится 25 сентября текущего года, если все будет хорошо. И идем вперед по известным музыкантам. Группа Iconic с композицией, синглом Far Away. Да, и который раз хочу напомнить, друзья мои, что наши подкасты, о которых я уже сегодня говорил, найти их очень легко. Набираете в любом поисковике подкасты Моторадио, в одну кнопочку нажимая подписываетесь и слушаете в любое время, переслушиваете или наоборот отписываетесь.

Супергруппа «Иконик», композиция «Far Away» на Моторадио. 31 июля 2026 года вышел текущего этот альбом. Называется он просто цифрой 2. В составе из группы «Striper» Майкл Свит, Джои Хокестра, это у нас «White Snake», ну и Марко Мендоза, конечно, бас-гитарист «White Snake», и Тин Лизи, и «The Daisies». Томми Олдридж, тоже известный вам по Оззи Осборну и тоже по Whitesnake. В общем, одна из мелодичных композиций с этой пластинки. Ну, не может здесь быть что-то, что, ну, не попадает в наш музыкальный формат. Это наше все. Эти замечательные иконики и иконоподобные музыканты. Идем далее. Вот вдруг у нас проснулся наш великий мелодист и серый кардинал черного металла Тони Айоми. Давайте послушаем его новое произведение, друзья.

не знаю уж как кому как, но рифы узнаются, но в то же время могло бы быть, наверное, и понтировать. И вообще, честно говоря, после Ози все как-то не так.

Ну, что же это такое любопытное, спросят нас наши слушатели. А это второй сингл с нового сольного альбома Кай Хансена, знаменитого из Хэллоуина и Гамма Рэй. Трек называется «Welcome to Life». Мы послушали его довольно долго. Потому как он весь разнообразный, не одинаковый. Следующим номером у нас Ингви Мальстин, которого я всегда с трудом, с настороженностью, скажем так, отношусь. Длинные треки, вокал иногда странный, тем более, когда он сам запел. Но, тем не менее, не отметить нельзя. Новый сингл «Now or Never».

Ну, в чем дело здесь, тоже понятное дело, что каждый сингл в наши дни — это преддверие нового студийного альбома. 23-й по счету студийник выйдет у Инги Мальстина. Будет называться «Hell or High Water» и выйдет в ноябре текущего года. Ну, посмотрим, что это такое будет. Любопытно всегда. Гитарист он, конечно, волшебный, вокалист никакой, мелодист — не знаю. Ну, наверное. Хотя, конечно, нельзя так рассуждать по-дилетантски. В любом случае, это человек великий, великий рок-музыкант. Далее группа City of Lights на Моторадио.

британский проект в стиле мелодик-рока, созданный гитаристом и автором песен Нилом Остином. Группа ориентируется на хорошую музыку в нашем мелодичном формате, который мы любим. Ну, те, кто постарше, я имею в виду рок 80-х, вот в этом как раз ключе и звучит вся пластинка. 2026 года альбом вышел, вернее, выйдет он осенью, а вышел вот этот сингл одноименный с альбома City of Lights. На моторадио представлена сингловая версия. Посмотрим, как будет и дальше развиваться события. Уверены, что все будет как раз в правильном ключе идти. Движемся вперед. Джеспер Линдл с треком The Letter.

Симпатичный парень на обложке. The Letter называется трек из нового альбома шведского музыканта Джеспера Линдела Ройл, который вышел в конце июня, получается, дошел до нас только сейчас. Чудесная, кстати, пластинка, всем рекомендуется. Очень солнечная, летняя, что удивительно. Понятно, когда трэш-метал из Швеции или Норвегии, все-таки погоды и такие суровые довольно-таки широты, но тем не менее, бывает и вот такая музыка, которая прямо наполняет чем-то таким позитивным все музыкальное пространство. Далее группа или человек по имени Herbst с треком «Schmerz». Господи, немцы какие-то, что ли?

Немецкая группа из Берлина. 2021 год, дата рождения. Ну, не музыкантов, конечно, а самой группы. Вот такой вот немецкоязычный хард, наверное, так правильнее сказать. И вот я смотрю на часы, к большому сожалению, не успеваю задуманное на сегодня. Что-то перейдет в следующий эфир. Будем надеяться, что тем не менее вывод мы можем сделать. Рок-н-ролл жив, как обычно, друзья мои. Так что Stiff Upper Lip называется, то бишь держи верхнюю губу такой, чтобы она не дрожала, как поют AC/DC.

классический блюз-рок на моторадио, трек. Так, это у нас что у нас такое? Это у нас блюзовая группа Honey Hush Low Fine River Blues. Вот так вот. Это тоже Дюссельдорф, Германия. Так, успеваем послушать еще буквально чуть-чуть. Vintage Explosion на моторадио, трек If I Wanna Wake Up.

Певучая группа, опять же, ну, можно сказать, что Северная Европа, Шотландия, группа The Vintage Explosion. А завершим мы сегодняшнюю программу композиции под названием All That Matters, то бишь все это имеет значение, от музыканта по имени Алекс Килрой. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы, друзья мои. Будьте здоровы, красивые, богатые, слушайте хорошую музыку, в том числе и на нашей волне Моторадио. Счастливо! Yeah.

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
6: Do you want a good music? Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.